0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781 887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Просыпаться.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: тыквенный рекорд, блестящая победа, конкурс для учителей. В Кузбассе сварили 120 литров тыквенного варенья и установили рекорд России. Все случилось на фестивале «Пачинская тыква» в старинном селе Пача. Эта деревушка издревле славится своими огромными тыквами. Местные жители постоянно выращивают гигантские овощи, которые весят более 100 килограммов. Решили в этом году сварить из них вареньки. По секретному рецепту повара добавили в варенье курагу с апельсинами и угостили всех желающих. По словам гостей фестиваля, получилось очень вкусно. Из Кемеровской области переносимся в Москву. Ученик столичной школы номер 444 Георгий Ошкин завоевал золото на Международной олимпиаде по географии в Белграде. География – это наука о Земле. Она изучает горы, реки, моря, страны и жизнь людей в разных уголках планеты. В школе этот предмет начинается с 5 класса. Георгий на олимпиаду поехал в составе сборной. Участники отвечали на сложные вопросы, работали с картами и фотографиями. Георгий справился лучше всех. В общей сложности московские школьники привезли с состязаний 5 медалей. 3 золота, серебро и бронзу. Отличный результат! Поздравляем! Сегодня поздравляем всех учителей. Благодаря их усилиям ребята побеждают на олимпиадах, познают мир, совершают открытия, находят свое призвание. У всех, кто учился в школе и кто сейчас учится, есть уникальная возможность поблагодарить своих учителей литературы. Надо рассказать о них на сайте Национальной премии общественного признания «Интонация». Учитель-победитель получит 1 миллион рублей. Почему конкурс проводят именно для учителей литературы, детскому радио рассказала Марина Смирнова, руководитель Национальной премии «Интонация».
3: Я считаю, что урок литературы – это вообще один из самых главных уроков в школе, потому что это урок про человека. И он помогает понять себя, понять других людей. Потому что, ну, пока ты школьник, у тебя есть совсем небольшое окружение, очень мало жизненного опыта. И именно с помощью литературных героев ты понимаешь разные точки зрения, понимаешь других людей. И литература становится таким проводником в большой мир, в большую жизнь. И вот учитель становится как раз тем человеком, который может подсказать разные модели поведения в разной ситуации и, по сути, формирует систему ценностей.
2: В декабре состоится суперфинал премии и станут известны имена победителей в разных номинациях. Все подробности на сайте premia-intonacia.rf. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Пришла коза домой, дверь настежь, в доме никого, капусту есть некому.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, что ты там на небе ищешь?
2: Звездами любуюсь, глобус. Где

0: только мы с тобой не были. А как было бы здорово отправиться в космическое путешествие, Ква.
1: В космическое? Это можно.
0: А какое будет задание?
1: Найти мокрого соловья.
0: Какого соловья?
1: Мокрого лягушка. Мокрого. А не найдем, сама знаешь. Кончится моя магия. Кручу, верчу.
0: За мокрым соловьем лечу.
2: О, глобус, лягушка, как добрались?
0: Ой, ой, великолепно, уважаемый автор. Но только я мечтала отправиться к звездам. А мы оказались, ой, ракета.
2: Ну, конечно, ракета, лягушка. Ведь вы в Калуге, в одном из самых космических городов России. Это Восток-1. На точно такой же ракете отправился в космос первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Теперь ракета – экспонат музея космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского.
0: Циолковский! Знаю, знаю этого ученого. Я о нем читала. Его называют отцом космонавтики. В начале прошлого века именно он предлагал запускать в космическое пространство орбитальные станции, придумал космический лифт. Рассчитал, как летать вокруг Земли и как можно улететь из нашей Солнечной системы.
1: Зайдем, посмотрим.
0: Конечно. Это же луноходы. О, этот шарик мне знаком. Это первый искусственный спутник Земли.
1: Макет орбитальной станции «Мир». О, скафандры космонавтов.
0: Так, а тут что? Кресла, экраны, ква-ква какие-то.
2: Это, лягушка, симулятор. Хочешь попробовать себя в роли космонавта и пристыковать космический корабль к орбитальной станции?
0: Конечно, хочу. Так, ближе, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
2: В кафе-музее гостей ждут космические тюбики с борщом, кашей с мясом или компотом. Кстати, сейчас, лягушка, большинство космических блюд упаковывают в пластик или банки. Но космическое питание – это еще не все. Калуга славится своим необыкновенным тестом.
0: Тестом?
2: Калужское тесто. Так называется местный десерт. Попробуй.
0: Шарики размером с теннисный. Вкус сладко-пряный с легкой горчинкой.
1: Это от ржаных сухариков. Знаю я это тесто. Сухарики мелко размалывают и смешивают с горячим сахарным или медовым сиропом, пряностями, гвоздикой, корицей, анисом. А также добавляют, например, миндаль и другие орехи. И цукаты.
0: Просто рассыпается во рту. Тесто, спутники. Это все замечательно и чудесно. А где же мы мокрого соловья будем искать? Что тут в Калуге еще есть такого необыкновенного?
2: Калуга – древний город. Есть и величественные храмы, и купеческие дома, старинные музеи, парки, усадьбы, смотровые площадки. С них можно любоваться на красавицу Аку. А еще тут много памятников.
0: Вижу. Девушка стоит с табличкой, а на табличке вопрос. Нет лишнего билета.
2: Да, перед театром, а недалеко бронзовый денежный мешок.
0: Блестит.
1: Так это потому, что его все трут на удачу.
2: А перед университетом сидит любимец студентов. Кот-ученый в очках и с книгой. А еще есть городовой с собачкой. А еще...
0: сказочный теремок.
2: Это, лягушка, дом мастеров.
0: Может, тут найдется мокрый соловей?
1: Посмотрим, посмотрим.
0: Игрушки! Ух, глиняные!
2: Это хлудневская игрушка. Такие глиняные фигурки в деревне Хлуднево, что недалеко от Калуги, делают уже 5 веков. Петушки, кони, козы, коровы, медведи, всадники, барыни с детишками. Игрушки цветные. Черный цвет делали из отвара ольховых веток. Оранжевый – из зверобоя. Светло-желтый – из цветов ромашки. Темно-синий – из...

0: из васильков, зеленый из черной ржи, желтый из гречихи и луковой шелухи. О как!
1: А что это за горшочек с ручкой? Интересно. А в ручке-то дырочка.
0: А ты, лягушка, в горшочек этот воды налей и подуй.
1: Свистулька, а внутри свистулька. Как соловей свистит? Вода? Соловей. Мокрый соловей. Нашла, нашла. Кто бы мог подумать, Глобус, что в таком космическом городе, как Калуга, есть древние игрушки, такие как мокрый соловей.
2: В этом-то и богатство земель русских. Будущее здесь всегда рядом с прошлым.
1: Да, вот калужское тесто, знаменитый десерт. Сейчас чайку заварим, отведаем и будем к новым, к ваникулам готовиться.

каникулы лягушки-путешественницы.

мои опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки, сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.

0: был пиратом жадный Билли. Правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить Билли аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: Это плохо.
1: Жадность это плохо.
2: Жадность это плохо.
0: Женщин били, сторонился, не встречался, не женился.
1: Ни за жадности, ни разу, не влюблялся, не страдал.
3: За конфеты и за астры, не желал платить пиастры.
1: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.

0: если жадным будешь. Раз, два, три, четыре, пять. Сам себя погубишь.
1: Сам себя погубишь.
2: Сам себя погубишь.
1: Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
3: Он лежит на дне изила, в жизни мало что успел.
0: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебусьера.
1: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Знаете, наверное.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность — это скверно.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Скажем без подвоха.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность — это плохо.
0: Жадность — это плохо.
2: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
1: Да-да-да-да.
5: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
6: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой. Встали, руки на поясе. Сели, встали. Раз, два. Сели, руки перед собой, встали на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки. Вдохнули и опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня. Счастливо!
5: Детское радио. Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
7: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все?

0: Каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Он чуть что, закипает и...
4: Во-во-во-во-во-во! Она ему... Си-си-сю-си-си-сю! Он ей... А я думаю так. Она ему...
3: А я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю. Особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
8: Детское радио.

0: гостях у сказки.
1: Властители леса. Индийская народная сказка. Это было тогда, когда горы были еще молодыми и совсем маленькими. Амазонка тоже была тогда молода и маленькая, как ручей. В те времена лес покрывал всю землю. В лесу жили разные звери, большие и маленькие, злые и добрые, разные звери. Большие и сильные обижали слабых, а слабые не смели возражать. Они боялись. Однажды большие злые звери сказали так: «Мы властелины леса, вы обязаны нам подчиняться. Нам надоело охотиться, мы устали от этого. С сегодняшнего дня все звери, которых мы хотим съесть, должны прийти к нам сами, добровольно, по одному зверю для каждого блюда. Таков наш приказ». Кто это сказал? Пума это сказала. И крокодил Кайман тоже сказал. И большая змея Боа, и гремучая змея. Маленькие звери стали очень несчастными. Такими несчастными, что даже забыли страх. Они сказали: «Злые большие звери провозгласили себя властителями леса. По какому праву? Они заставляют нас добровольно идти на смерть. Это несправедливо». Так говорили заяц, и игуана, и обезьяна, и броненосец, и тапир. Он хоть и большой, но очень добрый и застенчивый. Большие звери сказали: «Нечего спорить, вы должны подчиниться. Правильно или нет, но так будет. Мы властители леса, потому что мы сильнее вас. Вот и все». Маленькие добрые звери сказали: «Надо помешать жестоким большим зверям быть властителями леса. Надо что-то сделать». Но они не знали, что нужно сделать. Летучая мышь очень умная. Она сказала так: «Если кто-нибудь из нас окажется сильнее этих больших и злых зверей, он станет властителем леса, и он нас не будет трогать». Все обрадовались. «Хорошая мысль! Тапир больше всех нас. Он пойдет бороться с большими и злыми зверями, и он их победит. Он станет властителем леса, и тогда мы будем жить спокойно». Тапир, большой и толстый, но очень застенчивый, сказал: «Я не посмею. Они меня съедят. Я боюсь». Умная летучая мышь сказала: «Не надо выбирать самого большого, надо выбрать самого смелого. Кто тут храбрец? Кто хочет помериться силами с большими злыми?»

0: этими зверями?»
1: Броненосец сказал: «Не я». Так сказали и все остальные маленькие звери.
0: И тогда
1: пришел муравей. Он сказал так: «Я хочу помериться силами с большими злыми зверями. Я не боюсь». Все стали смеяться. Такой крошечный муравей. Муравей сказал: «Не смейтесь. Конечно, я один ничего не могу поделать с этими большими и злыми зверями, но муравьиный народец с копом может их покорить. Я не боюсь». Муравей отправился к большим злым зверям. Он сказал: «Вы думаете, что вы властители леса? Вы думаете, что вы самые сильные, но это неправда. Муравьиный народец сильнее вас». Большие звери стали смеяться: «Да он же совсем крохотный, этот муравей!» Муравей сказал: «Нечего смеяться, давайте лучше померимся силами. Вот ты, Кайман, ну-ка, покажи свою силу». Кайман лежал на берегу ручья. Этот ручей был река Амазонка, но этого никто еще не знал. Кайман разинул свою огромную пасть. Он схватил своими страшными челюстями ствол дерева. Кайман вмиг перекусил дерево, и оно упало. Кайман сказал: «Вот какая у меня сила! Пусть муравей покажет свою!» Муравей сказал: «Сейчас покажу». Он позвал своих товарищей, собрались все муравьи, весь муравьиный народец. Их было великое множество. Они набросились на деревья. Каждый муравей отгрыз всего крохотный кусочек, не больше пылинки. Но муравьев было много. Они подгрызли все деревья, и все деревья упали. 10 деревьев, потом 100, потом 1000. В лесу образовалась огромная просека. Муравей сказал: «Муравьиный народец сильнее Каймана. А ну-ка, Боа, покажи ты теперь свою силу». Боа в это время висел на лиане, обвившись вокруг нее. Лиана была большая и толстая. Боа сжал ее своими мощными кольцами, и она хрустнула. Боа разломал ее на маленькие кусочки. Потом сказал: «Видели мою силу? Пусть муравей сделает то же». Муравей ответил: «Пожалуйста, сейчас». Муравей дал знак своим товарищам. Муравьи кинулись на деревья, которые они только что повалили. Каждый муравей взял только крохотный кусочек дерева, не больше пылинки. На просеке образовалось ровное пустое место. Никогда еще не было в лесу такого огромного пустого места. Муравей сказал: «Муравьиный народец сильнее змеи Боа. Теперь твоя очередь, Пума». Пума нежилась на мягком мху. Она подняла свою могучую лапу. Она ударила по земле этой своей могучей лапой и стала рыть землю своими могучими когтями. Одним ударом Пума вырыла глубокую яму в земле. Пума сказала: «Я показала вам свою силу. Что теперь будет делать муравей?» Муравей сказал: «Сейчас увидите». Он дал знак своим товарищам. Тотчас каждый муравей взял чуть-чуть, не больше пылинки. Вскоре образовалась глубокая яма. Ямы такой глубины еще никогда не бывало. А там, куда муравьи сносили землю, образовалась гора. Такой высокой горы еще никогда не было. Муравей сказал: «Муравьиный народец сильнее, чем пума. Муравьиный народец сильнее всех диких зверей. Он по праву властитель леса. Большие звери свирепы, но кроме того еще и трусливы». Они испугались и сказали: «Муравьиный народец властитель леса. Что хочешь приказать своим покорным рабам, муравьиный народец?» Муравьи сказали:

оставьте в покое маленьких, беззащитных зверей. А в остальном живите, как хотите. И муравьи ушли по своим делам.

0: радио.
1: Мне в жизни никогда не везет.
2: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю,

Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем.

0: Детское радио.
1: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: Волшебное перо. Категория 6+.
8: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
9: Я!
8: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
10: А знаете ли вы, что...
11: На Марсе тоже есть медведи.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем объявляется доброе-предоброе утречко.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я, чайник Кипидоша. А ловите-ка порцию самых добрых новостей, которые с утра пораньше для вас собрал Ярослав Попов.
1: Ярослав, привет. О чем расскажешь?
3: Привет-привет. Все новости сегодня посвящены празднику, Дню Учителя. Узнаем, за что учителя любят свою работу, как запоминают все на свете и какие ставят уникальные рекорды.

0: Любое зернышко береста – это кора березы. Из нее на Руси издавна плели лапти и корзины. Александр Владимирович – один из самых известных мастеров. В школе работает более 40 лет. Благодаря его труду и таланту многие ребята научились делать разные изделия из бересты. Учитель передает им секреты ремесла и успешно ставит рекорды. Прославился своим рекордом учитель математики из Германии Кристиан Шефер. Он запомнил 87 цифр, находясь под водой. Мужчина нырнул в бассейн, задержал дыхание и увидел на экране телефона длинную цепочку цифр. Когда вынырнул, сразу назвал все цифры по порядку. Ни разу не ошибся. Кристиан давно славится своей невероятной памятью. Однажды он запомнил 250 монет подряд и 11 телефонных номеров за 3 минуты. Учитель уверяет, что математика тут ни при чем. Он просто превращает цифры в яркие картинки и придумывает с ними истории. Так ему удается запоминать все, что нужно. И неважно где – на земле или под водой. Учитель – непростая и ответственная профессия. Кто и почему ее выбирает и за что любит, решили выяснить наши корреспонденты. Вот что рассказали детскому радио педагоги московских школ.
1: Я учитель русского языка. Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится общаться с детьми. Мне нравится наблюдать за тем, как живет в языке слово, как оно изменяется.
2: В моей работе мне больше всего нравится смотреть, как улыбаются дети, рассуждать с ними на различные темы. И вообще с детьми никогда не соскучишься.
3: Мне больше всего нравится делать так, чтобы ребенок вдруг понял какое-то правило и научился его применять. А еще я обожаю литературу, и мне очень нравится, когда дети вдруг тоже начинают любить стихи или рассказы, или повести какого-то писателя.
4: Больше всего в своей работе я люблю входить в кабинет. Когда я вхожу в свой класс, я, честное слово, чувствую себя счастливой, когда вижу детей.
0: Дорогие учителя, будьте счастливы! Спасибо за ваше тепло, терпение и мудрость. За то, что каждый день вы входите в класс с улыбкой и дарите нам новые знания. С праздником! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
5: Сегодня в селе Красногорка Омской области, где учитель плетет крошечные лапти из бересты, плюс 7 градусов, небольшой дождь. В Омске детское радио слушает на частоте 91,4 FM.
6: В Берлине, в столице Германии, где живет учитель с феноменальной памятью, сегодня плюс 20, солнечно. Детское радио там слушает в мобильном приложении.
5: В Москве, где ребята спешат поздравить учителей с их профессиональным праздником, сегодня днем плюс 12 градусов, облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь и мутан везде.
7: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, сегодня же день учителя, Кипятош.
2: О, добрались мы наконец-то до этого праздника.
1: Ты мой друг, и я твой друг. Хорошо, когда вот так можно сказать учителю. Ты мой друг, вы мой друг, и я ваш друг. Вот так вот.
2: Но это...
1: Высшая степень доверия.
2: Редкий, наверное, случай. Прям когда учитель еще и твой друг, да.
1: Да, дети бывают очень пользуются ситуацией, когда им говоришь... Вот, ты друг же мне. Вот они сразу, ах, раз друг, значит, можно все что угодно. Уроки болтать, сосиски шивать и вот, все такое вот. Прочее. И хулиганить. Ну, поэтому все равно учителя у нас строгие, но справедливые. Да, и мы поздравляем от всей души, от всего детского радио наших дорогих педагогов с праздником.
2: Ребят, звоните. Пожалуйста, если вы хотите поздравить своего любимого учителя на всю страну в прямом эфире детского радио прямо сейчас 8-495-134-5664.
1: Ну, давай не просто так. Давай поздравление у нас будет еще и с эпитетами. Берем
2: это
1: имя и берем имя нашей преподавательницы. Мы так 100 раз делали. И на каждую букву какое-то определение. Например, Ирина, да? И интеллектуальная. Р. Разговорчивая.
2: А давайте, да? Заодно, да, чтобы головка заработала с утра.
1: Ну, о чем просто поздравления будем, правильно?
2: Нет, ну, поздравления тоже.
1: Ну, тоже, да. Ну, с необычным дополнением давай.
2: Давайте, хорошо.
1: Опишите нам, ребят, про своих учителей. Будем их поздравлять на всю страну сегодня. 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сегодня 5 октября, и это Всемирный день учителя. Всемирный, представляете, то есть не только в России сегодня поздравляют учителей, а во всех странах. Вот это акция.
2: Ну и мы, конечно, тоже не могли остаться в стороне от такого события, потому что я знаю, что нас любят и учителя, они приходят со своими ребятами к нам на экскурсию и восторгаются. Вот. Я сама лично видела. А сегодня поздравляем и желаем. Дозвонилась нам Маша.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Привет.
1: Сколько тебе лет? Где учишься?
3: 7.
1: Ты в первом классе?
3: Да.
1: Ой, первоклассничка.
2: А в какой школе ты учишься? Ты номер ее помнишь, 709-й.
3: Да? 709-й.
2: Ага, города?
3: Москва.
2: Угу. Итак, твоя учительница это...
3: Анна Сергеевна.
2: Анна Сергеевна. И ты сегодня ее поздравляешь. Что же ты ей желаешь?
3: Здоровья, удачи, чтобы она хорошо вела уроки.
2: Ну, тебе вообще нравится, как она ведет уроки?
3: Да.
2: Угу.
1: Чтобы она хорошо вела себя.
2: Это про себя, что ли, Маша? Так, ну давай наговорим ей комплиментов на каждую букву ее имени. Анна ее зовут, правильно?
3: Угу.
2: Давай, какая она может быть на А? А... Артистичная, может быть?
3: Ну да.
2: Да, всякий учитель может быть немножко артистом, когда хочет своему ученику...
1: Конечно, любой учитель немножко аниматор.
2: Подожди, до последней А мы доберемся. Н, на Н, какая твоя учительница? Так. Нужная, наверное, да, очень всем вам?
3: Да.
2: Нужная, артистичная, нужная. Еще одна Н.
1: Видишь, как сложно, тут два А и две Н.
2: Не строгая, можно так сказать?
3: Да.
1: Или она строгая?
2: Давай вот так, не очень строгая.
3: Она вообще не строгая.
1: Вообще?
2: Вот, не строгая. И, наконец, на А... Анимационная. Как сказал Кипитоша. Ну что, спасибо тебе большое за звонок. Поздравляем твою учительницу. Кто у нас еще в гостях? Максим, здравствуй.
4: Привет.
2: Так, привет. Кого ты сегодня поздравляешь с праздником?
4: Наталью Александровну.
2: Учительницу школы номер...
4: 9-я, кстати.
2: Угу. А школа-то какая?
4: 16-21.
2: Угу. Тоже московская школа, да?
4: Да,
2: так, ну давай, поздравляй же ее скорее и желай.
4: Я желаю ей уверенности, и чтобы она не волновалась, и чтобы она всегда... была счастлива, когда вела урок.
1: Видимо, она новенькая учительница, поэтому немножечко волнует.

0: Это пока еще, да? Вот ты молодец, спасибо, что пожелал ей не волноваться.
1: Ну что, поздравили учительницу, Максим?
2: Да.
1: Отлично. Спасибо. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, ребят, пишите. Кстати, взрослые тоже могут присоединяться, ведь они же были когда-то школьниками.
0: Да.
1: Помните ли вы своих учителей, дорогие наши мамы, папа, бабушки и дедушки?
0: Ой, как давно это было.
1: Давайте, пишите ваши поздравления и дифирамбы в адрес учителей 8 916 968 0968.

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ой, сегодня мы поздравляем наших замечательных учителей с их профессиональным праздником. Самое первое прилетело, ой, как рано, в 6 утра прилетело первое поздравление, значит, ученики очень хотят, чтобы их послание дошло до учителя. Марию Александровну Каширину поздравляем с Днем Учителя. Этот день всего лишь повод еще раз сказать, как мы ценим и уважаем ваш труд. Огромное спасибо за все, что вы делаете для нашего класса, за ваши

0: терпение и внимание, отзывчивость и включенность. Вы всегда на связи и всегда готовы поддержать. Счастья вам и здоровья! Ваш любимый 7-й Б-класс школы-интерната номер 17 города Москвы.
1: Ника пишет: хочу поздравить свою учительницу Валентину Николаевну с Днем Учителя. Она учительница русского и литературы.
0: Поздравляю свою учительницу Алсу Ильшатовну из лицея номер 187, написала Асель. Итак, Алсу. А. Артистичная. Л. Лучше. С. Самая красивая. И, наконец, У. Умнейшая. Вот так вот.
1: Умнейшая?
0: Умнейшая.
1: Да, давайте, ребят, сегодня немножечко так пофантазируем. Не просто поздравляем, ваши теплые слова обязательно должны быть, присылайте, да, мы все прочтем. Но давайте возьмем имя учителя любимого и разложим на буквы и придумаем прилагательное. То есть какая она или какой он любимый учитель.
0: Доброе утро, поздравляю всех учителей с праздником, а особенно свою учительницу. Она единственная, ласковая, естественная, неотразимая, активная Александровна.
1: Активная Александра?
0: То есть Елена Александровна. Крепкого и здоровья и терпения желает Настя из Тольятти.
1: Вот, вот, вот. Вот это классно. Поздравляем с Днем Учителя Наталью Николаевну, учительницу 2-го Ж-класса 369-го лицея Санкт-Петербурга. Н. Нежная. А. Артистичная. Т. Талантливая. А. Амбициозная. Л. Любящая. Мягкий знак. Что значит? Мягкая.
0: О, какая оригинальная, посмотри.
1: Я яркая. Это Диана Сорочинская, 2-й Ж-класс.
0: А вот смотрите. Всем привет, я желаю своей учительнице Любави Александровне не болеть. Какое красивое имя учительницы. Любава Александровна. Не болеть и веселиться. Я из Кирова, школа ВПГ, Кира Синицына.
1: Вот. Не болеть и веселиться.
0: Да, не болеть Синицына. И веселиться.
1: Это уже рифма.
0: И вот еще Алина Евгеньевна, наш учитель, гимназия 53, город Пенза. Поздравляем с праздником. Желаем, чтобы ученики слушались. Снимать также ТикТок с учениками, чтобы у всех все было хорошо.
1: Ого.
0: Вот так. А учителя, да, снимают рилсы иногда.
1: Серьезно?
0: Да, конечно. Ну что ж, всем спасибо, пишите. Будем очень ждать, поздравлять учителей.

0: «Утро с Веснушкой». Знаете, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: сказать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.

0: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес:
1: Да, решил выступать.
2: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
3: Как поют ведущие детского радио?
4: Детское радио, радио, радио, я. На детском радио вместе ты и я.
3: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
4: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио, все я.
3: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
4: Детское радио, радио, включай. Громче подпевай.
2: И не выключай.
3: 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
9: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Реклама.
10: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Театральный этикет. Правило номер 11. Уходить со спектакля раньше, чем закроется занавес, некрасиво. Не торопитесь в гардероб. Подарите артистам 2 минуты аплодисментов.
12: В театре Терезы Дуровой спектакли с очень красивыми финалами. Не смотрел до конца? Считай, не был на спектакле.
13: Согласна. Да и актеров очень не хочется отпускать. На музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо» устроим им овацию.
14: 9 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
15: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
17: Доброе утречко всем-всем-всем, кто встречает этот чудесный понедельник вместе с нами. Воздушные поцелуйчики, ловите, как осенние листики. А сегодня у нас праздничный день. Не забудьте сегодня взять что-нибудь для своего любимого учителя и поздравить его от всей души. Мы тут вон как стараемся, какие им придумываем.
18: Давайте, пишите свои поздравления на наши сообщалочки. +7 916 968 0968. Мы тут еще раскладываем имена наших любимых учителей на прилагательные. Ну, чтобы как-то еще дополнительно воспеть все их качества.
17: Да, давайте пишите. Ну, а пока мы поздравляем от всей души и нашу дежурную по зарядке.

утро. На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Ноги на ширине плеч, спина ровная. Махи одной рукой. Сначала вперед, потом назад. Рука должна быть прямой. Начали! Машем одной рукой вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь машем двумя руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Отлично! Остановились. Поставили ноги на ширину плеч. Подняли руки. Сомкнули пальцы рук над головой. И повернули ладошками вверх. Встали на носки. И потянули за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно. Опустили руки. И повторим это упражнение еще три раза. Руки вверх, сомкнули пальцы рук и повернули ладошками вверх. Встали на носки, хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки, встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, тянемся за руками. Хорошо тянемся. И встали ровно, опустили руки. И еще раз. Поднялись на носки, руки вверх. С усилием подтянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Если вы еще не знаете, сегодня 5 октября, и сегодня отмечается Всемирный день учителя. И в новостях мы сегодня слушали. И вот песни какие у нас сегодня душевные. А поздравления-то вы только послушайте. Здравствуйте, я хочу поздравить с днем великого учителя. Моих дорогих учителей Наталью Николаевну Ефимову и Ирину Степановну Рахубу, школа номер 4 города Камышино, Волгоградской области. Вы дали мне путевку в жизнь. Спасибо! Анна Голубцова, выпуск 1997 года.
1: Ух ты!
0: Вот. А заодно передаю привет всему 11-му В. Ребята, как вы там?
1: Привет, детское радио. Хочу поздравить всех учителей из 109-й школы 2-го В-класса, а также всех учителей из музыкальной школы имени Шуберта. Особенно мою учительницу по сольфеджио Татьяну Васильевну. Виктория из Москвы.
0: Поздравляем с днем учителя самого классного руководителя школы номер 920 города Москвы Наталью Владимировну Алтунину. Хотя мы уже выпустились из стен школы, вы всегда в наших сердечках, написала Мария.
1: Вот это прекрасно, конечно. Видите, люди уже взрослые совершенно пишут, а до сих пор помнят своих первых учителей.
0: Да.
1: Поздравляю учителей семейной школы ВО! Особенно моих бабушку Ирину Васильевну и маму Елену Андреевну, Катя из Санкт-Петербурга. А то есть у тебя и мама учитель, и бабушка?
0: Ну, если школа семейная, то в семье, наверное, все.
1: Ты смотри-ка!
0: Поздравляем учителя начальных классов Светлану Вячеславовну Фильчакову с днем учителя от 2-го И-класса. Желаем ей, чтобы ученики всегда ее слушали. Это Света написала. И вот поздравление. Светлана, самая внимательная, единственная, толерантная, любимая, артистичная, ненаглядная, амбициозная. А как?
1: Хорошо.
0: Да.
1: С днем учителя Нина Николаевна, учителя 1-го класса школы 73. Желаю счастья, чтобы у нее все было хорошо. Алиса Ефремова.
0: А вот наша активная, лучшая, интеллектуальная, нужная и активная дважды. Вот так вот. Это Алина Евгеньевна, гимназия номер 53, город Пенза.
1: Активная дважды?
0: Дважды активная.
1: Смешно. София поздравляет свою учительницу Ксению Андреевну из школы 106 города Воронежа, а также своих маму и папу. Они у меня тоже учителя.
0: Класс! Слушайте, ну давайте, ребят, звоните, знаете, зачем? В разбудильник. Чтобы, например, если ваш учитель вас слышит, вы покажете свои интеллектуальные способности на всю страну, и он такой, ну вот это для меня лучший подарок.

0: мой профессиональный праздник.
1: Да.
0: Но только если вы чувствуете себя уверенно. Звоните в разбудильничек 8-495-134-5664.

0: Разбудильник.
1: Разбудильник.
0: Разбудим всех.
2: Так, ну что? Сегодня у нас такой разбудильничек называется «Образцово-показательный должен быть», чтобы учителя сказали: «О, мы молодцы какие, все-таки да. Что-то у нас да знают там».
3: Давайте обрадуем ваших учителей.
2: Оля будет сегодня радует учителей, радовать. Привет.
4: Привет.
2: Ты в каком классе учишься?
4: В четвертом.
2: Угу. Ну, то есть ты уже так достаточно проучилась в этой жизни, чтобы что-то знать, да? Прекрасно. Кого из учителей ты сегодня поздравляешь? Или всех ты поздравляешь учителей?
4: Всех учителей. Ольгу Анатольевну, Донечеву из своей школы Стравинского, по фортепиано. Так, еще я поздравляю 109-ю школу. Учим, знаем.
2: Замечательно. Ну что ж, значит, ты занимаешься музыкой. Ага. Начинаем играть.

0: алфавит.
1: Ну, давай, называй нам любую букву, кроме твердого знака, мягкого знака буквы «э» и буквы «а».
2: О.
1: О?
3: Хорошо.
1: Прям вот серьезно? Ты хочешь «о»?
3: А почему нет?
1: Ну, хорошо. Да. Что-то связанное с музыкой на букву «о». Пусть учительница музыки порадуется.
3: О? Да, на «о».

0: Оркестр?
1: Ну, конечно, оркестр. Хорошо. Так, теперь пусть порадуется учительница географии. Ну, или окружающего мира, что у тебя там. Назови, пожалуйста, страну, которая начинается на О.
2: Ого.
1: Ого-го.
2: Вот это заданница.
1: Ну,
0: да, она... Арабские Эмираты.
2: О, арабские?
1: Ну, они все... Объединенные Арабские Эмираты. Вот я бы так сказала. Да, совершенно верно. Молодец.
2: Так, да, правильно.
1: Ладно, теперь порадуем учителя физкультуры. Назови, пожалуйста, нам какой-нибудь что-нибудь связанное со спортом на букву О.
0: Обруч?
2: Да.
1: Да. И, наконец, порадуем учителя математики. Назови, пожалуйста, что-нибудь связанное с этим предметом на букву О.
0: Окружность.
1: Ну, браво. Ну, браво, Олечка. Ну, браво.
2: Сейчас учителя твои радуются.
1: Да, они
2: прыгают
1: такие...
2: от восторга.
1: Они делают так. Уи! Не подвела, девчонка. Ну что ж, мы тебя поздравляем. И для отличной учебы, для крепкого здоровья вручаем тебе ланчбокс детского радио фирменный. Вот.
0: Спасибо.
1: Спасибо и тебе, что дозвонилась, поиграла. А у нас впереди поздравлялки, ведь у кого-то наверняка сегодня еще и день рождения. Поэтому давайте, пишите 8-916-968-0968.
3: Разбудильник! Разбудильник!

0: Сегодня 5 октября, и у Лерочки Ивановой день рождения. 7 лет. Вся семья дружно Ивановых поздравляет свою малышку с днем рождения. Расти счастливой и жизнерадостной девочкой. Мы тебя очень любим. Папа Вадим, мама Даша, сестра Василиса и брат Иван, город Нижний Новгород.
1: Привет, Веснушка Кипятоша. Поздравляю себя с 13-летием. Это я, Нурислам из Казани.
0: Поздравляем тебя. Днем рождения, моя любимая доченька Алиса. Ты самое дорогое, что у меня есть. Пусть сбываются все твои мечты. Каждый день будет полон радости. А рядом всегда будут добрые и надежные люди. Люблю тебя бесконечно. Мама Светлана, город Москва.
1: Доброе утро. Хотим поздравить нашу любимую доченьку с днем рождения. Вероничка, твоя семья тебя очень любит. Пусть все сбудется. Любим тебя, семья Черновых.
0: Поздравляем нашего сыночка Егора с днем рождения. С 8-летием. Случился день рождения 4 октября. Подарков желанных, друзей надежных, здоровья крепкого, легкой учебы и везения во всем. Мы тебя очень любим и гордимся тобой, мама и папа, город Москва.
1: Поздравляем Веру Прокошеву из Санкт-Петербурга с 9-летием. Это ее подружка Агата.
0: Так, ну и, конечно, мы поздравляем сегодня наших дорогих учителей. Я поздравляю своих любимых. Марию Валентиновну и Наталью Юрьевну с днем учителя. Они очень креативные и доброжелательные. Я желаю им добра и всего наилучшего. Это Аня, школа номер 1000. 4Л, город Москва.
1: Тысяча?
0: Да.
1: Неплохо. Поздравляем очаровательную, лучшую, головокружительную, апрельскую, потому что день рождения у него в апреле, Ольгу Викторовну Андрееву, учителя 109-й московской школы. С днем учителя. Очень ее любим. Многие поколения она научила добру и любви к учебе. Желаем здоровья и энергии. 40 лет назад у нее училась моя мама. А теперь и я. Оля Алистаева из Москвы.
0: Замечательно.
1: Вот. Это да.
0: Поздравляю свою первую, пока единственную учительницу Елену Владимировну Ногину из 9-й школы, город Кстово. Это Тимофей Гуляев написал. А я поздравляю свою учительницу Оксану Николаевну с днем учителя. Даня, Тула, школа номер 3.
1: Вот. А вот Александр из Кирова пишет вдогонку. Учительница у нас зовут Любава, значит, Л лучшая, юбочная, Б болтливая, А активная, В ваушная. От слова «вау» и «артистично».
0: Дорогие наши учителя, с праздником! Не устанем вас сегодня поздравлять!
2: Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.

0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
1: Детское радио и Аквамарис представляют.
2: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
1: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
2: Полный вперед!
1: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
3: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
6: 1176-7979-2455. Город Москва. 0+.
1: Реклама.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
9: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ребята и взрослые, всем привет! Продолжается наше прекрасное утро!
2: Прием-прием, Веснушка и Кипитоша на связи. А еще с нами ведущий новостей Ярослав Попов.
1: Ярослав, ну выкладывай, что приготовил-то?
3: Доброе утро! Приготовил интересный выпуск. Расскажу о конкурсе для учителей, о блестящей победе и о необычном сладком рекорде.
1: Сладости мы очень любим и готовы новости о них слушать бесконечно.
3: Тогда приступим, друзья. Московское время 8 часов.
4: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов.

0: и угостили всех желающих. По словам гостей фестиваля, получилось очень вкусно. Из Кемеровской области переносимся в Москву. Ученик столичной школы номер 444 Георгий Ошкин завоевал золото на Международной олимпиаде по географии в Белграде. География – это наука о Земле. Она изучает горы, реки, моря, страны и жизнь людей в разных уголках планеты. В школе этот предмет начинается с 5 класса. Георгий на олимпиаду поехал в составе сборной. Участники отвечали на сложные вопросы, работали с картами и фотографиями. Георгий справился лучше всех. В общей сложности московские школьники привезли с состязаний 5 медалей. 3 золота, серебро и бронзу. Отличный результат! Поздравляем! Сегодня поздравляем всех учителей. Благодаря их усилиям ребята побеждают на олимпиадах, познают мир, совершают открытия, находят свое призвание. У всех, кто учился в школе и кто сейчас учится, есть уникальная возможность поблагодарить своих учителей литературы. Надо рассказать о них на сайте Национальной премии общественного признания «Интонация». Учитель-победитель получит 1 миллион рублей. Почему конкурс проводят именно для учителей литературы, детскому радио рассказала Марина Смирнова, руководитель Национальной премии «Интонация».
1: Я считаю, что урок литературы – это вообще один из самых главных уроков в школе, потому что это урок про человека. И он помогает понять себя, понять других людей. Потому что, ну, пока ты школьник, у тебя есть совсем небольшое окружение, очень мало жизненного опыта, и именно с помощью литературных героев ты понимаешь разные точки зрения, понимаешь других людей. И литература становится таким проводником в большой мир, в большую жизнь. И вот учитель становится как раз тем человеком, который может подсказать разные модели поведения в разной ситуации и, по сути, формирует систему ценностей.
0: В декабре состоится суперфинал премии и станут известны имена победителей в разных номинациях. Все подробности на сайте premia-intonacia.rf. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
2: Сегодня в селе Пачи Кемеровской области, где сварили 120 литров тыквенного варенья. Плюс 10 градусов, пасмурно, это днем. В Кемерове детское радио слушают на частоте 93,8 FM.
3: А в поселке Семибратово Ярославской области, где можно посетить целую библиотеку варенья, сегодня плюс 11, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Москве, где кто-то сегодня преподнесет своему учителю баночку лично сваренного варенья, днем плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Улыбки летят сегодня по всему миру к учителям. Радость, любовь, благодарность.
2: Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша. Я Нина из Зеленограда. Мне 10 лет. Для начала от всего моего 4-го Д хочу поздравить Екатерину Александровну, нашу классную руководительницу. А также мы с сестрой Машей хотим поздравить учительницу по хору Аллу Андреевну, по фортепиано Людмилу Васильевну, по сольфеджио Ольгу Александровну. А Маша еще и отдельно хочет поздравить свою учительницу Викторию Александровну. И вообще, всех учителей мы поздравляем.
3: Здравствуйте, меня зовут Маша, я из Ростова-на-Дону. Хочу поздравить свою учительницу, ее зовут Надежда Леонидовна. Итак, Н, незабываемая. А, артистичная, Д, добрая, Е, единственная, Ж, желанная, Д, душевная, А, амбициозная.
2: Угу.
3: Вот смотри, еще одна Надежда. Ну, а тут другие прилагательные.
2: Так, ну-ка.
3: Так, привет, я папа Ани, Андрей. Мою учительницу зовут Надежда Аркадьевна. Желаю ей здоровья и творческих успехов. Надежная, аккуратная, душевная, единственная, жизнерадостная, думающая. Ну, амбициозная у нас сегодня прям в топе.
2: Ну, если у нас амбициозные учителя... А вот, пожалуйста, поздравляю маму Елену Владимировну Меньшикову с Днем Учителя, дочка Анастасии Меньшикова, которая, возможно, продолжит славную династию и тоже станет учителем.
3: Вот это прекрасно.
2: С днем учителя Нурию, это от эмира из Казани. То есть просто без отчества, когда учитель называет без отчества, это вообще высшая степень дружбы и доверия. Правильно?
3: Меня зовут Маша Айрапетова. Учусь в 3-м Б школы 286 в Москве. Поздравляю всех учителей и самого главного учителя Веру Валентиновну. И еще учителя театральной студии Александру Геннадьевну.
2: Замечательно. Ну что ж, ребята, не забудьте сегодня еще разок, когда приедете, обязательно поздравить учителя, хотя как тут забудешь.
3: Ага.
2: Из каждого утюга сегодня летят поздравления. Ну а у нас впереди, кстати, игра для взрослых.
3: Вот бы учитель какой-нибудь дозвонился.
2: Да, Инга, вот прям, знаешь, ты вот как в воду глядела, что я это скажу. Ну вот, может быть, сегодня нам дозвонится учитель и поиграет с нами вместе, в свое детство отправится и подарочек в честь дня учителя получит. Давайте, звоните, взрослые, мамы, папы, бабушки, дедушки. Ждем 8495-134-5664.

0: Эпоха времени.
1: Ой, ну что ж, наши взрослые с удовольствием, мне кажется, отправляются в детство и играют с нами в машинку времени. И сегодня этим займется Юлия. Здравствуйте, Юлия.
2: Доброе утро.
1: А, Юлия, помните ли вы своих учителей, хоть кого-нибудь из них?
2: Конечно, первая учительница Светлана Владимировна была. Вот. А классный руководитель уже в старшей школе, это... Так, у нас тоже Светлана Владимировна. У нас вот так вот как-то, да.
1: Легко запомнить.
2: Да, но две разные,
1: Две разные.
2: Одна была очень хорошая, а вторая, конечно, с нами погоревала.
1: Погоревала.
3: Почему это?
2: Ой, ну, подростки, какие они. 90-х годов-то.
1: Ой, не знаем, конечно, какие, но догадываемся.
3: Ай-яй-яй.
1: Вот. Ну, в любом случае, а что за школа, чтобы вот себя узнали учителя?
2: Город Усть-Илимск, школа номер 12.
1: Вот. Светланы Владимировны, да, так их зовут?
2: Да.
1: Вам привет, большое поздравление от юной Юлечки. Так, ну что ж, кто вас поддерживает сегодня?
2: Дочка Анастасия.
1: Прекрасно. Ну что, погружайтесь в машинку времени. И становитесь маленькой Юлечкой. Не подростком, маленькой, с которым учителя хлебнули, как вы говорите.
2: Да.
1: А поменьше. Итак, прозвучит несколько фрагментов из мультфильмов, детских кинофильмов. Вам нужно просто будет догадаться, что это за мультфильм или фильм.
2: Замечательно.
1: Замечательно. Я тоже так думаю. Давайте слушать.
4: А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет.
2: Бременские музыканты. Бременские музыканты.
1: Ну, да, конечно,
2: нам не подходи,
1: это они.
2: А то зарежут.
1: Да, замечательное начало. Поехали дальше.
5: А дедушка где спит?
6: А там, в прихожей, на коврике.
2: А это пес в гостях. Барбосу в гостях у... Блин,
1: Бобик,
2: у деда.
1: В гостях у...

0: Да.
1: У Барбоса, да. Совершенно
0: у
1: верно.
0: Барбоса, да.
1: Может быть,
0: да.
1: Они потом поменялись, но это уже было в другой, наверное, серии.
0: Да,
1: слушаем дальше.
2: Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра.
0: Песенка «Добра» замечательная. Если я не ошибаюсь, это «Маленький Мук».
1: Да, совершенно конечно. Верно. Ну, ничего себе. Так, слушаем
3: хорошо.
1: Дальше.
3: Если я поставлю запятую после слова «казнить», то получится. Казнить нельзя помиловать.
0: А это Вовка в 30-м царстве? Нет?
4: Ну, казнить нельзя.
1: Нет, почти. Там, да, почти. Там...
0: А, это у... А, подождите, невыученных уроков, как она?
1: Да, конечно.
4: Невыученных уроков.
1: Отлично, так, слушаем дальше.
5: И пусть целый мир услышит вновь и вновь. Это моя любовь.
0: Это «Холодное сердце».
4: Да.
1: Слушайте, ну, да. Юля, видимо, в детстве
4: блестяще.
1: Вы не только учились, но и любили мультики посмотреть от души.
0: Однозначно, мы мультиманы.
1: Ой, мультиман. Ну что, вам мультиманам для уютного просмотра дальше мультиков и фильмов мы вручаем нашу фирменную подушку детского радио.
0: Ой, спасибо огромное.
1: Вот, будьте
0: благодарим
1: вас. Спасибо, будьте снастненько на ней лежать. И добра наживать. Спасибо вам большое за звонок, за игру. Классного вам понедельничка. Ну а у нас впереди поздравлялки.
6: Машинка времени.

0: Дорогая Любовь Александровна, поздравляю вас с Днем Учителя. Вы моя первая и самая любимая учительница, которая подарила мне любовь и заботу. Всегда была рядом, всегда была готова помочь. С вами мы очень многое прошли. Выиграли самый большой российский проект «Многогранная Россия». Я вас очень люблю, Альбина из города Санкт-Петербурга.
1: Поздравляем Лёшку Швецова. С днем рождения! Ура!
0: Привет, Милане из Калининграда! Привет, привет!
1: Поздравляем Иакова с 11-летием. Желаем увлекательных приключений, крепкого здоровья и отличной учебы.
0: Сегодня свой

0: 11-й день рождения празднует любимый сын Саши Гранкин. Он же Кабачок. Поздравляем с 11-летием. Успех в учебе и спорте, твои папа и мама. Как же вы еще до сих пор не съели-то за 11 лет своего любимого кабачочка?
1: Мама, брат Андрей, Дима, бабушка Вера поздравляют Костю с днем рождения. Ему сегодня исполняется 8 лет. Расти, наш дорогой любимый, здоровым, умным, счастливым и успешным. Любим тебя.
0: Поздравляем с днем рождения нашу маму Тусю. Желаем счастья, здоровья, радости и бесконечной любви. Папа Сережа, сыновья Олег и Егор, дочка Варя и кот Чимоха из Реу.
1: Доброе утро, веснушка Кипятоша. Привет от мамули и хорошего настроения отличного дня для Настеньки и Сашули около кулак из Санкт-Петербурга. Настенька в школу, а Сашуля отсыпается перед выступлением.
0: Поздравляю мамочку Лену с тем, что она едет в командировку. Удачи тебе, мамочка. Ника из Санкт-Петербурга.
1: Доброе утро, детское радио. Катюша Холоденко. Хорошего учебного дня. Очень ее любим, мама и папа.
0: И всем привет из солнечного Санкт-Петербурга. Нашу бабушку Светлану Михайловну и всех замечательных учителей с профессиональным праздником. Мы вас любим. Всем успехов в учебе. Намаз и мама. Также нашу первую учительницу 1-Б Нелли Анатольевну тоже поздравляем.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России. Радио.

0: Вещает радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Реклама. KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали.

0: водители, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
1: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Рекстон. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас одной.
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в Перекресток.
5: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОКН 108-170-03. 4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
8: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
9: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Всем привет, добренького праздничного утра всем и школьникам, и учителям.
2: Ой, сколько сегодня будет цветов, вкусняшек. Мы, помнишь, как-то спрашивали у ребят, какие-нибудь оригинальные букеты они преподносят?
1: Там да, было, да, да, да.
2: Там, что там были букеты?
1: Из колбасы.
2: Из колбасы.
1: Да.
2: Да, кстати говоря, и вообще такие...
1: Ну, а почему? Очень практично, между прочим.
2: Ну, действительно.
1: Может, и красиво, и питательно.
2: С одной стороны, это может показаться странным. Что-то учителю несут букет из колбасы. Вот. Но с другой стороны, почему бы нет, в праздник колбаской не полакомиться. Правильно?
1: Да.
2: И учеников своих угостить, вечно голодных. Вот. Ладно, еще раз поздравляем. Ну, и снова... С нами наша замечательная, удивительная, прекрасная дежурная по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Начинаем движение с ходьбы на месте. Если хотите, можете идти по кругу. Идем энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки вверх, затем опускаем их перед собой и разводим в стороны. Голову и спину держим прямо, подбородок приподнят. Продолжаем движение. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Поднимаем обе руки вверх. Опускаем их перед собой.

4. Поднимаем руки. Опускаем их перед собой. И разводим в стороны. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Остановились. Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно. Подбородок приподнят. Руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И другим плечом вперед. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Следующее упражнение. Стойте ровно, плечи расправлены, ноги вместе. Наклонитесь и коснитесь кончиками пальцев пола. Колени не сгибайте. Замерли в таком положении и досчитали до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Встали ровно и снова наклонились и дотянулись пальчиками до пола. 1, 2, 3, 4, 5. Выпрямились. Повторим еще раз, усложнив упражнение. Наклонились и положили на пол ладони. Колени должны быть ровными. Замерли. 1, 2, 3, 4, 5. И встали ровно. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем не спеша, высоко поднимая колени. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Продолжаем шагать. Поднимаем руки, вдохнули. Опустили, выдохнули. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Это все на сегодня. Ждем вас каждый день на утренней зарядке детского радио. Хорошего дня!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Вот, засыпать лайками, это мы всегда пожалуйста. Хоть любимых учителей, хоть игрушки, хоть что. Вот, детское радио «Общество знаний» ищут главного по игрушкам, кстати. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Значит, заходите на сайт детского радио, заполняете форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре. И самое главное, объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
1: А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта.
2: Представляете, уровень вообще.
1: Уровень, а? Высший уровень просто.
2: Итак, условия конкурса «Главный по игрушкам» смотрим на сайте dtfm.ru.
1: Ну, а у нас впереди интереснейшая игра, которая называется «То да сё». Ребят, вы разбираетесь в чём-нибудь хотя бы? Мы еще не знаем, что у нас будет за мини-экзамен, в чем мы будем разбираться. Но давайте, звоните, попробуйте свои силы. 8495-134-5664.

0: сё.
1: А почему?
0: Потому что то да сё.
2: Игра «То да сё» на детском радио.
3: Ну что, вот и игра наша «То да сё». Да ничего. Кто нам дозвонился?
4: К вам дозвонился Артём.
3: Артём, очень приятно нам тебя слышать. Так, давай начнем с главного. Артём, в каком классе и в какой школе ты учишься?
4: Я в 4 классе и учусь в школе лицея имени Софьи Николаевны Нюберг на Нагорной.
3: Угу. А кто это Софья Николаевна?
4: Она основатель.
3: А, вот оно что. Так. Скажи, пожалуйста, кого же сегодня ты, Артём, хочешь поздравить с Днём Учителя?
4: Поздравить с Днём Учителя хотелось бы своего куратора Марию Полищук и учителя математики Ольгу.
5: О, ты любишь математику?
4: Да.
3: Ты, наверное, когда вырастешь, станешь каким-нибудь инженером, да? Потому что любишь математику. Или ученым, кто знает. Ладно, смотри, значит, игра у нас несложная. Тебе нужно будет разделить понятие на то и на сё. Значит, мы назовем тебе несколько слов. Это сегодня у нас будет учитель или не учитель.
5: То есть мы называем тебе персонажей из разных сказок, книжек, а ты должен сказать, учитель этот персонаж или не учитель.
3: Если 5 или больше правильных ответов будет у тебя, мы тебе вручим приз. Готов, Артём?
4: Хорошо.
3: Ну, давай, поехали. Начинай, Кипятоша.
5: Альбус Дамблдор.
4: Ну, конечно.
5: Учитель. Что?
3: Конечно, учитель. А почему учитель? Потому что...
4: Ну, он вроде там в Хогвартсе учил.
3: Ну, он директор был. Самый главный. Так.
5: Шапохляк.
4: Нет.
3: Так, Шапокляк не учитель. А почему не учитель?
4: Она, по-моему, дворовая хулиганка из Чебурашки.
5: Ага, да. Значит... Но она, кстати, вполне могла бы открыть свою школу хулиганов.
3: Могла бы, кстати. Но
5: и преподавать.
3: Пока еще не открыла, поэтому мы ее учителя не записывали. Так, 2 правильных ответа. Прекрасно, Артём.
5: Мастер Йода.
4: Да.
3: Ну, учитель говорит, да?
4: Да.
3: Учитель. Так.
5: Хорошо, следующий.
3: 3.
5: Северус Снейп.
4: Да.
3: Учитель. Так, учитель. 4 правильных ответа, тоже из Хогвартса.
5: Мария Петровна.
4: Да.
3: А кто такая Мария Петровна, Артём?
4: Ну, это из Хрома математичка.
3: Ну да, конечно, учительница математики.
5: Ладно.
3: 5 правильных ответов.
5: Знайка.
4: Да.
3: Знайка учитель?
4: Я не знаю.
5: Нет, он, конечно, много знает, во многом разбирается, но он вовсе не учитель.
3: Да, так, дальше поехали.
5: Дедус. Из фиксиков.
4: Да, он вроде учил этих фиксиков.
5: Да.
3: Совершенно правильно. Верно, да. Уже 6 правильных ответов.
5: Мэри Поппинс.
4: Ну, это скорее няня.
3: Да, совершенно верно. Она действительно няня, молодец. А не учительница. 7 правильных ответов.
5: Сплинтер. Ты знаешь, кто это?
4: Сейчас. Это же тот из Черепашек-ниндзя?
5: Да.
3: Да.
5: И он?
4: Вроде он учитель.
3: Учитель, конечно. Так, и 8 правильных ответов.
5: И последний.

0: Волан де Морт.
1: Ну, нет, он все же злодей.
2: Да. Такие нам не нужны учителя, как Волан де Морт. 9 правильных ответов дал ты, Артем, и мы вручаем тебе подарок. Это фирменный ланчбокс с детского радио. Чтобы ходить в 4 класс с вкусной едой в нем. Спасибо тебе большое за звонок классного денька. А у нас неправильная игра. Не знаю, обрадуются ли учителя вот этому факту, что мы тут всякие неверные вещи говорим. Но мы заранее извиняемся, мы говорим, что это все шуточки. Минутка, и все, и дальше все будет правильно.
0: Но в этой игре действительно нужно давать только неверный ответ. Хотите себя испытать? Позвоните. +8 495 134 5664.

0: дважды два равно три. Неверно отвечаешь, подарки получаешь.
1: Итак, сегодня день учителя, и тут, бац, самая неправильная в мире игра, где нужно давать совершенно неверный ответ. Если вы думаете, что это легко, попробуйте. На самом деле, это не так уж и легко, скажу я вам.
2: Да уж, да уж. Сегодня с нами играет Люба.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Кого из учителей сегодня поздравляешь ты?
3: Я хочу поздравить своего учителя по специальности Елену Олеговну, ну и всех учителей моего специального лица.
2: Прекрасно. Ну что, ну у нас, знаешь, такая игра называется «Учителя нервничают». Нужно тебе минуту отвечать совершенно неверно, вот, а потом все забыть, что было. Если справишься, отвечать быстро нужно, желательно с юмором. Вот. Получишь подарок. Ты готова?
3: Да.
1: Поехали. Что в школе задают учителя?

0: Кушать.
1: Меню
0: да,
1: на день.
0: Да, меню. Кушайте, так. Самое главное, ребятки.
1: А продолжи эту скороговорку. Шла Саша по шоссе и сосала...
2: Шину.
1: Шину? Замечательно. Наверное, она очень голодная была.
0: Суровая Саша, жующая шину. Хорошо. В школе, когда урок заканчивается, начинается что?
2: Вот.
0: Что?
1: Мост начинается.
0: Какой мост?
1: Вот ты понимаешь, что она имела в виду. Начинается мост, и все. Телемост какой-нибудь начинается.
0: Интересно.
1: А какие самые длинные каникулы в школе?
2: Учебные.
1: Учебные. То есть для тебя учеба – это каникулы? Вот это редкий человек. Слушайте, ну что, справилась? Оригинальные ответы. И мы вручаем тебе нашу фирменную подушку детского радио, чтобы ты могла на уроках сладко спать. Шутка, дорогие учителя. Конечно, спать она не будет, она будет учиться. Спасибо тебе за звонок. Ну что ж, впереди нас ждет все самое интересное. И сюрпризики тоже будут обязательно. Не переключайтесь.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Слушайте в очередном выпуске программы.
3: Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
4: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
5: Веснушка, ну быстрее!
2: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
6: Кто там?
3: Ничегошеньки не понимаю.
1: На этой неделе на детском радио.
7: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу.
7: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
1: Реклама.
8: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг.

0: Альфа выгодно. ПАО «Альфа-банк» 6+.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
11: по щучьему велению, по моему хотению.
10: Только волшебные слова другие.
11: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
10: И все.
12: 0+.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем, ребятам и взрослым, лучшая команда для начала новой недели. Говорящий чайник Кипидоша.
2: И я, веселая девочка Веснушка. Отправляем всем заряд бодрости
1: и порцию самых добрых новостей, которые с утра пораньше собрал Ярослав Попов.
2: Привет, Ярослав!
3: Привет-привет! Все новости сегодня посвящены празднику – Дню Учителя. Узнаем, за что учителя любят свою работу, как запоминают все на свете и какие ставят уникальные рекорды.
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Учитель из Омской области попал в Книгу рекордов. Александр Владимирович Родионов сплел из бересты крошечные лапти. Они размером с рисовое зернышко. Береста – это кора березы. Из нее на Руси издавна плели лапти и корзины. Александр Владимирович – один из самых известных мастеров. В школе работает более 40 лет. Благодаря его труду и таланту, многие ребята научились делать разные изделия из бересты. Учитель передает им секреты ремесла и успешно ставит рекорды. Прославился своим рекордом учитель математики из Германии.

Кристиан Шефер. Он запомнил 87 цифр, находясь под водой. Мужчина нырнул в бассейн, задержал дыхание и увидел на экране телефона длинную цепочку цифр. Когда вынырнул, сразу назвал все цифры по порядку.

0: Так ему удается запоминать все, что нужно. И неважно где, на земле или под водой. Учитель – непростая и ответственная профессия. Кто и почему ее выбирает и за что любит, решили выяснить наши корреспонденты. Вот что рассказали детскому радио педагоги московских школ.
1: Я учитель русского языка. Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится общаться с детьми. Мне нравится наблюдать за тем, как живет в языке слово, как оно изменяется.
2: В моей работе мне больше всего нравится смотреть, как улыбаются дети, рассуждать с ними на различные темы. И вообще с детьми никогда не соскучишься.
3: Мне больше всего нравится делать так, чтобы ребенок вдруг понял какое-то правило и научился его применять. А еще я обожаю литературу, и мне очень нравится, когда дети вдруг тоже начинают любить стихи или рассказы, или повести какого-то писателя.
4: Больше всего в своей работе я люблю входить в кабинет. Когда я вхожу в свой класс, я, честное слово, чувствую себя счастливой, когда вижу детей.
0: Дорогие учителя, будьте счастливы! Спасибо за ваше тепло, терпение и мудрость! За то, что каждый день вы входите в класс с улыбкой и дарите нам новые знания. С праздником! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
5: Сегодня в селе Красногорка Омской области, где учитель плетет крошечные лапти из бересты, плюс 7 градусов, небольшой дождь. В Омске детское радио слушает на частоте 91,4 FM.
6: В Берлине, столице Германии, где живет учитель с феноменальной памятью, плюс 20 солнечно, там детское радио слушают в мобильном приложении.
5: В Москве, где ребята сегодня поздравляют учителей с их профессиональным праздником, днем плюс 13 градусов, небольшой дождь.

0: Утречка, подходите ближе, ближе. Впереди самое интересное.
1: Наш календарь.
0: Значит так, сегодня 5 октября на дворе. В народном календаре у нас самые главные именинницы, именинники Иона и Фока. Это раз.
2: Необычные имена. Поздравляем Иону и Фоку. Также мы поздравляем сегодня Петра, Макара, Феодосия, Вениамина и Прасковьюшку.
0: Листопадные дни в самом разгаре. Как в народе говорили, начался листодер.
2: Да уж. Ну, пора ему уже было начинаться. Листья нас радовали вон целый месяц. Ну, второй месяц теперь будут деревья галеть.
0: Ладно. Не гореть,
2: а галеть.
0: Галеть.
2: Галеть, вот. Слушайте, ну, мы не расстраиваемся все равно. Впереди у нас зима, будет красота, милота. И...
0: Да, птички вот. Улетают. Сегодня вот как раз такой день. День напутствий улетающим птицам. Вот что бы ты хотела сказать птичкам, которые сейчас улетают в теплые края?
2: Лучше, чем наш один слушатель юный, который написал: «Пока, птички, вернитесь с детьми». Вот так вот он написал. Вот такое вот напутствие.
0: Хорошо.
2: Значит, это Всемирный день врача сегодня отмечается также. У нас день медицинского работника в стране отмечается летом. Ну, почему бы их не отметить два раза в году?
0: Конечно. Но то российский, а то международный.
2: Да, Всемирный день архитектуры. День сотрудников уголовного розыска МВД России. Ничего себе, поздравляем. День образования Республики Адыгея. Поздравляем от всей души ребят, которые живут в Адыгее.
0: В прошлом году туда путешествовали.
2: Точно, точно. Такая интересная поездка получилась. Но, ребят, все-таки мы сегодня решили... отметить день учителя, потому что учителя — это самые важные в школьной жизни люди. Начинается путь длинный у человека, понятно, там детский сад, школа, потом институт, но вот школа — все-таки 11 лет ответственности. А поэтому сегодня мы поздравляем учителей дорогих, и вас, конечно, ждут сюрпризы.
1: Наш календарь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, ну на самом деле мы же сегодня говорили о том, что наша Мария Петровна из агентства ХРУМ тоже учительница математики. Мы ее сегодня поздравляем. И я думаю, что ей будет приятно слушать следующие слова. Дорогие Веснушечка и Кипятошечка, пишет вам мама Лера, Захар, Марка и Верочка. Спасибо за игру, в которой мы выиграли билеты на ХРУМ. Вчера были на спектакле. И мы в восторге! Нам радостно было увидеть героев ХРУМа, Добрыню, Марию Петровну, Макса, Любаню с ХРУМом. Гусь заслуживает отдельного восхищения. Он прекрасен, и передайте ему отдельный привет.
2: Спасибо, передадим.
1: Кстати, а ну-ка, Кипятошечка, у нас же, вообще-то говоря, игра для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. А в качестве приза ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства ХРУМ, который пройдет на одной из театральных сцен Москвы. Уже идет, точнее. Готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, ну сегодня игра обязательно будет у наших коллег, у развиваек. Так что не пропустить этот волшебный момент. Дело в том, что у нас очень сегодня серьезное дело. Поздравить учителя года России 2026. А такой уже объявлен.
2: Ну, вы, наверное, знаете, что существует давно уже всероссийский конкурс «Учитель года России», создан специально, чтобы лучшие ваши учителя могли делиться своим опытом на всю страну. И вот 1 октября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония награждения. Назван победитель конкурса «Учитель

0: житель года России 2026.
1: В этом году победителем стал Алексей Сергеевич Морозов, учитель информатики многопрофильной гимназии номер 12 города Твери. Поздравляем от всей души. И именно он получил награду, статуэтку «Большой хрустальный пеликан».
0: Прямо сейчас он находится в приемной президента Владимира Владимировича Путина, ждет личной встречи с ним. Ох, как это волнительно. А мы скоро выйдем на связь с директором гимназии, в котором, который преподает Алексей Сергеевич.
1: Ну что ж, друзья, если особенно вы учитесь в многопрофильной гимназии номер 12, мне кажется, вы должны прямо приникнуть сейчас к радиоприемникам, гордиться еще больше. Ну а мы совсем скоро встретимся с директором.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя. И этот день объединяет всех. Он одинаково дорог как детворе, так и взрослым. Потому что даже сегодня вот нам писали мамы и папы, они до сих пор помнят своих первых учителей, которые оставили просто неизгладимый след в жизни каждого человека. Что уж там.
2: У учителей есть свой ответственный конкурс «Учитель года России 2026». Ну, конкурс ведет свою историю с давних времен, аж 1990 года. Представляете, сколько лет прошло с того самого первого конкурса? Почти 40.
1: С давних времен ты так сказала, как будто это было еще во времена
2: и царя Гороха. Ну, посмотри-ка, Капитош, почти 40 лет прошло с первого конкурса.
1: Ну, в общем, если быть точным, конкурс «Учитель года России» проходит уже в 37-й раз.
2: Да, самый лучший учитель получает награду, статуэтку, большой хрустальный пеликан. В этом году победителем стал Алексей Сергеевич Морозов, учитель информатики многопрофильной гимназии номер 12 города Твери. Сейчас ждет встреча с президентом, который, наверное, ему сегодня будет коробку конфет вручать.
1: Чего это коробку конфет?
2: Ну а что вручают учителям? Учителям обычно на...
1: Ну я бы премии прежде всего давал.
2: Премии будут, конечно.
1: А то, понимаете, они вот учат-учат вас, учат-учат. А денежки-то тоже, знаете, учителям нужны. Даешь премию учителю года.
2: Будет. И мы сегодня очень ждем сейчас, когда мы выйдем на связь с директором гимназии, в которой он преподает, собственно говоря, номер 12 города Твери. Вот. Все узнать, разузнать, как узнали про то, что именно учитель этой гимназии получает.
1: И, например, а что нужно делать на этом конкурсе?
2: Да, что нужно делать?
1: За какие такие заслуги
2: ну
1: это
2: что,
1: все происходит?
2: Директор многопрофильной гимназии номер 12 Татьяна Валентиновна Слесарева. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.

0: Во-первых, поздравляем вас от всей души, вас и всю гимназию, весь коллектив вот с такой вот победой. В таком значимом конкурсе «Учитель года России».
1: Ну как, гордость распирает, Татьяна Валентиновна?
2: Не то слово, не то слово. Вот ощущение какого-то невероятного полета, и когда кто-то побеждал в конкурсах такого порядка, всегда казалось, ну, это вообще нереально, и нам это не грозит никаким образом, потому что, ну, какие-то там происходят чудеса. Вот, оказывается, чудеса могут произойти с нами, и это все достижимо, если имеешь желание побеждать, не бояться себя продемонстрировать, не бояться вдруг неуспеха, а когда все получается, конечно, это невероятное ощущение гордости, радости, счастья.
1: А скажите, пожалуйста, вот Алексей Сергеевич, он какой? Вот за что? Вот за какие такие заслуги, за красивые глазки ему дали премию?
2: Во-первых, он замечательный. Во-вторых, это наш выпускник 12-й гимназии.
1: Он еще и у вас учился. Ты смотри.
2: Конечно. В-третьих, как мы говорим, мы все из детства, правильно? Мы все из детства.
1: Да.
2: Мы из детства. Он закончил физико-математический класс. Все свое детство он провел в школьном театре «Премьер». Играл главные роли. Все свое пребывание в образовательном учреждении он был активным участником школы «Лидер». Он был и вожатым, он был самым активным участником, когда еще был в младших классах и так далее.
1: Ты смотри-ка.
2: Поэтому, вы знаете, ничего случайного не бывает. Не бывает. Такие победы, это большая значимость.
0: Да, взрастили такой цветок вы, Татьяна Валентиновна. Мы вас поздравляем от всей души с Днем Учителя, с Всемирным Днем Учителя. И желаем вам побольше вот таких гениальных и активных учеников, настоящих преданных своей профессии учителей. Спасибо вам огромное. Еще раз с праздником. Ну а у нас впереди большой сюрприз для вас, ребята и взрослые.
3: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
4: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
5: Но почему тысяча дохлых кошек?
4: Это же любимая болонка королевы.
5: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.

0: ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба,

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утречко всем, кто только что к нам присоединился. Да, это мы, Веснушка и Кипидоша, и мы сегодня очень праздничные, потому что сегодня самый главный праздник у наших учителей — Всемирный день учителя. И, конечно, мы их не могли оставить без творческого подарка. Сегодня у нас в гостях юная звездочка, наша большой друг детского радио Арина Заболотник. Привет, Ариша.
2: Привет, Веснушка, привет, Кипидоша, привет, слушатели детского радио.
3: Доброе утро.
2: Как я рада вас видеть в новой студии.
1: Спасибо большое, да, у нас здесь светло, тепло, уютно, классно. Ты уже оценила, вид потрясающий.
2: Да, вид вообще чудесный.
1: Но сегодня у нас день учителя, и наверняка тебе есть кого поздравить. Давай-ка ты сначала поздравишь своих учителей, расскажешь, кто, что, как и почему.
2: Но перед этим я хочу вас еще поздравить с новосельем. Я вам дарю вот этого чудесного домовенка на Фаню.
3: Спасибо.
1: Спасибо, он теперь будет беречь наш покой.
2: Да, он будет охранять хороший эфир, чтобы все было у вас хорошо в эфире, и ваше хорошее настроение, а также настроение чудесных слушателей.
1: Спасибо, мы его отправим в наш музей детского радио, где у нас уже много экспонатов, в числе прочих твой Мишка белый. Ты видела его, да?
2: Да, я его видела. И еще вам прянички, вот такие вот.
1: Вот это мы очень любим, вот прянички.
3: Вот это я в музей не отдам.
1: Да, Кипятошка?
3: Нет.
1: Почему это?
3: Это я съем.
1: Эх ты. Спасибо, Ариш, большое тебе за подарки. Ну, давай. Самый главный, мне кажется, подарок ты сделаешь своим учителям. Кто-то из них, может быть, тебя сегодня слушает. Поэтому давай, поздравляй скорее, желай и всячески привечай. Давай.
2: Да, я хочу сначала поздравить мою самую-самую первую учительницу. Это учительница вокала Наталья Станиславовна Шевелева. Она начала со мной заниматься, когда мне было 5 лет, и помогла сделать первые шаги в музыке. Благодаря ей я поняла то, что я стану певицей. Наталья Станиславовна, спасибо вам большое. Еще с 5 лет мне начал помогать.

0: помогать Дмитрий Шевелев. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Вы очень хороший аранжировщик и продюсер.
1: Ух ты.
0: Спасибо.
2: Ну что, она же все-таки у нас Орешечка-певица. И да. Музыкант юный. И поэтому сегодня от нее творческий подарок. Конечно же, песня, да, которая называется...
0: «Учитель».
2: Ну что, ребят, включайте видеотрансляцию, наслаждайтесь, подпевайте и танцуйте.

0: Оу, спасибо, Арина, спасибо, присаживайся. Хотим напомнить, что песни для Арины пишет ее папа, композитор, музыкант Иван Заболотник, все правильно?
1: Да, конечно.
0: Да,
2: это прям свеженькая песня, да?
1: Эта песня, в принципе, не очень новая, но у нее очень большая история. Я ее пела на линейке, когда переходила в первый класс. Прям вот самый первый день, 1 сентября, когда я пошла в первый класс, на линейке я исполнила эту песню.
0: А сейчас ты в какой пошла?
1: Сейчас я пошла уже в 7 класс, 7 театральный класс, мне 11 лет.
0: Ой-ой-ой, 7 класс, подумай только.
2: Нет, когда ты только вошла, я сразу заметил, как ты выросла.
0: Удивительно было, если бы она уменьшилась, потому что все, мне кажется, растут, и артистки тоже, и в профессиональном плане. Я в каком смысле вот сказала про Ивана, про папу, который сочиняет песни для Арины. Мы же тоже с тобой чуть-чуть учителя, вот немножечко капелюшечку, да? Ну, то есть мы... ребятам всякие вопросы задаем, их кругозор расширяем.
1: Конечно, да? Даже не капелюшечку. Вы очень хорошие, чудесные учителя. Вы даете нам знания, нам, детям, которые нам не только очень интересны, но и необходимы.
0: Вот, поэтому я предлагаю нам с тобой поиграть в учителей кипятош и задать ребятам вопрос, который расширит для кого-то кругозор, а кто-то кому-то позволит его продемонстрировать.
2: Ну, давайте, раз уж зашла речь о композиторах.
0: Да.
2: Да. То вот вам вопрос, ребят. Если ты знаешь ответ, молчи, не подсказывай.
0: Это ребята.
1: Хорошо.

0: Каким итальянским словом, в переводе означающим «учитель», часто называют музыкантов и композиторов?
1: Да, в том числе и папу Ариши тоже мы можем так называть.
0: Можем.
1: Ребят, знаете, каким итальянским словом, красивым, таким широким, часто называют музыкантов и композиторов? У нас, кстати, есть подарочек, да? Школьный. Да, для хорошей учебы. Тому, кто дозвонится и правильно ответит. 8-495-134-5664. Что касается сообщалочек, туда тоже можете писать. И вот не могу не прочитать опять-таки следующее письмо. Я Адриан Свидерский, мне 6 лет. Я тоже побывал в эти выходные на Хруме спектакле. Поздравляю Марию Петровну сегодня от всей души. Очень понравилось. Посещаю все спектакли. Обожаю Марию Петровну и Любаню. Поздравляю мамулю с Днем Учителя. Она преподает карате детям и взрослым в собственной студии «Дом босиком».
0: Мама! Преподает карате?
1: Да. Вот, мамуль, я тебя бесконечно сильно люблю. Ты самая замечательная в мире.
0: Да.
1: Так, ну а ты вот в 7 класс перешла. Что ты можешь рассказать о своей первой учительнице? Как ее зовут? Навещаешь ли ты ее? Есть ли время заглянуть лишний раз? Сказать здрасте-здрасте? Или все, закончили 4 класс, до свидания, забыли?
2: Первая учительница моя — это Ирина Владимировна Кириллова. Я когда шла в школу, я очень мечтала, очень хотела себе понимающую, хорошую учительницу, чтобы она еще и классной руководительницей была хорошей. И представляете, моя мечта сбылась. У меня чудесная была учительница Ирина Владимировна. Она всегда мне во всем помогала и была очень мудрым наставником. И когда я закончила 4 класс, то я все время к ней заходила. Я училась в той же школе, но сейчас я пришла в новую театральную. А тогда, когда я училась в своей старой школе, я каждый день к ней на каждой перемене заходила и помогала с новым классом, с малышами.
0: Вот молодец.
1: А сейчас уже некогда заходить, да, наверное?
2: А сейчас я тоже ее навещаю, конечно же.
1: А как ты думаешь, вот всегда все размышляют, что самое такое вдохновляющее можно вручить учителю в его день? Ну, понятно, наверное, цветы, но это как-то, мне кажется, обыденно, да? Есть ли у тебя идея какого-нибудь оригинального подарка для учителя в профессиональный праздник?
2: Вообще, я считаю то, что самый лучший подарок – это сделанный своими руками. И я дарила своим классным руководителям, учителям все время какие-то подарки, сделанные своими руками. Например, корзиночку сама сделала из бумаги, положила конфетки туда, какие-то сердечки там вырезанные. Очень красиво получалось.
0: Вот класс, конечно, это хендмейд как бы.
1: То есть ты не только певица у нас, ты еще и рукодельница получается.
2: Да, я очень много всего красивого и разного делаю в свободное время. Я леплю из пластилина, рисую, плету из резиночек, из бисера, вяжу.
0: Пряники, случайно, не ты сама пекла?
2: Нет, но уже скоро буду их сама делать.
1: Ну, действительно, что тут? А нам дозвонилась Каролина. Каролина, привет.
3: Здравствуйте.
1: Кого из учителей ты хочешь сегодня поздравить в этот замечательный день, 5 октября, Всемирный день учителя?
3: Мою любимую учительницу из другого города, города Сатки, Любовь Георгиевна Шляпину. Любовь Георгиевна.
0: А почему она в другом городе?
3: Потому что мы переехали.
1: А учительница осталась там, да? Скучает, все глаза проглядел. Где ж моя Каролинка-то? А, слушай, ну вот такой вопрос на знание, наверное, может быть, иностранных слов или вообще на эрудицию. Каким итальянским словом в переводе, означающим «учитель», часто называют музыкантов и композиторов, Каролина?
3: Я думаю, что это маэстро.
1: Маэстро.
0: Блестяще.
1: Да, так оно и есть. Это действительно с словом маэстро, и им мы можем назвать папу Ариши Заболотник Ивана, который пишет, дарит ей свои песни. Дарит, да?
2: Конечно.
1: За прянички. Вот, Каролина, ну что ж, ты молодец, ты молодец. Ты много всего знаешь, я уверена, и мы тебе вручаем набор тетрадей для отличной учебы. Спасибо тебе большое за звонок. Поздравляем.
0: А хочешь сыграть с кем-нибудь из наших слушателей, Арина?
2: Конечно.
0: Ты же знаешь, все, кто к нам приходит, все во что-нибудь играют.
2: Да.
1: Ну что, и показать свою эрудицию, свой словарный запас продемонстрировать. Ребят, если хотите сыграть с Ариной, Звоните нам прямо сейчас 8495-134-5664. У нас впереди будет игра, где главный у нас Кипитоша. Закипайка. Давненько мы

0: играли. А пока, Риш, я надеюсь, ты не откажешься спеть нам еще одну песню.
1: Конечно, не откажусь, это мне будет только в радость.
0: Так, что ты исполнишь сегодня в такой праздник?
1: Исполню песню «Школьница».
0: Ребят, включайте видеотрансляцию, если вы еще не включили, на сайте dtfm.ru. Арина Заболотник, «Школьница».

0: Красивая, гордая, смелая Арина Заболотник сегодня у нас в гостях.
1: Слова какие классные.
0: Какие? Красивая, гордая, смелая?
1: Да, в песне.
0: Ну, она сегодня красивая. Если вы сейчас видите ее в трансляции, нашу Аришу, она сегодня нарядилась по-школьному.
1: А это твой школьный костюм, да? Ты вот так в школу ходишь?
2: Да, вот так вот с галстучком, с железочкой, в юбочке. Все время красиво надо выглядеть в школе.
0: Кипятош, это называется школьная форма.
1: Да?
0: Да.
1: А я думал, отменили ее.
0: Школьный костюм. Нет, ну, у каждой школы сейчас своя форма. У кого в клеточку, у кого в полосочку, у кого однотонные. Но тем не менее, это для дисциплины надо. Иначе кто в лес, кто по дрова.
1: А, то есть в школу нельзя ходить, в чем попало, да?
2: Нет, нельзя.
0: Нельзя ходить, в чем попало.
2: Конечно, хочется прийти в пижаме иногда, но это не вариант в школу.
0: Да, даже вот за границей запретили родителям в пижаме приходить, а уж детям тем более. Ладно, ребят, наша игра начинается.

0: закипаю. Закипайка.
1: Закипаю.
0: Закипайка.
1: Закипайка на детском радио.
0: Игра за свистом.
2: Да-да, именно так называется наша суперигра. Придумал ее Кипитоша, волшебный наш чайник, который умеет говорить, шутить и воду кипятить. Ну и, конечно, свистеть. А сейчас обсудим правила игры, познакомимся с участником. Нам дозвонился Марк из Челябинска. Привет, Марк.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Марк,
5: доброе утро.
2: Ну рассказывай, в каком классе учишься ты?
4: В четвертом.
2: Так, Ой, у нас раздался пум.
5: Так, мы сейчас перезвоним.
2: Ладно, мы обязательно, я думаю, что Марк найдем на просторах. Рассказываем тебе пока, Ариш, правила игры. Сейчас мы выберем маленький кусочек из какого-то большого слова. Ну, давай школа, ко.
5: Ну, ко?
2: Ко.
5: Ну, давайте.
2: Ну, не учи, не чи же.
5: Ну, нет,
2: будем играть.
5: Это
2: с трудом.
5: Будет сложно.
2: По очереди, если мы найдем, конечно, Марка, вы будете называть слова, где есть ко. В начале, в середине или в конце.
5: Ну, корова,
2: да,
5: не знаю.
2: Да.
5: Мало ко, неважно.
2: Да. А что же будет делать у нас Кипятон Кипятоныч?
5: Подожди, а ты что, не будешь играть?
2: А надо, да.
5: Ты что, самоустранить-то
2: решил? Не-не-не, что ты, я всегда
5: ты
2: играла.
5: Всегда играла?
2: Ну, я вдруг думаю, мне сегодня не позволит, скажет, что ты, Веснушка, чего?
5: А что, ты
2: будешь?
5: Такая же школьница, как
2: ну,
5: и
2: вообще,
5: Арина.
2: Ну, да, вообще, ты... да, тогда я тоже буду играть. Сейчас мы еще Марка найдем.
3: Отлично.
5: Да?
2: И нашим девчачьим, значит, вот это чатом его победим.
5: Да, ну,
2: победю я его, и Арина победю.
5: Ну, на троих-то всегда интереснее.
2: Да. Значит, что у нас делает Кипятош? Тоже не сидит без дела.
5: Смотрите, вы называете по очереди втроем слова, где есть ко. Я в это время кипячу водичку, булькаю, вы будете слышать. Потом, когда все-таки это закончится, мое кипячение, вы услышите свист.
2: Такой специальный.
5: Да. Вот кто к этому времени из вас троих не успеет назвать слово, тот из игры выбывает.
2: Так, тогда ого. Остаются два участника,
5: да.
2: И они
5: два
2: сражаются
5: остаются,
2: уже до последнего.
5: Пока не останется один.
2: Угу.
3: Понятно.
2: Так, нашелся ли у нас Марк? Так, ну хорошо, ладно. А у тебя как со словарным запасом? Первый вопрос.
3: Я думаю, что все хорошо, потому что я пишу книги.
2: Уже
3: уже есть.
2: Уже и книги.
5: Как прям
2: я
5: пишешь живу. Сама?
3: Да, да, одна книга уже выпущена, сейчас пишу вторую.
2: Так, какая книга уже выпущена?
3: Аришкины рассказы.
2: А, ты же нам ее презентовал,
3: да,
2: точно,
3: да,
2: у нас же есть. Так,
5: да.
2: Что же вторая книга, давай расскажи скорее.
3: Вторая книга про театр, про моих самых лучших друзей, как мы познакомились и как ходили, гуляли. Очень много у нас было приключений, и вот я их описываю в своей книге. Уже есть 50 страниц, всего будет где-то 200.
5: Вот, пожалуйста, она и поет. Танцует, еще и книжки пишет.
2: Нет, ну если писатель, то тут вообще гора слов с Эверест должна в голове храниться.
5: Ну,
2: откуда писать?
5: У писателя, да.
2: У писателя, да. Так. Ну, надеемся, что и наш слушатель, который дозвонится, тоже будет у нас с хорошим словарным запасом. Но если уж совсем не получится, будем вдвоем
5: будете
2: с тобой
5: вдвоем.
2: Играть.
5: Ну, давайте звонить. 8495-134-5664.
2: Ой-ой-ой, нашлась. Варечка из Павловского Посада. Привет, Варюш.
6: Здравствуйте.
2: Так, ну что, ты давай быстренько тебе объясняю правила. Мы сегодня говорим слова по очереди, где есть ко. В начале, в середине или в конце. Это могут быть вот все что угодно. Главное, чтобы ко было.
5: Да, ну
2: понимаешь?
5: Конь, например.
2: Да, например, он. Понятно, Варюш?
6: Да.
2: Значит, начинает у нас Ариша.
3: Угу.
2: Вот, потом у нас Варюша. Ну и потом я, собственно говоря, все готовы?
6: Да.
5: Так, играем до свиста, предупреждаю.
2: Угу. Играем до свиста. Как свист услышали, все. Пиши пропало. Все, поехали. Давай.
3: Кошка.
2: Кошка. Давай, Варюш, теперь ты.
6: Кола.
2: Какое слово?
6: Кола.
2: Кола. Угу. Хорошо. Котлета, говорю я. Уже есть что-то хочется. Ариш.
3: Конь.
2: Так, Варюш.
6: Молоко.
2: Хорошо. Я только хотела сказать слово корм для коня, а меня выгнали из игры. Ладно.
5: Не успела.
2: Хорошо. А теперь продолжайте без меня. Играет у нас сейчас Ариша и Варюш.

0: Варюша, поехали. Второй раунд. Давай, Ариш.
1: Локоть.
0: Буль. Угу. Варюш.
2: Колено.
0: Все, пошли по анатомии. Давай.
1: Котел.
0: Угу. Варюш.
2: Короб.
0: Короб. Ого, давай.
1: Кошмар.
2: Автоколонна.
0: Автоколонна. Так, Ариша.
1: Колонка. Между прочим, она успела назвать колонка.
3: Успела.
0: Да, Варюша вот так вот открыла рот уже, чтобы сказать следующее слово. Поэтому считаем, что сегодня у нас прекрасная ничья. Замечательно! Варюша, спасибо тебе за звонок. Мы тебе вручаем нашу фирменную подушку детского радио. С Веснушкой и Кипятошей, кстати.
3: Можно брать в школу и на переменках...
0: Можно и не на переменках.
3: Прикладываться.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Ну и, конечно, Аришу мы не можем оставить без подарка. Пришла, пела сегодня, танцевала, играла. Мы тебе вручаем сувениры с логотипом детского радио. А там все, что нужно для веселой учебы и задорных каникул.
1: Спасибо большое. Ура!
3: Тебе спасибо за прянички и за этого...
1: На Фаню.
0: Да, это на Фаню, да, домовой. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, пару слов напоследок. Вот ты пошла в 7 класс. Что нового нынче в твоем 7 классе? Какие изменения по сравнению с 6?
1: У нас появились новые предметы. Физика. Да. Математика разделилась на геометрию и алгебру.
0: Музыка-то есть в 7 классе?
1: Музыка, она идет дополнительно. Но еще, так как у меня театральный 7 класс, 7 Т, то у нас появились новые предметы, такие как исполнительское искусство, то есть актерское мастерство, сценическая речь, там, где мы как раз таки речью занимаемся. И, в общем, вот, получается, это все новые предметы.
0: Что за школа-то такая интересная у тебя? Куда можно пойти и учиться театральному искусству?
3: Классно.
0: Номер какой у нее?
1: Школа 2123 имени Мигеля Эрнандеса. Это испанский поэт, антифашист.
0: Вот, слышали, ребята, если хотите стать артисткой, такой же, как наша Ариша, приходите в школу учиться. Ну, а мы тебя, конечно, благодарим еще раз. Все вместе давайте поздравим наших дорогих учителей, наших преподавателей. Благодарим их за их труд. А я считаю, что он просто неоценимый, этот труд. А вот, спасибо большое тебе, Ариша, что пришла в этот день. Я так понимаю, что ты отправляешься учиться.
1: Да, конечно.
3: В школу пойдешь, да, еще сегодня?
1: Да.
0: Конечно, конечно.
1: Я еще хочу напоследок поздравить свою классную руководительницу, Алину Рамильевну Садеева. Скорее всего, она меня смотрит. И, ну что же, пока и до встречи.
0: Давайте все вместе крикнем пока. 3-4.
4: Пока! Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн, в офисах банка или в

0: в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
4: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
8: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Обхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Неуспевающий ученик — это тот, кто не успевает списывать.
0: Обхохочешься.
3: Почитай-ка с книжным червячком.
4: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы никогда не задумывались, почему мост не разрушается под весом огромного железнодорожного состава? Почему еда в микроволновке нагревается, а пластиковый контейнер нет? Где в проводах прячется ток? Почему нельзя стоять рядом с мчащимся поездом? Почему зимой трещины в асфальте становятся ямами? Как работает GPS-навигатор? Почему на коньках можно ездить очень быстро, а усилий затрачивать совсем немного? И почему бесполезно трясти бутылку, чтобы вылить из нее все до последней капли? На все эти вопросы отвечает физика. А все потому, что мир вокруг нас живет по ее законам, и нет никакой возможности их обойти. Об этих законах и явлениях в своей книге «Физика вокруг нас» рассказал ученый и писатель Юрий Вировец. Книга совсем не похожа на учебник. В ней нет строгих определений, сложных формул и вычислений. С ее помощью вы не сможете что-то выучить. Но зато ее можно читать с любой главы и открывать для себя удивительные вещи. Да и главы там совершенно неожиданные. Ну вот, например, закон Паскаля «Как поднять слона». Или другая: «Минус 2 килограмма в лифте и невесомость на диване». А еще «Голубое небо и желтое солнце. Что такое свет?» Эта книжка напрочь разбивает представление о том, что физика — это очень сложно, что это удел суровых, бородатых ученых, которые говорят на непонятном языке. Нет, физика — это интересно, увлекательно и абсолютно реально. Это наша повседневная жизнь. А еще там коротко, но очень емко рассказывается о тех людях, которые век за веком открывали законы физики и делали их достоянием всего человечества. Ньютон и Паскаль, Галилей и Архимед, Бернулли и Доплер, Амедео Авогадро и Эдвин Хаббл. Книгу «Физика вокруг нас» написал Юрий Вировец, а выпустила издательство «Пешком в историю» для детей среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь физических законов и явлений, книжный червячок. В следующий раз обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
3: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
6: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
2: Здравствуй, Максим. Входи.
1: Что за книга у вас? Красивая такая. Тканевый переплет, золотые буквы.
2: Книга очень ценная. Федот Федотыч, ты знаешь его?
1: Естественно. Наш библиотекарь. Очаровательный дед.
2: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро. «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки Хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
1: «Кот в сапогах».
2: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
3: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
4: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Вы, месье Ле Шаботи. Да, господин кот.
1: Совсем немного, к сожалению.
4: Ничего страшного. Écoutez, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Блоне, то ли в Гасконе, а может, и в самой Бургундии жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы. Ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоне, Гасконе, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах, на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу, и непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз?

0: Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой. А я ему: со мной-то не пропадешь. Вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером. Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
0: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконии, в Бургундии. Да мало ли где еще. А сегодня у меня случилась неприятность. Кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих любимых красных сапожек не было на месте. Их нигде не было. Разумеется, я обратился в сказочную полицию.
2: Я немедленно примчался, Марья Петровна.
0: Уи, да.
1: Простите, уважаемый кот, а почему вы не надели сапоги, когда отправились ловить куропаток?
0: Странный вопрос. Ловить куропаток в сапогах страшно неудобно. Сапоги и шляпу я надеваю на выход.
1: Понятно.
3: Добрыня, ты осмотрел дом?
2: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
0: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
1: Лев и шапочка?
2: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
3: Любопытно.
2: Да, печная зола. А рядом с тем местом, где стояли сапоги кота, лежала вот эта тросточка с набалдашником в виде львиной головы.
0: Но это еще не все улики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
2: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
0: Людоед? Но у нас в сказке нет людоедов.
1: Как это нет?
3: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
0: Может быть. Но разве это важно? Который час?
1: 5 часов вечера по сказочному времени.
0: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
2: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
0: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
1: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
2: Это еще не все. Посмотрите.
3: Маленькая шапочка.
1: Внутри какие-то буквы.
3: Тут вышита маленькая буква «М».
1: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
2: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
3: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
1: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
2: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
3: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
1: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына мельника и кота зола появилась.
2: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
1: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
3: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
1: Обе сказки написал Шарль Перро, так?
2: Так.
1: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
3: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы, захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
2: Да, такое может быть.
3: Интересная версия. Надо будет проверить.
2: А что, если это средний сын Мельника?
3: Средний сын Мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
2: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
1: Конечно, осла.
2: А может, средний сын Мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын Мельника узнал о сапогах и подумал: «Ничего себе! Мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает».
3: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
1: И что из этого следует?
2: Позавидовал средний сын Мельника младшему брату и взял сапоги.
3: Проверим.
2: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
3: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына Мельника.
1: Перемещаемся.
2: Так, где-то здесь должен быть средний сын Мельника.
1: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
4: Ну иди же! Опять встал. Ну иди же! Да что с ним делать-то? Вот напасть.
2: Здравствуйте.
4: Бонжур, Добрынь Никитич. Вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
2: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
4: А не пойму что-то.
1: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
4: А может, к лучшему, что пропали?
2: Почему к лучшему?
4: Ну, виданное ли дело, кота в сапоге обувать, да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
2: А почему вы дома редко бываете?
4: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослики вот развожу. Недавно для самого короля шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку. И еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
4: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчи, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
2: Печку?
4: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты. Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Au revoir, Добрынь Никитич.
2: Постойте! Постойте!
1: Добрыня, он уронил что-то.
2: Тряпочка какая-то.
1: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
2: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буквки «К» и еще «А». Макс, это же имя!
1: Дюймовочка?
2: Да, точно!
1: Любопытно. Я Марье Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
2: А вот и Марья Петровна. Ну, что сказала Золушка?
3: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
1: А зола?
3: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
2: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
3: Думаю, да.
1: Кто же остался из основных подозреваемых?
2: Маленький Мук остался. Его рук дело.
3: Не была бы столь категорична.
5: Вы считаете, хозяин ослика средний?

0: средний сын Мельника сказал что-то важное? Что он виновен?
1: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
2: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
3: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
1: Точно!
2: Мы с вами в городе Никея.
3: Здесь живет маленький Мук. Эх, заглянуть бы на восточный базар, гостинцев купить.
1: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
2: Все позже, мы здесь по делу.
3: Та-да, а вот и дом маленького Мука.
4: Эй, кто там?
3: Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич и детективы из агентства Хрум.
4: Не знаю никаких начальников, ступайте прочь.
1: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
4: Ага, новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка Мук. Не позволю. Слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
2: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
4: Да, уважаемый. Ну ладно, так и быть.
5: Входите. Только если станете обзываться, я вас поклачу. Ну, проходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
3: Спасибо.
5: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
1: Фиги?
3: Фиги. Так еще называют инжир.
1: Спасибо, попробую.
3: Положи на место.
1: Почему?
3: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
1: Ой, точно!
3: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
5: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
1: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
5: Да, была, но только король отобрал ее у меня.
2: Трость была перевязана синей лентой.
5: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький Мук, надевал чужое, никогда!
2: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
5: Где был в обеденное? В лесу. Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ходил, бродил. Без моих замечательных туфель трудно. Босиком много не находишь.
1: Кто-то может это подтвердить?
5: Король может. Я вчера ему ягоды носил.
3: Да, по такой жаре тяжело ходить. А вы, уважаемый Мук, наверняка шапочку на голову надеваете. Вашу шапочку с буквой «М» внутри.
5: Какая шапочка? Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка. Слушайте, у меня челма есть. Слушайте, мне давно пора идти. Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
3: Ох, уже уходим. Подозрительный этот Мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
1: Может, надо было ему тросточку показать?
3: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
2: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький Мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
3: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
1: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
3: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва.
1: Перевязанная синей лентой, словно в подарок.
3: Тут же лежала шапочка. Маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
1: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
3: Но он обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател, если коту купил сапоги.
1: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький Мук.
2: Как он мог проникнуть в дом?
3: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
1: Думаешь, маленькому Муку кто-то помогал?
3: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим.

0: Или это дело рук среднего брата? Тогда понятно, кто подбросил шапочку с буквой «М».
1: Или ее тоже потеряли. Волшебства в нашем расследовании явно не хватает. Давайте рассуждать. Кто пойдет что-то похищать с подарком в руках? Ведь это неудобно. Так?
2: Так. Если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
1: Правильно. Но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
2: Злоумышленника спугнул крик осла.
1: Молодец, Максим.
0: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
1: Не брал.
0: Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
1: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги
2: и у кого есть маленькая шапочка с буквой «М».
0: Опять мальчик с пальчик.
2: Но ему не нужны сапоги.
1: Верно, Макс. Сапоги нужны...
0: людоеду.
1: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
2: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
1: Мне помог маленький Мук.
0: Как помог?
1: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот.
2: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
0: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок, это зола вылетела.
1: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
0: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
1: Полагаю, людоеду.
2: Сам себе подарок решил подарить?
1: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
0: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом. Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
1: Он самый. Вот мы и пришли.
0: Давайте я войду первым, вы за мной.
3: Ну, проклятие! Ну, вовсе они не волшебные. Ну, все зря.
1: Добрый день, господин людоед.
0: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
3: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчиком. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они... Да никакие они не скороходы.
0: Расскажите подробно, как было дело.
3: Ой, да, только водички немного. Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий. А обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили этому рыжему...
2: коту.
3: Ну да, ему. Сапоги вроде как волшебные. Вроде как в них можно очень быстро ходить.
0: И вы их украли?
3: Да нет. Взял на время. Ну, чтобы быстрее прийти к своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой, и сажи там, в этой трубе, я вам скажу, И тут я услышал такой ужасный крик. Ну, перепугался и побежал. Тросточку, конечно, бросил. Тут ж не до нее было.
2: Вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
3: Ну, может, и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Споги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
1: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
4: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: Пока, Добрыня. До новых расследований.
1: Макс, я загляну в библиотеку.
2: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
1: Хорошо.
2: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
5: Уважаемые сказочные слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать. А сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
1: Макс, прости, немного задержалась.
2: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
1: И какая погода нас ожидает?
2: Сказочно прекрасная.
6: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
2: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Слушайте в очередном выпуске программы
6: «Хрум. Школа юного детектива».
8: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
1: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
7: Да, решил выступать. «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио. Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
9: Да-да-да!
10: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
9: Теперь нас не только слышно, но и видно!
6: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте детифм.ру.
10: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
9: А как я правым глазом подмигиваю?
6: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте детифм.ру. 0+. Реклама.
11: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть.

0: каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГТД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Слышишь,

0: В мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Как ты полагаешь, что общего между пластмассовой строительной каской, пластиковой бутылкой из-под минеральной воды и литровым картонным пакетом из-под сока? Ну, ни за что не отгадаешь. То, что из всех этих предметов можно быстро и легко соорудить отличные кормушки для птиц. А? Я так и знал, что более всего тебя заинтересует именно каска. Недавно проезжал мимо одной крупной загородной стройки и любовался такими касками.

0: Видимо, кто-то из строителей оказался наш человек, большой любитель животных, и подвесил каски на деревьях, а сверху укрепил кровли. Согнул пополам лист кровельного железа, и получилась крыша домика. Прорезал в ней отверстие и продернул ремешок каски. И туда, где должна была быть голова, засыпал самых обыкновенных семечек. Построить простейшую кормушку можно из любого подручного материала. В дело можно пустить и пустые пластиковые бутылки или коробки, пакеты из-под сока или молока, а если немного пофантазировать, то в дело пойдут многие ненужные предметы с чердака или из сарая. Но важно помнить несколько основных правил. Первое. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или залит дождем, промокнет, пропадет. Второе. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла спокойно влетать и вылетать. Кстати, Союз охраны птиц России постоянно проводит конкурс на самую оригинальную красивую кормушку. Я видел фотографии, которые присылают жюри, настоящее произведение искусства. Это не случайно, ведь на Руси издревле существовала традиция мастерить зимние кормушки для птиц и украшать их росписью или деревянной резьбой. Найти схемы и чертежи разных конструкций совсем не сложно. Но давай на этом не будем останавливаться подробнее, а лучше обсудим, для кого мы сооружаем наши столовые и где будем их устанавливать. Начнем с того, что раздавать угощения нужно зимой. Летом у птиц полным-полно еды вокруг, и вряд ли их так вот просто дозовешься к столу. Я регулярно засыпаю в кормушку зерносмесь для канареек и попугаев, и знаешь, с мая по октябрь там пасутся только воробьи. А зато зимой слетаются синицы, поползни, зеленушки, щеглы, пищухи, снегири, свиристели, чижи, а один раз прилетел даже попугай. Да, вот представь себе настоящий волнистый попугайчик. Видимо, у кого-то улетел. Но, слава богу, удалось его изловить. Что выставляют на стол для всей этой пернатой аравы? В качестве корма используют сырые, нежаренные семечки подсолнечника, кусочки несоленого сала, печеный картофель, несоленый арахис, тыквенные семечки, обрезки сыра, кусочки хлеба. На подкормочной площадке желательно вывешивать от 3 до 10 кормушек на расстоянии 1-2 метров друг от друга. Вот тогда веселая шумная компания будет привлекать других птиц со всей округи. И еще один важный момент. Если устанавливаешь пернатую столовую на столбе или прямо у ствола дерева, придумай что-нибудь, чтобы не забралась кошка. И еще одна деталь. Так как птицы всегда нуждаются в воде для питья, а зимой особенно, лужи-то и речки замерзают, то поблизости можно выставить неглубокие поддоны, заполненные чистой водой. И воду нужно регулярно менять. А если сильный мороз, разбивать да выкидывать лед и заливать новую. В странах Западной Европы изобрели птичьи пироги. А вот рецепт очень простой. Берется плоский пенопластовый или металлический поддон. Я видел, как используют пластиковые коробки из-под тортов. В них насыпают зерна, орехи, сухофрукты, хлопья. Все это заливают растопленным растительным маргарином. Пирог готов. Остается только подвесить его в корыце на ветку дерева. Ветер не унесет угощение, а выковырить его из застывшего маргарина клювом – пару пустяков. К тому же жирная подкормка очень полезна птицам в стужу. Ну вот, дружок, вот теперь ты вооружен знаниями, остается только воплотить их в жизнь. А я с тобой прощаюсь. До новых встреч и до новых историй.
1: Живой уголок.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: пьешь. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен чай слегка.

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва.
4: Детское радио и Аквамарис представляют.
5: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
4: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
5: Полный вперед!
4: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
6: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: звучит.
1: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
1: История первая.
2: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим делам. И вот, этой зимой, в один из морозных дней возвращается мой друг домой и видит. Окно на улицу открыто, дверца клетки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну все, думает, пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся, под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей, а между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой решили покормить попугая и забыли закрыть клетку. Ну а кто оставил открытым окно, до сих пор остается загадкой. Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
1: История вторая.
2: Алене 5 лет. Она очень любит гулять с мамой в парке. Парк красивый, с широкими дорожками, большим прудом. А вокруг пруда много удобных лавочек. Пожилые люди очень любят здесь отдыхать и подкармливать голубей. Однажды Алена обратила внимание на то, что все голуби активно клюют корм, отнимают друг у друга крошки, а один сидит в сторонке и ничего не ест. «Мама, смотри, какой несчастный голубь! Все клюют, стараются, а этот сидит и грустит», — сказала Алена. Потом подошла к голубю и, погрозив ему пальчиком, продолжила. «Ай-яй-яй-яй-яй, ты почему не клюешь? Вот не будешь кушать и превратишься в маленького серого воробья. А если будешь, то станешь прекрасным павлином с большим красивым хвостом». Следующую историю прислала Лиза и ее папа Андрей из Санкт-Петербурга. Приключилась она с папой, когда он был маленьким.
1: История третья.
2: Под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну кружку окончательно разбил». Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась». Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее об пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно».
1: История четвертая.
2: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. У меня есть трехлетняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе с собой огромный пакет с одеждой и обувью. И вот как-то утром решили идти на речку купаться. Все собрались, ждут только Симу. Бабушка зовет: «Сима, мы все оделись, ждем только тебя. Надевай сандалики и пойдем». А Сима сидит на кровати, и вид у нее абсолютно растерянный. Бабушка спрашивает: «Что ты сидишь?» «А у меня нет сандаликов», — говорит Сима.
0: «Да быть такого не может», — продолжает бабушка. «Тебе столько одежды и обуви с собой дали. Давай вместе искать».
2: Перерыли весь пакет. «Ну, нет сандаликов». И тут Сима вышла из комнаты и через минуту возвращается, а в руках у нее сандалии. Она подошла к бабушке и, чуть не плача, говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету».
3: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
4: «Вот ведь удивили!».
3: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
1: «История пятая. Звезды удивляют».
3: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним. Наташ, привет!
5: Привет, привет! Привет всем малышам, всем, кто сегодня слушает нас. Безумно счастливы сегодня оказаться у вас в гостях.
3: Наташ, ну вот ты в детстве была озорной, и с тобой много историй происходило.
5: А однажды мой вообще был прикол. Родители ушли на работу, а мы с подружками решили, что мы хотим кататься на колготках.

0: А чтобы кататься на колготках, нужно было вылить воды на линолеум. У нас весь, вся квартира была в линолеуме. Короче, мы вылили ведер 5, наверное, и катались, пока не пришли соседи.
1: Снизу. Что вы их залили.
0: Что мы их залили. У нас воды реально было от плинтуса, наверное, на сантиметров 5.
1: А как на колготках кататься?
0: А вот так, когда ты на линолеуме, и там вода, а ты в колготках, ты просто летишь. А у меня, я выросла в сталинской квартире, там большие длинные коридоры. Это просто благодать. Так, дети, ни в коем случае это не повторять.
1: Пришли соседи снизу, а взрослых нет дома.
0: Взрослых нет дома. Где мама с папой, туда-сюда. Мы закрыли дверь, потом родители пришли, они их дождались.
1: Весело когда было? В конце,
0: знаешь, вам
1: когда...
0: понравится, но вы пожалеете.
1: Вообще, залить квартиру водой кому в голову пришло?
0: Ну, вот, я уж не помню.
2: Это была певица Глюкоза и ее история «Мокрые покатушки».
3: Вот ведь удивили!
2: Ну, а мы возвращаемся к историям, которые прислали вы, наши слушатели. Вот, например, что нам рассказала мама девочки Маши из Москвы.
3: История шестая.
2: Самый лучший диван. Когда Маше исполнилось 4 годика, встал вопрос о покупке новой кроватки для нее. Папа говорит, надо заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места. Так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике! Пусть приходит к нам с ночевкой! Скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван!» И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
3: История седьмая.
2: Из чего же сделаны люди? Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие. Леня подумал-подумал и спрашивает. «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?» За эту историю мы говорим спасибо маленькому Лене и его маме Кристине из Петергофа. Следующая история приключилась в Москве. Именно здесь живут мама Наташа и ее сын Ваня. Я назвал этот случай «Кулинар».
3: История восьмая.
2: Ване 6 лет. Он уже считает себя опытным кондитером. И когда мама что-то творит на кухне, ну, например, печет печенье или кекс, то Ваня всегда крутится рядом и во всем ей помогает. Как-то мама решила испечь пирог. Ну, Ваня тут как тут. Мама все приготовила и, поставив пирог в духовку, попросила: «Ваня, последи за пирогом, пожалуйста. Когда он поднимется и станет пышным, скажи мне». Сказала и пошла в комнату. Через некоторое время мама кричит: «Вань, ты следишь за пирогом?» «Да, мам, слежу», отвечает с кухни Ваня. «Ну и как он там? Готов? Поднялся? Стал пышным?» Ваня посмотрел через стеклянную дверцу в духовку и со знанием дела отвечает: «Нет, мам, он еще лежит! И не опухлился». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
3: «Вот ведь удивили».
2: А между тем пришло время нашей рубрики
3: «История девятая». История из истории.
2: Это означает, что сейчас я расскажу вам об одном из великих людей.

0: друзей и о том, какая забавная история с ним приключилась. Сегодня героем рубрики станет Артур Конан Дойль. Да-да, тот самый знаменитый английский писатель. Думаю, что многие из вас уже слышали имя самого известного его персонажа – сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
1: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», — ответил таксист.
1: «И как же вы поняли, что я — это я?» — удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно! На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
1: «Это гениально!» — произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
1: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка, на которой крупно написано «Артур Конан Дойль».
2: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе
3: «Вот ведь удивили!»
2: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?»
4: История 10-я.
2: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: «Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?»
5: «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
1: «А за что ты их ругаешь?»
5: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются».
2: Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода.
4: История 11-я.
2: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю: «Вань, а что вы сегодня делали в саду?» «У нас был урок математики», — говорит Ваня. «Проходили счет». «Ну и как? Тебе понравилось? Ты все понял?»
1: «Да, папа», — радостно отвечает Ваня. «Это же так просто!» «Ну, тогда скажи, сколько будет, например, 3 + 2?»
2: Ваня хотел ответить, но вдруг остановился, помолчал и сказал:
5: «Не могу».
1: «Почему, Вань? Это же так просто».
5: «Так потому что я в варежках, пальчиков-то не видно».
2: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Великого Устюга, папа Костя и мама Даша.
4: История 12-я.
2: Где справедливость? У нас многодетная семья, пишут наши слушатели. Трое детишек. Однажды в выходной день мы всей нашей большой семьей смотрели по телевизору передачу. В ней рассказывали про семейные отношения и про то, зачем каждому ребенку нужны папа и мама. Особенно внимательно смотрел телевизор наш младший сын, 5-летний Степа. После просмотра передачи сели обедать. Все ели с аппетитом, и только Степа задумчиво водил ложку.

0: и по тарелке. «Стёп, почему ты не ешь суп?» – спрашивает мама. «О чем ты все время думаешь?» «Мам, я вот понять никак не могу». «Чего ты понять не можешь?» «Вот в программе сказали, что у каждого ребенка должен быть свой папа».
1: «Да, верно», – говорит мама, – «у каждого».
0: «А тогда почему у нас ребенка три, а папа только один?» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе...
2: Вот ведь удивили!
0: Встретимся с вами на Детском радио. Пока!
3: Детское радио!
4: Детское радио!
5: Детское радио!

0: развитии.
1: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.
2: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
3: И что же, Добрыня?
2: Придумать, что подарить.
4: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
2: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
3: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
4: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
3: Заходите на наш сайт dtfm.ru
4: и ищите Хрум «Особенный день».
5: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
5: и подарковручательный час без правил на Детском радио.
2: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
5: Спеть,
8: мяукнуть, сыграть в игру.
2: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона?
2: Может и так. Ведь это «Час без правил» на Детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
12: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Наступил понедельник, и снова в эфире «Музыкальный привет», и я диджей Алло Алена. Ну, перво-наперво всем делаю сейчас объявление, друзья. А не забыли ли вы сегодня поздравить своего любимого учителя с праздником, с его профессиональным праздником Днем Учителя? Если вдруг по какой-то причине вы этого еще не сделали, это можно осуществить в нашей программе. Дозвонитесь, поздравьте, пожелайте. И, конечно, подарите любимую песню. Я думаю, что учителя, конечно, слушают Детское радио, и, конечно, у них есть любимые музыкальные композиции. Вот, из нашего плейлиста. 8495-134-5664. Также вы можете написать свои теплые слова. Ну, может быть, у кого-то из ваших родных сегодня день рождения, кстати, поздравить тоже можно. Вот сюда, 8495-134-5664. Ну, а прямо сейчас всем нашим дорогим педагогам музыкальный подарок от Детского радио.

0: музыкальный привет.
1: Да, наверное, никаких слов мира не хватит, чтобы выразить всю благодарность учителям за их совершенно нелегкий, а очень-очень даже сложный труд. Но я думаю, что, наверное, люди без призвания в такую профессию не пойдут. И у каждого учителя, наверное, это самое-самое важное в жизни. Дать кому-то что-то очень важное, научить чему-то нужному в жизни. Так, кто же нам дозвонился? Степа. Степан, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как дела твои?
2: Хорошо.
1: Хорошо. Ты сегодня в школе уже был или ты в школу еще не ходишь?
2: Не хожу.
1: Не ходишь. Ну, ладно. На нет и суда, как говорится, нет. Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать привет своей учительнице Алене Юрьевне. Папе хочу передать привет, кто живет у меня в Москве.
1: Угу.
2: Своей собаке Журе.
1: Угу. Все?
2: Я хочу передать учительнице Алене Юрьевне.
1: Да, я поняла, мы ей уже с тобой отправили привет. Все говорю?
2: Еще папе, он живет у меня в Москве.
1: Угу.
2: И моей собаке Жуле, она в СНТ сейчас.
1: Замечательно. Все рассказал про себя нам Степа. Осталось только нам послушать песню. А это будет замечательная песня «Сивка-бурка».

0: Музыкальный привет.
1: Ну, естественно, сегодня летят поздравления в адрес учителей. Молодцы, ребята. Привет, меня зовут Андрей, я из Владивостока. Хочу поздравить свою сестру Полину с днем учителя. Она как раз работает учителем начальных классов. Привет, Алена. Сегодня замечательный праздник, День учителя. У меня мама Наталья Борисовна учит взрослых людей, а это намного сложнее, чем учить детей в школе. Поздравляю ее мамочку с профессиональным праздником. Также поздравляю своих любимых учителей: Светлану Сергеевну, учительницу театральной студии, и Софию Михайловну, учительницу по музыке. Желаю всем счастья и успехов в учебе. Это Олечка написала. Здравствуйте. Хочу поздравить с Днем учителя свою бабушку Таню. Она учителя математики, учительницу из начальной школы Юлию Александровну, классного руководителя Анну Евгеньевну и всех-всех учителей в мире. Правильно, это же Всемирный день учителя. С Днем учителя всех поздравляет Пелагея из Москвы, 5 класс, 11 лет. Добрый день, мое любимое детское радио, диджей Алло Алена. Хочу от всей души поздравить с Днем учителя нашу добрую, ценную, замечательную, бывшую классную руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву из школы-интерната номер 23. Дорогая Ирина Владимировна, я вас очень сильно люблю и ценю. Вы меня поддерживаете и дарите всем много добра и улыбок. Ирина Владимировна, желаю, чтобы мы вместе с вами слушали музыку, которую я сочиняю. Бантиков для учениц, много нового контента в сетях, побольше оценок от учащихся и всего самого доброго. Я для вас сочиню свою мелодию и отправлю ее. Еще с этим замечательным праздником Елену Михайловну Жукову, бывшего завуча Ольгу Анатольевну Соколову, учительницу по ИЗО Марию Анатольевну Цыганову Авдеенко, учительницу логопеда Юлию Алексеевну Иванову из другой школы, по фортепиано учительницу Ирину Ивановну Четверякову из детской музыкальной школы номер 1, учительницу по импровизации Ирину Николаевну Смирнову, директора музыкальной школы Ларису Евгеньевну Пацанковскую, учителя по синтезатору Павла Иванова, учителя по работе с электронными устройствами для незрячих Олега Анатольевича Черепанова из Национальной библиотеки для слепых и всех тех, кого я знаю. Всех ценю, люблю и помню с уважением. Выпускник школы-интерната номер 23 Данил Жомов, Петрозаводск. Вот сколько теплых слов, вы посмотрите. Еще раз поздравляем и не устаем поздравлять. И еще одна песня для учителей. Ну, а вы, друзья, звоните, если хотите присоединиться к нашему школьному марафону. 8-495-134-5664.

0: музыкальный привет.
1: Привет. Ой, это песня, с которой я впервые вышла на большую сцену. Точнее, с одним куплетом. Первым. Но сцена была, правда, очень большая. И ответственная. Мне тогда было, как сейчас помню, 8 лет. Спасибо моим учителям, конкретно моему учителю музыки. А, Вова нам дозвонился. Вова, привет.
2: Привет.
1: Так, ну что, у тебя что, приветы, поздравления, пожелания, жалобы, что у тебя?
2: И то, и другое.
1: Ага, давай, мы тебя слушаем.
2: Я передаю привет маме, папе, всем учителям мира, вам, и еще хочу отдельно передать привет Марии Сергеевне, классному руководителю, учителю русского языка Ирине Анатольевне, учителю литературы, не помню имя, отчество, и учителю математики Софии Ивановне.
1: Угу, замечательно. Какие благодарные сегодня дети у нас, ученики. А ты в каком классе учишься, скажи, Вов?
2: В пятом.
1: Угу. Не надоело еще учиться?
2: Что?
1: Не надоело, говорю, еще учиться-то?
2: Нет, я наоборот хочу учиться.
1: Вот, это потому что у тебя хорошие учителя.
2: Да. Я хочу сказать то, что именно я хочу стать учителем русского языка и литературы.
1: Какое благородное желание, Вов. У тебя, наверное, все диктанты, сочинения все на пятерке, на 5-5, да?
2: А вы какую дали?
1: Потому что если человек любит русский язык, какие у него могут быть еще оценки, скажи, пожалуйста. Потому что я сама любила и русский язык, и чтение литературы, и я тебе скажу по секрету, мои одноклассники не дадут соврать, даже за некоторых писала сочинение, прямо на уроке. За себя напишу и за того парня. Но ты-то не из таких.

0: их ты пишешь все сам, и у тебя в результате хороший словарный запас, ты умеешь свои мысли выражать грамотно. И сейчас мы с тобой, Володя, всем подарим какую песню?
1: «Учат в школе».

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: uciec w szkole, uciec w szkole, uciec w szkole.
1: Музыкальный привет.
2: Ну что ж, под занавес, как говорится, у нас очень красивое поздравление. Яша Русаков пишет: «Хочу поздравить самую лучшую учительницу в России, Надежду Николаевну, Николаевну Кочуренко, наверное, да? Это наша вторая мама. Представляете, какие слова? Спасибо, что вкладываете в нас всю свою любовь, заботу и доброту. Любим и ценим второй класс З». Ну, лучше сказать нельзя, что я могу вам сказать. А лучше мы подарим учителям еще одну хорошую песню. Они эту песню любят, я думаю. Ну и дальше мы с вами будем перемещаться в ярмарку талантов.

0: Музыкальный привет.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Ничегошеньки не понимаю»
3: с Веснушкой и Кипитошей.
4: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
5: Веснушка, ну быстрее!
6: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
5: Кто там?
2: Ничегошеньки не понимаю!
3: На этой неделе на детском радио.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.

0: спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Реклама.
6: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
7: Умным.
6: А богатым?
7: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
6: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
7: Комфорт.
6: Повезло.
7: Ага, с мужчиной.
8: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
9: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
5: Рекламная служба детского радио.

0: Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что
2: первая игрушка на Марсе будет тюлень?
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на Детском радио. Ярмарка талантов.
4: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжается прямой эфир на Детском радио. С вами я, диджей Алло Алена. И прямо сейчас самая творческая программа «Ярмарка талантов» открывает свои двери всем, кто чувствует в себе какой-либо талант. Если можете петь, читать стихотворения, играть на музыкальном инструменте, ну, чему вас там научили ваши дорогие учителя, давайте. Праздничный концерт сегодня у нас. Звоните 8495-134-5664. А также присылайте свои поделки и рисунки, если вы, конечно, умеете рисовать или что-то делать своими руками, вот сюда. 8-916-968-0968. Ну что, свершилось? Свершилось, дорогие друзья, в эти выходные, прошедшие уже, точнее, прошла премьера музыкального спектакля, нового музыкального спектакля «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Я надеюсь, что все те, кто побывал на наших спектаклях, получили громаднейшее удовольствие. Я даже не сомневаюсь в этом, потому что я сама была на спектакле «Хрум». Все они прекрасно встретились с нашими дорогими ведущими, с нашими развивайками, Супер Гариком и Катей Знайкиной. Навеселились, нарадовались. В общем, всех приглашаем. Спектакли продолжаются. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаете сами в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. И, конечно, приходите пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Ну что ж, звоните, пишите. Прямо сейчас снова подарок учителям.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, друзья, прямо сейчас начинаем наш концерт. Римма у нас в гостях. Привет, Римма.
2: Привет.
1: Да. Привет, привет. Что привет. Ты сегодня исполнишь в нашей программе?
2: Песенку «Выросли».
1: Выросли. Как это мило. Давай.
2: Выросли. Смотрите, как мы выросли.

0: До свидания, детский сад. Вспоминай же, вспоминай своих ребят. Взрослым все с нуля придется начинать. Просим вас не забывать. До свидания, детский сад. Вспоминай своих ребят. Взрослым все с нуля придется начинать. Просим нас не забывать.
1: Ох, ты недавно покинула детский сад или уже давно и эту песню помнишь?
0: Нет, не все хожу.
1: А, ты еще ходишь в детский сад. То есть тебе, у тебя, наверное, подготовительная группа, да?
0: Да.
1: Ну вот скажи только честно, тебе хочется уже в школу или пока не очень?
0: Не очень.
1: Ты еще успеешь находиться, да? 11 лет туда потом ходить. Да, правильно, правильно. Детский сад – это классно. Ну, а сегодня мы поздравляем учителей, и в скором времени ты тоже этим займешься, уже буквально в следующем сентябре. А сейчас спасибо тебе за звонок. Это была Римма.
2: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, а у нас в гостях Богдан. Богдан, привет.
3: Здравствуйте.
1: Что сегодня ты нам подаришь хорошего?
3: Стихотворение.
1: Давай, мы тебя слушаем.
3: Константин Дмитриевич Бальмонт. Осень. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония. Скоро осень проснется и заплачет спросонья.
1: Да, осень уже проснулась и зарыдала. Дождь пошел. Но выходные были такие чудесные, такие солнечные. Ну, красота. Холодновато, но классно, ярко. Богдан, спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, друзья, если у вас есть желание выступить, звоните 84951345664. А прямо сейчас мы послушаем песню Матвея Яицкого «Турбозавры», который выпустил лейбл «Ура, музыка, дети». Слушайте трек в эфире детского радио, а также на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. Ставьте лайк и добавляйте в свой плейлист. Или просто скажите умной колонке «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры».

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, да, турбозавры вместе мы всегда. Федор у нас в гостях. Привет, Федор.
2: Здравствуй.
1: Здравствуй. Ты откуда дозвонился, дружище?
2: Дозвонился из Москвы.
1: Угу. Федор, у тебя сегодня день рождения, 5 октября?
2: Да. Да? У меня сегодня день рождения, 5 октября.
1: И сколько ж тебе сегодня стукнуло, Федор?
2: Мне стукнуло 11 лет по голове.
1: Ничего себе, прям уж по голове. Я понимаю, 90 лет стукает по голове, 11 еще пока легонько постукивает. Но мы тебя поздравляем всем детским радио. Прекрасный, отличный возраст, 11 лет. Так, ну что, что ты будешь исполнять, именинник?
2: Бородино.
1: О, давай.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром французу отдана, ведь были схватки боевые, да говорят еще какие недаром, помнит вся Россия про Дин Бородина.
1: Все, что ли?
2: Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие недаром, помнит вся Россия про Дин Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы, плохая им досталась доля немного. Пока им досталось доли немногие, вернулись в поле, не будь на то Господня воли, не отдали в Москву. Алло?
1: Да, все, да, Федор. Угу. Кстати, у Михаила Юрьевича Лермонтова скоро день рождения тоже, через 10 дней, вот, который, собственно, нам подарил это стихотворение. А Федор, еще раз с днем рождения поздравляем!
0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ты будешь делать? Сплошные праздники, и дни рождения, и день учителя. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям одна сплошная радость. Маша нам дозвонилась. Машенька, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ты какой-нибудь сегодня праздник отмечаешь?
3: День учителя.
1: Да, ты отмечаешь день учителя.

0: у тебя учитель?
1: У меня учитель в классе Марина Станиславовна, еще моя мама учитель математики.
0: Замечательно. А скажи, ты, наверное, знаешь математику на твердую пятерку?
1: Ну, у меня было 2 пятерки по контрольной работе по математике.
0: Угу. Это уже за первый месяц столько заработала, да? Слушай, а мама тебе помогает делать домашку или все по-честному ты делаешь сама?
1: Сама.
0: Молодец, молодец. Так, теперь давай вернемся к ярмарке талантов. Что будешь исполнять?
1: Стихотворение.
0: Давай.
1: Как хорошо мечтать. Не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Но прочитай еще страницу. Не надо ждать, не надо звать. А можно взять и почитать.
0: Ну так вот, не зря же учителя стараются. Прыгают перед вами, сигают. Хорошо считать уметь, читать уметь. Да и вообще все хорошо уметь делать. Спасибо, Маша, что напомнила нам об этом. А у меня еще несколько работ и поздравлений. Алло, Алена, добрый день. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником. Желаю здоровья и успехов, всех благ. А песня «Давайте верить в чудеса» есть у нас такая. Она так и называется. «Давайте верить в чудеса, мечтать и верить». А поздравляем. Пелагея сделала такую, я не знаю, наверное, похоже на тарелочку, но это, конечно, не тарелочка, это из дерева, да, выпилено. Здесь у нас Хогвартс. Ну, Хогвартс тоже известная школа, и все знают, мне кажется, наизусть учителей этой школы. Вот здесь Троица известная идет, Гарри, Рон и Гермиона ночью. Паулина сделала открытку ко дню учителя. Здесь у нас учебник и в обрамлении прекрасных осенних листьев. Также сегодня день рождения Адина. Федора мы уже поздравляли. Ну все, моя миссия выполнена, друзья мои. На этом ярмарка талантов заканчивается. С вами была я, диджей Алло Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.
2: Всего! Носа!

0: талантов.
1: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
2: А ну, покажи язык.
3: Как бы так сделать, чтобы после сегодня сразу наступило послезавтра?
4: Ну уж нет, Веснушка, давай завтра тоже будет. У меня на него большие планы.
3: Тогда пусть будет три завтра. Ну, пожалуйста.
4: Что-то я тебя не пойму. То ни одного, то три подряд. Ты уж определись, что ли.
3: Я обещала пойти к подруге закончить нашу большую-пребольшую картину. Ну, которую мы вышивали бисером, помнишь?
4: Еще бы мне не помнить. Все уши мне уже Ладно, помню, короче.
3: А бабушка сказала, что она без меня не сможет разобраться в шкафу, потому что там много всякого ненужного. И ее, и моего. Ну, я ей пообещала помочь. И тоже завтра.
4: Ну, так может постараться успеть и то, и другое?
3: Я бы постаралась, но есть еще и третье.
4: И что у нас на третье?
3: Компот, конечно. Но на самом деле доклад. Про змей. По окружайке, то есть по окружающему миру. И его надо завтра написать.
4: Да, задачка. Про змей это не жук чихнул.
3: А я тебе о чем? Или подруга обидится, или бабушка расстроится, или у меня будет двойка по окружайке. Ужасный, ужасный день завтра!
4: А если ты попросишь подружку сделать своих змей? Пока она будет возиться с докладом, ты разберешь с бабулей шкаф. А когда вы обе закончите, возьмете вышивать свой шедевр.
3: Ого, ты хитренький! И все будут довольны, и подруга, и бабушка, и я.
4: И волки сыты, и овцы целы.
3: И змеи. Так, это ты решил опять обзываться? Овцы какие-то, волки?
4: Не какие-то, это фразеологизм такой.
3: И волки сыты, и овцы целы. Интересно.
4: Я думаю, что лучше всех смысл этого выражения нам, конечно же, разъяснит главное по запяточечкам, склонениям и ударениям преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
2: А ну, покажи язык!
5: Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, Кипитоша и Веснушка! Выражение «и волки сыты, и овцы целы» — это поговорка, которую можно найти даже в словаре пословиц и поговорок Владимира Ивановича Даля. А словарю этому больше 150 лет. Значит, поговорки и того больше. Мы употребляем ее, когда хотим описать ситуацию, в которой соблюдены интересы всех участников этой ситуации, то есть когда никто не обижен. Есть еще одно слово, которое мы используем, говоря, что волки сыты и овцы целы – компромисс. Слово мудреное, но вы его тоже запомните. Во взрослой жизни много раз пригодится. Компромисс – это решение, которое всех устраивает. Но вернемся к выражению «волки сыты, овцы целы». Откуда оно появилось? Считается, что пастухи, которые проводили лето на пастбищах со стадами овец, принадлежавших помещикам, специально говорили хозяевам, что родилось овец меньше, чем на самом деле. Ведь волки за лето уносили не одну овцу. Зато осенью, пригнав стада с пастбищ, пастухи отчитывались перед помещиками, что в стаде прежнее или даже большее количество овец. Все были очень довольны. И помещики, и пастухи, ну и, конечно, волки. А как мы можем употребить эту поговорку? Ну, например, бабушка просит сходить в магазин, а вы хотите скорее сделать уроки. Значит, ищите компромисс. Договариваетесь, что сначала сделаете самое трудное, потом пойдете в магазин, а потом доделаете все остальное. И волки сыты, и овцы целы. И запомним мы это выражение с помощью подсказки-запоминалки. Компромисс – большое дело. Волки сыты, овцы целы. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
2: А ну, покажи язык!
4: Ну вот, теперь все разложено по полочкам.
3: Как завтра у нас в шкафу будет.
4: Я надеюсь, ты поняла, что это не очень хорошо, что кто-то за тебя будет доклад писать. Но раз другого выхода нет, надо договариваться.
3: Согласна. Кипитош, а вот если подумать, в живой природе такого ж не бывает.
4: чтобы волки добровольно отказались от

0: такого вкусного ужина?
1: Как же, откажутся они.
0: Да, в том-то и дело, что это сложно. Надо проявить талант и даже изворотливость, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
1: Папа хочет, чтобы ты занимался плаванием, а мама дзюдо. Твои действия?
0: Пойду на волейбол.
1: Смешно, да.
0: Если следовать поговорке, то буду совмещать. Понедельник, среда, пятница – плавание, вторник и четверг – дзюдо.
1: И волки сыты, и овцы целы. И Кипитоша падает от усталости.
0: Давай не будем о грустном, лучше повторим подсказку-запоминалку.
2: Компромисс – большое дело. Волки сыты, овцы целы.
3: Покажи язык! А ну-ка, покажи язык!
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
3: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Театральный этикет, правило номер 11. Уходить со спектакля раньше, чем закроется занавес, некрасиво.

0: Торопитесь в гардероб. Подарите артистам 2 минуты аплодисментов.
1: В театре Терезы Дуровой спектакли с очень красивыми финалами. Не смотрел до конца? Считай, не был на спектакле.
2: Согласна. Да и актеров очень не хочется отпускать. На музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо» устроим им овацию.
3: 9 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Знаешь что, Вертелкин, я вот тут подумал. Мы с тобой вот уже сколько знакомы?
2: Сколько, Крутилкин?
1: Много. 100.
2: 100 лет?
1: Да не 100 лет, а 100 программ.
2: Погоди, погоди, Крутилкин. Это наша программа что, получается, юбилейная?
1: И вот именно, Вертелкин! И я предлагаю отметить это событие.
2: Мы пойдем в ресторан, закажем крабов, икры, пирожное, мороженое.
1: Ага, крем-брюле. Никуда мы, Вертелкин, не пойдем. Я в лаборатории поляну накрыл. Вон, слышишь, на кухне шкварчит.
2: Слышу, слышу, Крутилкин. И что ты теперь предлагаешь мне, помочь тебе в приготовлении этих, как их, праздничных блюд? Или сосисками с горошком обойдемся?
1: Ну, мы же с тобой ученые, Вертелкин. И подходить к банкету надо с научной точки зрения.
2: Это можно. Создадим современную скатерть-самобранку, Крутилкин. И управлять будем ею со смартфона или по старинке голосом. Скатерть, хочу сосиску с горошком. Так что ли?
1: Нет, Вертелкин, не нужна нам скатерть. Надо идти в ногу со временем, а точнее в руку.
2: Это как, Крутилкин?
3: Ни хао, джунбей канёпей.
2: Ты это слышал, Крутилкин? Это кто это у нас на кухне орудует?
1: Это Вертелкин. Да погоди ты, куда ты пошел?
2: Сейчас я посмотрю. Крутилкин, это что за человекоподобное чудовище с ножом стоит?
3: Ни хао, джунбей канёпей.
1: Это не чудовище, Вертелкин, а китайский человекоподобный робот-повар по имени Атом.
2: И что он сейчас сказал, этот подобный?
3: Я сказал вам ни хао, здравствуйте, и джунбей канёпей, то есть я готов пожарить стейк. Вам, Вертелкин, какой прожарки?
2: Средний. А мы только стейк будем? Или ты, Крутилкин, этого повара еще на какое-то блюдо запрограммировал?
1: Понимаешь, Вертелкин, я его вообще не программировал. Роботом управляет человек.
2: Ха, под столом, что ли, спрятался?
1: Нет.
2: В шкафу?
1: Да не под столом он и не в шкафу. Повар может быть в любой точке земного шара. Робот управляется через специальную гарнитуру. Она отслеживает движение рук настоящего человеческого повара, а робот их только повторяет.
3: Повар связывается со мной по интернету, и я повторяю каждое его действие. Наливаю масло, переворачиваю мясо, могу промахнуть бумажным полотенцем и даже посолить его пальцами. Правда, попасть пальцами в соломку получается не всегда.
1: Этот робот, Вертелкин, создан, чтобы заменить человека в сложных и опасных условиях. От атомных станций до орбитальных станций. Робот Атом способен выполнять 28 независимых движений и справляется с бытовыми задачами от приготовления завтрака до ухода за людьми. Вот сейчас нам поляну накрывает.
3: Я могу ставить чашки, складывать салфетки, раскладывать фрукты, упаковывать продукты. Научившись у человека, я буду выполнять все операции в 3-4 раза быстрее. В будущем меня будут использовать и врачи. А пока кушать подано. Сян шоу ни на юн сан.

0: тут обо мне говорить.
1: Ой, вкусный был стейк. Да, Ертелкин?
2: Да, Крутилкин. Вот только сам-то он, робот этот, ничего и не может.
1: Ну да. Ему и продукты нужны, и повар управляющий.
2: Вот.
1: Ты что это делаешь, Вертелкин? Зачем тебе эти колесики? Какие-то манипуляторы? Ты зачем микроволновку в холодильник запихиваешь?
2: Робота-повара полного цикла создаю, Крутилкин. Ты ему: «Эй, микрохолл, а сделай-ка мне сосиски с горошком». И он раз и приготовил, и на колесиках тебе все и прикатил. Приятного аппетита!
3: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
4: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

только для красы. Или вздохнуть, или чихнуть без носа на...

только для красы. Или вздохнуть, или чихнуть. Без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно,

0: слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

0: песен на детском радио.
1: 104, 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 12.
2: Лисичка.

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
0: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, смотрите, что я нашел в земном интернете. У нас появились конкуренты. Вот как раз информация по теме нашего сегодняшнего выпуска.
3: Вы хотите сказать, Брам, что еще кто-то, кроме нас, во Вселенной изучает вещи людей? Мы, ежеминутно рискуя, добываем по крупице ценную информацию о разных штуках, которые встречаются на Земле, а выясняется, что нас опередили?
2: Увы, коллега, но все же это весьма любопытно. Посуда. Именно о ней сегодня пойдет речь.
3: Предназначена для еды.
2: Не только, коллега. Вот послушайте. Какой-то человек пишет, что наблюдал появление инопланетян, которые прилетели, внимание, на тарелке.
3: Что?
2: На тарелке, Радикс. Да-да, это один из древнейших видов посуды, из которой едят. Обычно довольно плоский, вогнутый в середине предмет округлой формы. Казалось бы, простейшая штука.
3: Да-да, я помню. Правда, первые тарелки, говорят, были все-таки четырехугольными. А теперь да, обычно они без углов. Но как? Как можно летать на них?
2: Я толком еще не разобрался. В самом деле, тарелка — вещь очень простая. Где там мотор? Или что-то подобное. Наверное, и управлять ею просто. Но я разберусь, Радикс, непременно. Отправляюсь на фабрику, где делают посуду. И пока я не пойму, как же можно летать на тарелках, не ждите меня обратно. Экспедиция может затянуться, так что я захвачу на всякий случай батарейки.
3: Но они могут понадобиться для подзарядки космолета.
2: Нам с вами, Радикс, и космолет уже не понадобится. Полетим на Азиру с комфортом, каждый на своей тарелке. До встречи в эфире, коллега. Телепортируюсь.
0: Энциклопедия интересных вещей.
4: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск энциклопедии интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Мы продолжаем знакомить вас с разными любопытными вещами, которые встречаются на планете Земля. Сегодня речь пойдет о посуде. Ее люди используют, чтобы готовить пищу, хранить ее, а также для того, чтобы удобнее было эту пищу принимать. Мы сосредоточим наше внимание на так называемой столовой посуде, из которой, собственно, пьют и едят. И я передаю слово нашему научному консультанту. Уважаемая мудрица, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Радикс. Добрый день, дорогие слушатели.
4: Сегодня мы...

0: Говорим о посуде.
1: Ах, эти удивительные блестящие предметы. К сожалению, нашим ученым-землеведам пока не удалось получить образчиков современной стеклянной посуды. Она чересчур хрупкая, а перегрузки при межгалактическом перелете...
2: Я тогда вообще ничего не понимаю. Как же в таком случае наши конкуренты совершают на тарелках межпланетные путешествия?
1: Простите? Это какая-то ерунда. Ведь в сущности, что такое тарелка? Просто вогнутый в середине тонкий стеклянный или фарфоровый блин.
2: Но, может, это какая-то суперсовременная тарелка?
1: Понимаете, друзья, как раз если бы речь шла о древней посуде, она все-таки была более прочной, чем сегодняшняя. Когда-то, приблизительно 20 тысяч лет назад, посуду лепили из глины и обжигали в огне. Те грубые изделия предназначались для хранения пищи, а также для приготовления ее. Имели толстые высокие стенки и были похожи на современные миски для салата. А еще были горшки для жидкости и каш с крышками. Вот эти древние глиняные предметы были все-таки гораздо прочнее, чем современная тонкая изящная посуда. Вы говорите, летать на тарелках? Странно.
2: А что, глиняной посудой, ее еще называют керамической, сейчас не пользуются?
1: Она, скажем, не так распространена, как раньше. Вот изделия из фарфора по-прежнему ценятся.
2: Фарфор?
1: Да-да. Это смесь особой глины и еще кое-каких веществ. Впервые она была получена в Китае, и секрет изготовления фарфоровой посуды китайцы хранили 1000 лет.
2: Что и говорить, друзья, земляне прекрасно умеют беречь свои тайны. Вы даже представить себе не можете, с какими невероятными трудностями приходится нам здесь сталкиваться в попытках выяснить кое-какие любопытные факты. Люди даже друг с другом не хотят делиться секретами. Что уж говорить о нас, пришельцах.
1: Сейчас-то, разумеется, почти везде на Земле делают вещицы из фарфора. Во многих домах имеются изящные фарфоровые чайные сервизы. Наборы посуды, в которой заваривают чай и из которой его пьют. Такие сервизы появляются на столе только по большим праздникам.
2: Да-да, чашки, блюдца, чайники, сахарницы и разнообразные блюдечки для варенья или пирожных.
1: Но, опять же, хотя фарфор производится из глины, все эти предметы имеют чрезвычайно тонкие и хрупкие стенки. Вообще-то фарфор белый и непрозрачный, но особо ценные, изысканные предметы из него имеют до того тонкие стенки, что сквозь них при желании можно увидеть свет.
2: Разве такое может быть, мудрица?
1: Может. А если по такой чашечке легонько стукнуть чем-нибудь твердым, она издает мелодичный звон. Этим фарфоровые изделия отличаются от фаянсовых. Фаянс тоже получают, подмешивая к глине разные добавки. Но глины в нем гораздо больше, чем всего остального. Поэтому фаянсовые изделия намного грубее, прочнее.
2: Да-да, такими чашками и тарелками земляне пользуются каждый день, не боясь их случайно разбить.
1: Но опять же, для еды и питья. Все-таки сомневаюсь, что их можно использовать для полетов. Странно, очень странно. Нет, просто поразительно. Знаете, Радикс, я немедленно свяжусь с ученым советом Азирийской академии наук по этому вопросу.
2: Хорошая мысль. А мы продолжаем, друзья. Наш специальный корреспондент Брам как раз сейчас находится на заводе, где делают стеклянную посуду. И, быть может, ему там быстрее удастся отыскать ответы на все наши вопросы.
3: Здравствуйте, друзья. Сегодня я веду репортаж со стекольного завода. Самый первый цех, в котором я оказался, выглядит как пустыня. Здесь очень-очень много песка. Удивительно мелкий, приятный на ощупь белый песок.
2: Коллега, вы в эфире. Мы ждем увлекательного рассказа о секретах изготовления посуды. А вы там что, в куличики играете?
3: Радикс, я все-таки специальный корреспондент. Наверное, для стекла нужно очень-очень много песка.
2: При чем тут песок? Стекло гладкое, прозрачное, а песок...
3: Да-да, я сам пока не очень понимаю. Сейчас прямо на моих глазах кучу песка загружают в печь и выставляют температуру 1500 градусов. Даже представить себе не могу, насколько это горячо. На всякий случай отойду подальше. Так, друзья, мне необходимо спрятаться. Пришли какие-то люди, они размахивают длинными металлическими палками. Наверное, каким-то образом узнали, что я проник на завод. Мне надо бежать.

0: Энциклопедия интересных вещей.
1: Что ж, мы еще раз убедились, что земляне ревностно охраняют свои секреты от посторонних глаз. Надеюсь, что наш специальный корреспондент скоро снова выйдет на связь. С нетерпением будем ждать продолжения его рассказа о том, как же делается стеклянная посуда. Поразительно! Насколько нам известно, древнейшим изделием из стекла, которые обнаружены археологами, около 5000 лет. Хотя, я боюсь быть неточным. Думаю, наш научный консультант меня поправит. Надо ее позвать. Уважаемая мудрица, вы снова в эфире энциклопедии интересных вещей. К сожалению, наш специальный корреспондент Брам пока не может выйти на связь и рассказать о производстве стекла. Хотелось бы понять, прежде всего, кто же его изобрел?
2: Первое стекло, непрозрачное, почти черное, сделала сама природа. Оно образовалось из раскаленной лавы, которая вытекла из вулканов миллионы лет назад, когда и людей-то еще не было. А первыми додумались сделать стекло вроде бы египтяне. Впрочем, то древнее стекло было довольно мутным. Для того, чтобы придать ему прозрачность, требуется очень высокая температура. Древние люди, разумеется, не могли так раскалить свои печки.
1: Да-да, Брам сообщил нам, что на заводе печка нагревается до 1500 градусов. Даже не представляю себе, друзья, что бы могло произойти с каким-нибудь древним очагом, сложенным из камней, если бы удалось добиться в нем такой температуры. Да и потом, сколько дров надо было бы сжечь?
2: К счастью, сегодня на Земле такой проблемы нет. Люди используют удивительно прочные материалы, способные выдержать очень сильный жар.
1: Кстати, мудрица, вам удалось связаться с азерийскими академиками? Известно ли им что-нибудь о летающих тарелках?
2: Нет, абсолютно ничего. Очевидно, это какая-то тайна, Радикс. Было решено немедленно созвать экстренное заседание ученого совета по этому вопросу, и сейчас, именно в эти минуты, над проблемой бьются лучшие умы Азиры и некоторых окрестных планет.
1: Друзья, надо срочно связаться с нашим специальным корреспондентом. Оказывается, в сегодняшней передаче мы затронули очень серьезную проблему. Абрам там совершенно один. Его могут принять за межгалактического шпиона, и тогда... Брам, вы слышите меня? У вас все в порядке?
3: Друзья, здесь на стекольном заводе очень и очень интересно.
1: Коллега, вся Азира переживает. Как ведут себя люди около печей? Еще несколько минут назад они стояли там с железными палками.
3: На самом деле, оказывается, эти палки вовсе не оружие. Это рабочий инструмент. Помните, я говорил, что песок на заводе засыпают в раскаленную печь? Там он плавится, превращается в такой... горячий, очень густой кисель.
1: Это будущее стекло?
3: Да. Чтобы понять, готово ли оно для дальнейшей обработки, берут пробу. Мастера окунают в раскаленную жижу длинные трубки, а когда вынимают обратно, с них свисают такие мягкие, сосульки, которые постепенно остывают и твердеют. Если хорошо твердеют, мастера стеклодувы принимаются за работу.
1: Очень странное слово. Стеклодувы. От слова «дуть»?
3: Совершенно верно, коллега. Они макают длинные трубки в раскаленную стеклянную жижу, а потом сразу вынимают и засовывают в специальную форму, например, вазочки или бокалы. Причем, если на конец трубки налипло слишком много расплавленного стекла, лишнее отрезают прямо ножницами.
1: И потом стекло твердеет? В форме? А зачем куда-то дуть?
3: Ну, эта стеклянная заготовка сначала очень грубая получается, такая неказистая. Не до конца затвердевшую массу достают из формы, и мастер начинает надувать ее через трубку, как воздушный шарик. Но не своим ртом. На конце трубки есть резиновая груша, насос, который накачивает воздух. Постепенно стеклянное изделие становится больше, стенки тоньше, и вот, пожалуйста. Пока я рассказывал, мастер сделал какой-то стаканчик. Стакан, друзья, это стакан.
1: Да-да, небольшой сосуд для питья, не имеющий ручки.
3: Да, но, видимо, этот мастер-стеклодув все-таки делает чашку. При помощи небольшой палочки он приделывает к остывшему стаканчику еще кусочек расплавленного стекла. И, работая этой же палочкой, вылепляет ручку. Это чашка, друзья! И теперь она готова. Вообще, ужасно интересно наблюдать за работой людей в этом цеху.

0: Как лихо они управляются с этим удивительным, быстро застывающим материалом. Все блестит, переливается разными цветами.
1: Разными? Я так понял, что стекло это что-то бесцветное, прозрачное, даже иногда почти незаметное.
0: Люди досыпают в песок разные краски, прежде чем плавить. Для того, чтобы стеклянные чашки и тарелки получались разноцветными, а иногда даже и вовсе непрозрачными. Кроме того, некоторые такие добавки могут сделать изделие не бьющимся.
1: Кстати, вероятно, именно здесь и кроется загадка тех самых летающих тарелок. Что-то такое можно добавить, чтобы получилось летающее стекло?
0: Я немедленно попробую это выяснить, Радикс. До связи, озеряне. Как знать, может быть, мы сегодня сделаем открытие, которое позволит каждому из вас в ближайшем будущем своими глазами взглянуть на земные чудеса.
2: В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».
1: Ну а мы продолжаем нашу программу. У микрофона Радикс.
3: И Мудриция.
1: Мы говорим о земной посуде. Вот что любопытно. Чтобы сделать керамическую посуду, люди месят мокрую холодную глину, потом лепят руками.
3: Иногда используя гончарный круг. Такое крутящееся лежащее колесо, при помощи которого им удалось слепить ровные и аккуратные изделия.
1: А потом уже то, что получилось, отправляют в печь и жарят там.
3: Совершенно верно, Радикс.
1: А со стеклом выходит все наоборот. Сначала песок расплавляют, нагревая до совершенно немыслимых температур, а уж потом готовое изделие остужают.
3: Выходит, что так. Вообще, раз уж речь идет о посуде, пожалуй, нечестно будет ограничиться лишь разговором о стекле и глиняных изделиях. Посуду раньше и из дерева вырезали.
1: Что, вот чашки и тарелки?
3: Да-да, и их в том числе. Сейчас, конечно, такая посуда, что называется, не в ходу. Она все-таки не особенно долговечна, но она весьма успешно использовалась предками сегодняшних землян. Кроме того, столовую посуду делали и из металлов.
1: Из каких же?
3: В Древнем Риме отливали посуду из олова. Уже тогда, кстати, стали делить предметы сервировки на каждодневные, парадные и декоративные, те, которыми можно только любоваться. Праздничная посуда делалась из драгоценных металлов. Мода на такую посуду держалась очень долго. На протяжении столетий столы в богатых домах ломились под тяжестью золотых и серебряных сервизов. Причем это была не просто посуда, а настоящее произведение искусства. Но в наши дни металлические сосуды в основном служат для приготовления пищи. На столе их редко встретишь.
1: Но все-таки что деревянные, что металлические тарелки прочнее стекла. Мне кажется, Мудриция, главный недостаток этого удивительного прозрачного материала – хрупкость и отсутствие гибкости.
3: Гибкости? Не так давно на Земле научились вытягивать тончайшие стеклянные нити, и не поверите, друзья, они гибкие, ими можно шить, да-да, но стеклянную тарелку или чашку согнуть или смять вам, конечно, не удастся. А вот, кстати, в конце прошлого века люди начали очень активно использовать одноразовую посуду, которую в самом деле после еды можно смять и...
1: Выбросить?
3: Да, друзья, тут мы наблюдаем интересную историю. Когда-то пещерный человек придумал готовить еду, используя различные емкости, затем постепенно понял, что есть удобнее из собственной плошки, а не зачерпывая пищу из общего котла или обжигаясь, держать в руке кусок мяса. С течением времени люди все больше внимания уделяли красивому оформлению стола. Посуда становилась все более изысканной. Грубые керамические миски превращались в изящные тонкостенные сосуды причудливых форм. Посуда считалась драгоценным подарком, ее передавали по наследству, а потом земляне как-то стали утрачивать интерес к этим вещам. И до того дошло, что в какой-то момент им даже стало лень мыть посуду после еды. Разумеется, куда проще просто выбросить тарелку и стаканчик. Сначала их делали из бумаги.
1: Но ведь это очень неэкономично. Бумага ведь делается из деревьев.
3: Сейчас очень популярна посуда из пластика.
1: Что? Подумать только!
3: Но на мой взгляд, она все-таки недостаточно красива. И потом, представьте, Радикс, какое сразу получается количество мусора. Если каждый землянин после каждого обеда выбросит

0: по тарелке или стакану.
1: Но ведь пластиковую посуду можно переработать. Как-то очистить, переплавить и...
0: Да, но для пищи ее уже нельзя будет использовать. И в итоге получается очень много отходов.
1: А куда их девать, непонятно. Разлагается пластик очень долго, около 300 лет.
0: А вот, кстати, чтобы разложился стеклянный предмет, потребуется более 1000 лет.
1: Если учесть, что стеклянная посуда легко бьется, как же быть с осколками? Тоже получается большое количество мусора, который, к тому же... 1000 лет будет лежать и...
0: Осколки можно заново расплавить и сделать новые стеклянные предметы. Причем переработанное стекло, в отличие от пластика, получается таким же хорошим и чистым.
2: Энциклопедия интересных вещей.
3: Озеряне! В эфире экстренный выпуск новостей. Команда наших журналистов, находящихся на планете Земля, стоит на пороге открытия. Быть может, уже сегодня отважные исследователи представят нам новый вид космического транспорта, который позволит каждому озерянину путешествовать далеко за пределами галактики.
0: Радикс, дорогой, вы слышали?
1: Я даже не знаю, что и сказать.
4: Зато я знаю.
1: Брам, вы вышли на связь?
4: Да-да, друзья. Я по-прежнему на стекольном заводе. Оказывается, здесь есть музей посуды. Это что-то невероятное. Сколько, оказывается, существует ее разновидностей, просто уму непостижимо. Например, кроме известных нам чайников, существуют подобные емкости для кофе, молока, сливок. Они различаются как по форме, так и по размеру. А какое количество разных чашек!
0: Сосуд для питья с ручкой.
4: Не только, друзья. Я насчитал 6 видов чашек, у некоторых из которых вообще нет ручек. Их называют пиалы. А у бульонной, например, ручек целых 2. Кроме того, бывают чашечки не для напитков, а, скажем, для вареных яиц, и их тоже несколько видов.
1: Коллега, но я думаю, нашим слушателям не терпится услышать о тарелках.
4: О да, их очень-очень много. Большие и маленькие. Некоторые на ножках. Их, правда, называют вазами и используют для подачи фруктов и пирожных. Есть тарелочки для рыбы, они продолговатой формы. Вот еще я наблюдаю тарелку с перегородочками, чтобы можно было положить на нее несколько видов еды, и она не перемешается. Называется «минажница».
0: А для полетов? Для полетов тарелки там есть?
4: Такой подписи я пока не нашел. Но поскольку я тут совершенно один, рискну провести испытание. Нужно только выбрать подходящую. Нашел! Вы не поверите, нашел! Большое блюдо, накрытое высокой полукруглой крышкой. Точно, кабина пилота. Ну-ка, что написано? Баранчик. Посуда с крышкой для подачи вторых блюд. Непонятно только, почему баранчик. Что ж, друзья, я готов к испытаниям.
1: Удачи, Брам!
4: На старт! Внимание! Пуск!
1: Брам, вы в порядке?
4: Немного не справился с управлением.
0: Может, попробуйте еще какую-нибудь модель?
4: Честно говоря, больших тарелок тут больше нет. Я срочно телепортируюсь на космолет.
0: Мне нужно срочно сделать об этом доклад в Академии наук. Я отключаюсь. До свидания, коллеги.
1: До свидания, мудрица. Да и наше время подходит к концу. Следите за репортажами с Земли. С вами был Радикс и...
2: Энциклопедия интересных вещей.
4: Вот и я.
1: Ну и заварили вы кашу, Брам. Теперь вся Азира ждет, что мы привезем им секрет нового межпланетного транспорта.
4: Честное слово, Радикс, там в этом музее посуды не было совершенно ничего летающего.
1: Может, имелось в виду что-то другое? Ну-ка, посмотрим в словаре. Тарелка. Предмет посуды, антенна для приема спутникового сигнала, музыкальный инструмент, летающая тарелка, вот! Что тут написано? Так называют неопознанный летающий объект, непонятный источник света в небе, ошибочно приписывая ему инопланетное происхождение. Обычно это просто зрительный обман.
4: Так на тарелках

0: радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
3: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
4: О, дорогой Базиль, уи!
3: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
12: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
13: Фитакса, все вкусней!
14: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
15: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8.

0: 495-921-40-41.
1: А знаете ли вы что?
2: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно»
3: все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: тыквенный рекорд, блестящая победа, конкурс для учителей. В Кузбассе сварили 120 литров тыквенного варенья и установили рекорд России. Все случилось на фестивале «Пачинская тыква» в старинном селе Пача. Эта деревушка издревле славится своими огромными тыквами. Местные жители постоянно выращивают гигантские овощи, которые весят более 100 килограммов. Решили в этом году сварить из них варенье. По секретному рецепту повара добавили в варенье курагу с апельсинами и угостили всех желающих. По словам гостей фестиваля, получилось очень вкусно. Из Кемеровской области переносимся в Москву. Ученик столичной школы номер 444 Георгий Ошкин завоевал золото на Международной олимпиаде по географии в Белграде. География – это наука о Земле. Она изучает горы, реки, моря, страны и жизнь людей в разных уголках планеты. В школе этот предмет начинается с 5 класса. Георгий на олимпиаду поехал в составе сборной. Участники отвечали на сложные вопросы, работали с картами и фотографиями. Георгий справился лучше всех. В общей сложности московские школьники привезли с состязаний 5 медалей. 3 золота, серебро и бронзу. Отличный результат! Поздравляем! Сегодня поздравляем всех учителей. Благодаря их усилиям ребята побеждают на олимпиадах, познают мир, совершают открытия, находят свое призвание. У всех, кто учился в школе и кто сейчас учится, есть уникальная возможность поблагодарить своих учителей литературы. Надо рассказать о них на сайте Национальной премии общественного признания «Интонация». Учитель-победитель получит 1 миллион рублей. Почему конкурс проводят именно для учителей литературы, Детскому радио рассказала Марина Смирнова, руководитель Национальной премии «Интонация».
3: Я считаю, что урок литературы – это вообще один из самых главных уроков в школе, потому что это урок про человека. И он помогает понять себя, понять других людей. Потому что, ну, пока ты школьник, у тебя есть совсем небольшое окружение, очень мало жизненного опыта, и именно с помощью литературных героев ты понимаешь разные точки зрения, понимаешь других людей, и литература становится таким проводником в большой мир, в большую жизнь. И вот учитель становится как раз тем человеком, который может подсказать разные модели поведения в разной ситуации и, по сути, формирует систему ценностей.
0: В декабре состоится суперфинал премии и станут известны имена победителей в разных номинациях. Все подробности на сайте premia-intonacia.rf. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети. Всех приветствуем на детском радио. Микрофоны Ириска и Кирилл Рассказкин.
2: Ребята, всем привет.

0: Самый лучший это кто?
1: А я знаю, и я думаю, что мальчишки и девчонки тоже догадались, о ком речь в загадке. Ребята, кто знает, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Разбивайка
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Яша позвонил на детское радио. Яш, привет.
2: Привет, Яш.
3: Здравствуйте.
0: Яш, послушай еще раз загадку от Кирилла.
2: Когда учусь, его встречаю. Благодаря ему все знаю. Предметов школьных повелитель. Самый лучший мой...
3: Учитель.
0: Учитель, верно.
2: Молодец.
0: Это ответ учитель. А почему загадку про учителя мы загадали, знаешь?
3: Нет.
0: Ты не знаешь? А ты сегодня в школу ходил?
3: Сегодня день учителя.
0: Конечно, сегодня Всемирный день учителя. Отмечают не только в нашей стране, но и по всему миру. Поэтому загадка у нас про преподавателя. И будем сегодня, конечно же, говорить об этой профессии. Говорить слова благодарности всем учителям.
2: Да. Ну что ж, друзья мои, спрашиваем вас. Расскажите о своем любимом учителе. Какой он? Как? Что это за ваш учитель такой? И вот если бы вы могли провести один день в роли учителя, что бы вы сделали? Такой у нас урок самоуправления. Присылайте свои ответы в сообщалочке плюс 7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и, конечно же, с удовольствием прочтем ваши сообщения.

0: «Вставайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Иришкой.
0: Ребята, сегодня 5 октября на календаре, Всемирный день учителя. Поздравляем всех преподавателей, учителей, школьных, преподавателей секций, кружков с Всемирным днем учителя, с вашим профессиональным праздником. В нашей стране этот праздник появился, кстати, давно, еще в 1965 году, только представьте, то есть 61 год назад. Бабушки, дедушки ваши, ребята, мамы, папы тоже, когда были школьниками, ходили в школу и ждали этот день, чтобы подарить любимому педагогу букет цветов, сказать слова благодарности за труд и любовь. Раньше, кстати, отмечали, помнишь, Кирилл, этот день, день учителя, в первое воскресенье октября.
2: А вот потом организация ЮНЕСКО учредила Международный день учителей. И вот наша страна присоединилась к этому празднику. И вот с этого момента самого День учителя в России также празднуют 5 октября, как и во всем мире. Поэтому поздравления сегодня принимают учителя во всем мире, на всей нашей огромной-огромной матушке Земле. Ну и, конечно же, у каждого ученика свой любимый учитель. Что-то вот определенное нравится. И мы вас, ребята, просим, расскажите о своем любимом учителе. Какой же он? И давайте тоже еще с вами пофантазируем. Если бы вы могли провести один день в роли учителя, то что бы вы сделали? Расскажите нам об этом в прямом эфире.
0: Да, Кирилл, а ты помнишь своего первого учителя?
2: Конечно, Марина Михайловна.
0: Это первый учитель начальных классов.
2: Да, и мы были у нее первыми, она была у нас первой.
0: А, она только пришла работать в школу.
2: Да, она
0: как
2: только
0: здорово.
2: После института, да,
0: как
2: была.
0: Как здорово. Я своего первого учителя тоже помню, Елену Владимировну, преподаватель начальных классов. Ребята, расскажите о своем любимом учителе. Звоните 8495-134-56-64.

0: «Чайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Арина позвонила на детское радио. Арин, здравствуй.
3: Привет, Арин.
2: Арин, рассказывай о своем любимом учителе. Какой он?
4: У меня любимый учитель, бывший наш классный учитель Виктория Валерьевна.
2: Угу. Ты в каком классе сейчас учишься?
4: В четвертом.
2: Так, и у вас тоже Виктория Валерьевна сейчас?
4: Нет, она в прошлом году ушла.
2: А, угу. У вас сейчас другой преподаватель?
4: Да.
2: Угу. И ты скучаешь, наверное, да, по ней?
4: Да, очень.
3: Так, а какие же качества были у твоего учителя, что вот ты так по ней скучаешь?
4: Ну, она была доброй, да. Справедливой. Угу. Она любила животных.
3: Ну, а как это проявлялось? Она приходила на урок с кем-то?
4: Нет, ну, она разрешала приходить в класс с животными. И сама брала к себе бездомных кошек, например.
3: Какая молодец. Так, а с какими же животными вы на урок-то приходили?
4: Ну, не совсем на урок. Один раз мой одноклассник принес морскую свинку.
3: О, какая прелесть.
4: Главное, а я приходила со своей собакой.
2: А собака где была, пока ты училась?
4: Собака-то дома.
2: Нет, ну когда ты приходила с собакой, или ты приходила не на учебу?
4: А, ну, я с собакой приходила, когда у меня был день рождения.
2: А, угу. Понятно, понятно. В общем, учительница добрая, справедливая, любит животных. Это важные качества.
4: Да.
2: Хорошо, хорошо. Спасибо большое, Арин, за звонок. Ребята, кто не смог дозвониться, пишите нам в сообщалочки. Рассказывайте о своих любимых учителях, какие они, пишите про качества, которые вам нравятся в учителе. Ну и также, если бы вы могли провести один день в роли учителя, что бы вы сделали?
3: Присылайте свои сообщения. +7 916 968 0968 WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Это сообщалочки детского радио. Ждем.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 7 октября с 18.30 до 19, 10 октября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
12: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
13: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
14: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
15: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
16: Слышишь,

0: медийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня Всемирный день учителя. Поздравляем всех преподавателей с их профессиональным праздником. Желаем, конечно, в первую очередь здоровья, терпения. Ну и говорим сегодня спасибо всем учителям за то, что у них столько терпения, столько сил. И, конечно же, спрашиваем вас, мальчишки и девчонки, расскажите, пожалуйста, о своем любимом учителе. Какой он? Опишите его черты характера, черты профессиональные. И подумайте, если бы вы были преподавателем, как бы вы провели урок и какой?
3: Ну вот, например, Ника из Воронежа пишет, что если бы она была учителем, то отменила бы домашку. А ее любимый учитель — это Татьяна Хвалебнова. Она преподает русский язык. От души ее поздравляет с днем учителя, Никуся.
2: Угу. Так, хорошо. Замечательно. Еще у нас сообщение от...

0: Веры, учатся в 6 классе. Верочка, самый любимый преподаватель, который учил их в начальной школе, Надежда Андреевна. Еще нравится учитель математики Ирина Витальевна, хотя она очень строгая. Но нравится она, это вот из старшей школы. Но, с другой стороны, строгая, но справедливая, потому что если бы она не была строгой, наверное, бы все ребята вели себя плохо и не слушались бы.
1: Да, скорее всего. Виктория Михайловна Алексюк, учитель русского языка и литературы, это Тимофей нам написал. А вот Степа из Перми поздравляет с праздником тренера по карате Наталью Юрьевну Чуракову. Ей нравится, что она не строгая, не ругает нас и учит новому.
0: Так, Марк нам пишет на детское радио, если бы он был учителем, он бы звонил в колокольчик тому, кто не слушается. Это для детей был бы сигнал успокоиться. Позвонил в колокольчик, значит, нужно смирно себя вести. Так, еще Марк в школьной столовой, как учитель, помогал бы детям, если бы он был преподавателем. В интересной форме он бы показывал, как распробовать необычные блюда и как правильно сервировать стол. Да. Смотри, как интересно.
1: Да, здорово. Молодцы, ребята. Интересные, кстати. А вот по поводу отмены домашки, я знаю, что в некоторых школах, ну, в частности, за рубежом, да, не задают домашние задания, ну, или, по крайней мере, его делают непосредственно в школе.
0: Ну, там, если нет домашней работы, то они после урока все равно остаются на продленку и закрепляют усвоенные, как бы, ну, знания, полученные знания на уроке, ну, на продленке. То есть все равно в том или ином виде домашнее задание,
1: да,
0: оно
1: задание
0: существует.
1: Есть.
0: Да, оно существует. Просто в школе ребята проводят практически целый день. Днем учатся, вторая половина дня продленка закрепления знаний. Ребята, продолжайте присылать свои сообщения. +7 916 968 0968. Пишите о своих любимых учителях, говорите им слова благодарности.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня Всемирный день учителя. Отмечаем в дневном шоу «Развивайка». Давайте с вами немножечко вернемся в прошлое и вспомним слово «школа», да? Откуда пришло к нам вообще и кто был самым первым учителем на Земле? Ну, слово «школа» зародилось у нас в Древней Греции, и переводилось оно как «досуг», «отдых» или «свободное время». Да, не удивляйтесь, именно «досуг», «свободное время». Древние греки считали, что лучший отдых для человека – это не лежание на диване, а умная, интересная беседа, диалоги. Мудрецы в Древней Греции собирались на площадях или в тенистых оливковых рощах, спорили, беседовали, как устроен мир, почему звезды не падают на землю. Ну и вообще, что такое справедливость? Какие важные вопросы поднимали, да, о справедливости? Дети прибегали послушать эти беседы. И таким образом досуг постепенно превратился в уроки. Вот так вот. А слово «школа» осталось с тех времен.
3: Ну, а вот кто же был первым учителем? Ну, вообще в первобытных племенах еще давным-давно учителями становились самые опытные охотники и старейшины. Вот они-то и учили малышей бесшумно ходить по лесу, отличать съедобные ягоды от ядовитых и разводить огонь. А вот в Древней Греции, о которой только что Ириска рассказывала, появилось слово «педагог». Но тогда это был вовсе не учитель, между прочим, в классе. Педагогом, что переводится как «ведущий ребенка», называли... Не поверите. Раба, да, который водил мальчика в школу, именно мальчика, и следил, чтобы тот не хулиганил по дороге. Сам же учитель назывался дидаскал. Именно он учил грамоте, счету и поэзии. Ну и, судя по всему, тогда-то мальчиков только и учили.
2: Да, учили только мальчиков. Девочек обучали все-таки ведению домашнего хозяйства, а образование девочки стали получать уже намного позже. Ребят, сегодня отмечаем Всемирный день учителя. Просим вас рассказать о своем любимом преподаватели, какое, напишите его. Ну и пофантазируйте, если бы вы смогли провести один день в роли учителя, что бы вы сделали, какой урок провели, а может быть, какое-то правило бы новое ввели в школе. Скорее звоните в прямой эфир.
3: 8-495-134-5664.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите о своем любимом учителе. Какой он?
2: Итак, нам Вова позвонил. Володь, привет.
3: Привет.
2: Рассказывай.
1: Слушаем тебя.
3: Мой любимый предмет – это русский язык. Mm-hmm. И я бы его провел, потому что я хочу ввести новое правило запретов телефонов.
1: Это что значит? Как оно будет сформулировано, это правило?
3: То есть все должны сдавать телефоны, все гаджеты, независимо, даже если это будет кнопочный телефон.
1: А сдавать что, перед уроком или как? Или...
2: Перед входом в школу.
3: Нет, именно перед входом в класс, именно мой класс, нужно сдать телефоны.
1: Так, угу. Потому что подглядывают, да, ребята, пытаются, наверное, узнать, как пишется правильно слово. Сами не учат словарные слова, не запоминают, а лезут телефончики подглядывать, верно?
3: Да, вот у меня одноклассники постоянно, вот мне жалко учительницу, потому что все постоянно в телефонах сидят, слова гуглят.
2: Ну, так ты и скажи учителю, как зовут учитель-то по-русскому?
3: Ирина Анатольевна.
2: Ну, скажи, Ирина Анатольевна, давайте введем новые правила. Будем с вами сдавать все телефоны вообще. И вы своим примером тоже. Вот вы положите свой телефон, Ирина Анатольевна, скажете, ребята, вот мой телефон, и вы кладите сюда свои, чтобы им всем вместе весело было. И все. Почему нет?
1: Можно предложить. Я просто не знаю сейчас, какие правила в школе действуют. Ну, в целом...
2: Почему нет?
1: Хотя бы обсудить.
2: Конечно, да, на повестку дня.
1: Угу. Так, а у тебя есть любимый учитель, Вов?
3: Любимый учитель – это еще учитель русского языка и учитель литературы.
1: Это Ирина Анатольевна как раз.
3: Да, но учитель литературы другой, я не помню имя, отчество.
2: Ну, про Ирину Анатольевну знаем уже хорошо.
1: Хорошо, ну узнай, будет приятно преподавателю, если ты запомнишь имя, отчество, и также скажешь спасибо за то, какие знания вам дают.
2: Да.
1: Спасибо, Вов.
2: Ну, зато, Ириска, знаешь что, все мы знаем имя педагога, преподавателя, учителя по математике.
1: Да, я тоже так думаю. Марья Петровна,
2: Марья Петровна,
1: в виду,
2: конечно,
1: да?
2: же,
1: которая не просто учитель математики, но еще и детектив.
2: Верно, детективного агентства «Хрум». И вот, друзья, мы приглашаем вас в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. А в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
1: Готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Тогда скорее звоните, ребят, по телефону 8495-134-56-64. Ждем.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием, но вот только мы не можем понять, как же им удалось распознать одну из улик.
2: Очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его просто обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Зоя. Зоя, приветствуем
3: тебя.
2: Привет,
3: Зоя.
4: Привет!
2: Привет, привет! Любишь Хрум?
4: Очень!
2: Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Конечно.
2: Хорошо, отлично. Итак, Кирилл, что же мы знаем об улике? Слушай описание улики внимательно, Зоя.
3: Это предмет черного цвета с ручкой в форме головы попугая. Изготовлен из особо прочной ткани, что не объясняет его летные характеристики. Имеет свойство поднимать владелицу в воздух при малейшем порыве восточного ветра. Предположительно, улика хранилась в сумке из коврового гобелена, в которую необъяснимым образом может поместиться множество предметов, включая раскладную кровать. А дальше все размыто.
2: Итак, предмет черного цвета, который умеет летать. Умеет летать при восточном ветре. Да еще и поднимать свою владелицу. Красивую, красивую девушку. Как ты думаешь, о чем идет?
4: Мне кажется, что это ковер-самолет.
2: Ковер-самолет, да? А смотри, смотри, Зоя, тут еще знаешь что? Я думаю, что все-таки нет. Давай думать еще. Смотри, это, наверное, не ковер-самолет. Этот черный предмет может раскрываться, складываться в такую палочку, как будто потом нажимается и как будто...
4: О, я поняла, что это зонтик.
2: Да,
4: зонтик из Мэри Поппинс, скорее всего.
2: Точно, какая же ты молодец. Ну, настоящий юный детектив. Поздравляем тебя, Зоенька.
3: Зоенька, от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум» «Осторожно, Чудо-Юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Все подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
2: А еще Зоя, сержант Гусь, передает тебе привет. И он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. И еще, Зоя, слушай, сержант Гусь обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум».
3: Еще раз поздравляем, желаем отличного просмотра. Да, кстати, Зоя, приходи пораньше. За час до спектакля зрителей ждет веселая игровая программа.
0: Реклама спонсора.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
10: Я!
3: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Радио!
3: Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
13: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
15: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы что?
17: Все ленивцы – левши.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
16: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске крошечные лапти, великолепная память, любимая профессия. Учитель из Омской области попал в Книгу рекордов. Александр Владимирович Родионов сплел из бересты крошечные лапти. Они размером с рисовое зернышко. Береста – это кора береза. Из нее на Руси издавна плели лапти и корзины. Александр Владимирович – один из самых известных мастеров. В школе работает более 40 лет. Благодаря его труду и таланту, многие ребята научились делать разные изделия из бересты. Учитель передает им секреты ремесла и успешно ставит рекорды. Прославился своим рекордом учитель математики из Германии Кристиан Шефер. Он запомнил 87 цифр, находясь под водой. Мужчина нырнул в бассейн, задержал дыхание и увидел на экране телефона длинную цепочку цифр. Когда вынырнул, сразу назвал все цифры по порядку. Ни разу не ошибся. Кристиан давно славится своей невероятной памятью. Однажды он запомнил 250 монет подряд и 11 телефонных номеров за 3 минуты. Учитель уверяет, что математика тут ни при чем. Он просто превращает цифры в яркие картинки и придумывает с ними истории. Так ему удается запоминать все, что нужно. И неважно где – на земле или под водой. Учитель – непростая и ответственная профессия. Кто и почему ее выбирает и за что любит, решили выяснить наши корреспонденты. Вот что рассказали детскому радио педагоги московских школ.
3: Я учитель русского языка. Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится общаться с детьми. Мне нравится наблюдать за тем, как живет в языке слово, как оно изменяется.
4: В моей работе мне больше всего нравится смотреть, как улыбаются дети, рассуждать с ними на различные темы. И вообще с детьми никогда не соскучишься.
5: Мне больше всего нравится делать так, чтобы ребенок вдруг понял какое-то правило и научился его применять. А еще я обожаю литературу, и мне очень нравится, когда дети вдруг тоже начинают любить стихи или рассказы, или повести какого-то писателя.
6: Больше всего в своей работе я люблю входить в кабинет. Когда я вхожу в свой класс, я, честное слово, чувствую себя счастливой, когда вижу детей.
0: Дорогие учителя, будьте счастливы! Спасибо за ваше тепло, терпение и мудрость. За то, что каждый день вы входите в класс с улыбкой и дарите нам новые знания. С праздником! На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, сегодня мы отмечаем День учителя на детском радио, говорим слова благодарности всем преподавателям. Ну а вы, мальчишки и девчонки, вспоминаете своих учителей, какие они. Я знаю, что многие ребята, они дружат со своими учителями и любят с ними не только на уроках, да, получать знания от учителей, но и гулять, ходить в музеи, на выставки, на разные экскурсии. Например, на экскурсию к нам в студию детского радио. Многие приходят целыми классами.
2: Да, и тут уже, кстати, одновременно с тем, что мы для вас и ведущие, экскурсоводы, мы еще и педагогами становимся в некоем роде. Чему-то вас учим. Ну, например, артикуляционные разминки, да. Рассказываем вам всякие интересные факты о том, как радио появилось. Заходим с вами в студию, на всю страну передаем приветы, обязательно открываем сундучок с секретом. Но, помимо всего прочего, мы, ребята, еще приглашаем к нам в гости и именинников, тех, у кого...

0: У нас пишут ребята про своих преподавателей.
1: Так, у меня есть учительница Ирина Адамовна. Это, видимо, Евушка нам пишет. Она очень добрая, в то же время строгая. Я ее обожаю. Ну, а сама я отличница.
0: Так, хорошо. Еще нам пишет Иван из Москвы. Здравствуй, любимое детское радио. Моим любимым учителем в начальной школе был Леонид Дмитриевич. Он преподавал у Ивана музыку. Всегда все понятно объяснял. Сам играл на баяне. Очень нравились его уроки. Играли на инструментах, пели песни. Было классно. Иван с теплотой вспоминает Леонида Дмитриевича.
1: А вот Сережа из Новосибирска передает привет. Привет Валерии Евгеньевне, она преподаватель английского языка. Очень добрая, приветливая, спасибо учителям за терпение и труд. Учитель очень и очень непростая профессия.
0: Ребят, продолжайте присылать истории, какой у вас любимый учитель, ну и представляйте себя тоже. Если бы вы стали на один день учителем, что бы вы сделали? Может быть, какой-то урок провели или какое-то правило новое ввели в школе? Плюс +7 916 968 0968.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня отмечаем Всемирный день учителя. Всех преподавателей поздравляем с их профессиональным праздником. Сейчас, кстати, пообщаемся с одним из учителей, педагогов. Артем Гусев с нами на связи, педагог, победитель конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2023 года. Также Артем еще и автор новейшей хрестоматии по литературе для 5 класса. Артем с нами на связи. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Артем. Артем. А вот что-то у нас со связью. А, ничего страшного, сейчас мы

0: с Артемом еще пообщаемся. Ну и, кстати, очень интересная книга, между прочим. Я сейчас на нее смотрю. Такая она достаточно толстая. У нее очень красивая обложка, между прочим. И, судя по всему, я думаю, там очень много информации.
1: Да, ты знаешь, в этой книге есть и мифы Древней Греции, и подвиги Геракла. Ты понимаешь? И также басни Крылова. Известные, самые известные стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Также есть отрывок из произведения Гоголя «Ночь перед Рождеством». Очень полезная книга. Артем с нами на связи. Артем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Артем.
2: Добрый день, добрый день.
1: Мы вас поздравляем с Днем Учителя. Желаем вам вдохновения, сил, терпения, много-много энергии, задора.
0: Послушных учеников.
1: Послушных учеников. И вы выучите еще не одно поколение. Расскажите нам, пожалуйста, как и когда вы поняли, что хотите стать именно учителем, а там не врачом, не космонавтом, не блогером?
2: Наверное, такое решение мы все принимаем в детстве, самое такое первое решение, когда начинаем играть. Играть мне никто никогда не запрещал, и у меня была возможность попробовать себя в детстве в качестве врача, ну вот космонавта, пожалуй, нет. А осознанное решение было принято на последнем курсе университета. Я на самом деле не учитель по первому образованию, оканчивая факультет журналистики МГУ, я понял, что с журналистикой я буду связан опосредованно, а основное место работы будет все-таки школа.
0: Артем, вы победили в конкурсе, стали лучшим учителем родного языка в 2023 году. А какой ваш самый любимый урок, ну или тема, о которой вы можете рассказывать бесконечно?
2: Я, конечно, очень люблю уроки литературы. Больше всего я люблю анализировать художественные тексты или эпизоды. С большим удовольствием мы с учениками готовимся к олимпиадам по литературе. А больше всего в процессе урока люблю, когда уже термины разобраны, образ героя, про образ героя мы тоже поговорили. Остается время для личного восприятия. И такой прием, литературный, если психолог, если позволите, и мы начинаем обсуждать, как бы мы себя повели в этой ситуации, как этот поступок или как эти слова характеризуют героя. И мы даже своих запросов в этот момент прорабатываем. И мне очень важно посмотреть, как реагируют дети на персонажа, потому что в этот момент появляется возможность достаточно серьезные темы обсудить. И, наверное, это темы, которые все волнуют в первую очередь подростков на уроках, чем меня как педагога.
1: Ну, то есть вы обсуждаете, анализируете именно вот героев, персонажей. То есть что бы сделали дети, окажись они там...
2: Окажись они в этой
1: на
2: ситуации.
1: На месте, да. Допустим, Чичикова того же самого.
2: Да, сколько бы они купили бы эти души.
1: Да.
2: Продать.
1: Да, что бы они сделали. Интересный, кстати, интересный, вы знаете, ход. Ну, вообще, наш русский язык очень древний, богатый. Есть у вас какое-то любимое волшебное слово в русском языке, которое может, допустим, не знаю, мгновенно поднять настроение или поднять настроение окружающим?
2: У меня, наверное, слово, которое меня мотивирует. Я его с каждым годом все больше и больше разрешаю себе говорить. Слово «можно» или слово «надо пробовать», потому что так много страхов и так много было запретов. А такой у меня прекрасный предмет, в котором, вот если в математике, физике у нас точные решения должны быть и конкретные в ответ, то в литературе, например, можно к решению подойти разными путями, и все они будут правильны. Поэтому своим ученикам я тоже говорю, что много чего можно. И в рамках школьного урока, и в жизни много чего можно. Мы сами себе больше запрещаем.
0: Артем, а как вы относитесь к современным словам, которые ребята очень часто используют, можно назвать это, наверное, заимствованиями? Краш, кринж, вайб и прочее.
2: Да, спасибо. На самом деле, вот когда мы говорим про лексику, про жаргонизмы, это один из самых любимых уроков у детей сегодня. Моя позиция здесь близка позиции Корнеевского в своей книге «Живой как жизнь». Он говорит, что вот старики, они

0: обычно считают, что их дети или внуки уродуют правильную русскую речь. А дальше он говорит, что вот настало его время ворчать. То есть всегда молодежь говорит на каком-то непонятном взрослому человеку языке, но это, в этом и есть, в этом и заключается суть сленга, его задача отделить одну группу от другой, сделать так, чтобы люди, которые используют этот сленг, не были поняты. Ну, в данном случае представитель поколения. Наверное, вы замечаете, что поколения меняются, люди взрослеют, и сленг меняется вслед за ними. Ну, вот когда-то мы говорили там «предки» или «предки». Сейчас произнесет у нас минут нас представитель молодого поколения. Mm-hmm. Поэтому нормально. Язык сам решит, что оставить, а удалить вот из своей
1: страны. Спасибо вам огромное. Артем Гусев, педагог, победитель конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2023 года», а также автор новейшей хрестоматии по литературе для 5 класса с нами был на связи. Итак, ребята, сейчас пришло время поиграть, и мы как раз разыграем новейшую хрестоматию Артема Гусева. Поэтому звоните в прямой эфир. Мы вас ждем 8495-134-56-64.

0: века. Это игра «Рифмоплет». Нам позвонила Таня. Тань, здравствуй.
1: Привет, Тань.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Танюш, мы с Риской прочтем стихотворение, в котором есть пропущенные слова. Твоя задача — добавлять эти слова в произведение, и самое главное, они должны быть в рифму. Ну и стихотворение, конечно же, будет посвящено учителям. Понятно?
2: Да.
1: Умница. Тогда начинаем.
0: Быть учителем — призванье. Нужно так детей любить, чтобы душу и старанье без остатка им...
2: Дарить.
0: Дарить, верно.

0: Хорошо. Быть примером подражания. Интересно объяснять, чтоб имели все желания на уроках...
1: Понимать.
0: Понимать, отлично.
2: Нет, учитель не волшебник, просто должен много знать. Не ленитесь же, учебник тоже чаще...
1: Открывать.
2: Умница. Вырастет из вас строитель, космонавт, лишь дайте срок. А пока опять учитель в класс приходит на...
1: Урок.
0: Учитель, он не только в школе, учитель сердцем всех мудрей. Спасет он от душевной боли, научит к миру быть...
1: Добрей.
0: Добрей, верно. Пусть пролетают и дни, и года, мы о тебе будем помнить всегда, школьный учитель родной, сердцем мы всюду с...
1: Тобой.
0: Тобой, браво!
2: Ну, молодец.
0: Рифмы подобрала. Правильно. Танюш, молодец, прекрасно справилась с заданием. Мы тебя поздравляем. Вручаем тебе подарочек, хрестоматию по литературе. Артема Гусева, как
1: Спасибо.
0: Раз преподавателя, который с нами только что был в эфире и общался.
2: Ну и, конечно же, Танечка, не клади трубочку, обязательно сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а вам, ребята, мальчишки и девчонки, мы напоминаем, расскажите нам, пожалуйста, о своем учителе любимом. Чем же, за что вы его так любите и что бы вы сделали, если бы на один день тоже стали учителем? +7 916 968 0968.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
14: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Вивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня отмечаем День учителя. Вот мы уже сегодня вспоминали учителя математики из детективного агентства «Хрум» Марию Петровну. И вот как раз этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. Опять предстоит выяснять Марии Петровне, Любане, Максу, Добрыне, да, и сержант Гусь к ним присоединится. Что же там в сказочном мире случилось на этот раз, Кирилл? Что там за чудо-юдо такое?
3: Ну вот какое-то загадочное существо. И в сказке, где бы оно ни побывало, что-то все идет не так, как надо. Вот, например, в «Аленьком цветочке» маленькую младшую дочь похитили. В восточных сказках испортили магические предметы. Белоснежка исчезла. Ну и везде следы вот этого загадочного чудища, которого так и прозвали.
2: Ой,
3: чудо-юдо.
2: Ой, боюсь за сказочный мир. В опасности опять сказочный мир. Да опять, небось, там сказки все перепутались. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле?

0: причем, наверное, самым запутанным в их истории, вот как раз узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Рекомендуем вам, друзья, приходить пораньше, за час до начала спектакля. Вас, ребята, ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Возможно, сделать фото с нами, любимыми ведущими детского радио. Ну, а вся подробная информация ждет вас на сайте dtfm.ru. Заходите туда вместе с родителями. Возрастная категория 6+.
0: Ждем Хрум, конечно. Лишь самое интересное узнать про это чудо-юдо. Так, ну, заходим теперь в сообщалочки. Интересно также узнать, какие любимые учителя у наших ребят, какие слова благодарности они им приготовили. Ну и вообще, если бы наши ребята были бы учителями на один день, стали бы, да, что бы они сделали? Вот, Кирилл, давай с тобой тоже пофантазируем. Ты-то что бы сделал, если бы стал учителем на один день?
1: Если бы я
0: стал... вот точно знаю, но ты пока подумай, давай, я тебя врасплох немножко застала, конечно. А я бы провела урок дружбы, понимания и уважения между мальчиками и девочками. Я бы постаралась рассказать мальчишкам, какие комплименты любим мы, девочки, как правильно ухаживать за девочками, как уважительно к ним относиться. А девочкам я бы рассказала, как правильно принимать эти комплименты, также, что нужно заботиться о мальчиках, они тоже нуждаются в нашей заботе. Ну и вообще, что такое уважение между мальчишками и девчонками?
1: А я понял, что я бы провел урок на свежем воздухе.
0: Спортивный?
1: Не обязательно спортивный. Можно было просто куда-нибудь отправиться в какой-нибудь лес, и вот там все бы уселись на какие-нибудь пенечки, и мы бы провели какой-нибудь урок, неважно какой.
0: А вот Дэнни из Москвы как раз нам пишет, да, в сообщалочке, что любимые учителя у него Светлова Ольга Вячеславовна, учитель по математике, Людмила Васильевна, учитель по уроку литературы, русского языка и истории, а также Максим Викторович, учитель по физкультуре. Вот наверняка Максим Викторович тоже устраивает уроки на свежем воздухе, если позволяет погода. А если бы сам Дэнни бы хотел, ну, стал бы, да, учителем, то он хотел бы провести урок о детском радио. Вежливоведение, доброта, чтобы ученики смогли стать лучшей версией себя.
1: Какая прелесть. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения, рассказывайте нам о своих любимых учителях, рассказывайте о том, что бы вы сделали, если бы стали учителем. Сообщалочки детского радио, +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram и Messenger Max.

0: Выпивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Какие же ребята молодцы, что пишут про своих учителей, говорят им спасибо, пожелания, присылают слова очень добрые в адрес преподавателей. Но давайте, мальчишки и девчонки, сейчас перенесемся с вами на машине времени назад, в прошлое. Узнаем, какими же были учителя у людей, которых сегодня знает весь мир. Например, у царей, императоров, поэтов, великих ученых. Вот, например, давайте перенесемся во времена Петра Первого. Когда будущему первому российскому императору Петру Великому исполнилось всего лишь 5 лет, он еще был маленьким мальчиком, к нему приставили учителя, дьяка по имени Никита Зотов. Царевич Петр был невероятно подвижным мальчиком. Он не мог усидеть на месте, да, и вот просто так вот взять учебник, да, там, псалтырь, например, да, и сидеть его читать. Ему хотелось активности. И тогда его преподаватель Никита Зотов проявил невероятную учительскую смекалку. Он заказал во дворце специальные потешные книги с кунштами. Это что такое? Это книги с яркими картинками. Когда книжечка открывается, сейчас это у нас называется 3D-модель.
3: Угу.
2: А тогда это назывались просто книги с яркими картинками, и картинки могли как бы вот так вот выпрыгивать из этих книг. И это было очень необычно. И Петр, глядя на такие страницы, иллюстрации, смотрел, там были города, корабли, сражения. И у него появилась тяга учиться. И вот его преподаватель, как раз Никита Зотов, да, рассказывал по этим картинкам и обучал будущего российского императора.
3: Ух ты, интересно. А вот у меня история, ребят, про Михаила Васильевича Ломоносова. Это наш великий ученый. Он в детстве безумно хотел учиться и пешком пришел в Москву с рыбным обозом. Представьте только себе. Он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Но вот незадача. По закону тех времен крестьянских детей туда строго-настрого запрещали принимать. Ломоносову пришлось пойти на небольшую хитрость и назваться сыном дворянина. Руководство академии и учителя вскоре раскрыли, конечно же, этот обман, и по правилам, естественно, его должны были с позором выгнать. Но преподаватели академии были настолько поражены невероятным талантом, умом, трудолюбием Ломоносова, который за один год умудрялся проходить по 3 класса, закрыли глаза на эту ложь. Они сохранили его тайну, помогли стать величайшим ученым. Вот так. Это, между прочим, дорогого стоит, когда педагоги видят потенциал и верят в человека. Ну и, соответственно, невзирая даже ни на какие правила, все равно идут навстречу.
2: Слушай, ты знаешь, да, хороших учителей в старину было много. И вот, например, у Александра Сергеевича Пушкина тоже был прекрасный преподаватель Александр Петрович Куницын, который преподавал логику и право. И что важно, вот этот Александр Петрович Куницын, он никогда не заставлял лицеистов в Царско-сельском лицее все зубрить, да, все правила. Он, наоборот, любил, когда лицеисты сами рассуждают, умеют поспорить, аргумент какой-то привести, войти в диалог с преподавателем. И вот тоже было важно развивать собственное мнение у учеников. Ребята, ну а нам важно, чтобы вы тоже развивались вместе с нами, а также играли, вспоминали песни на детском радио. Поэтому следующая наша игра так и называется «Из песни слов не выкинешь».
3: Скорее звоните в прямой эфир 8495-134-5664.

0: без песни слов не выкинешь.
1: Итак, это игра из песни слов не выкинешь. Нам позвонил Яш. Яш, привет.
2: Привет, Яш.
1: Яша!
2: Яша.
1: Так, мы с тобой синхронно. Яша, ты с нами?
2: Нет, какие-то вопросики. 8495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните поскорее. Будем с вами играть в игру из песни слов «Не выкинешь». Ну, а пока что еще быстренько почитаем ваше сообщение. Вот, например, учусь в 25-й школе Старой Купавни. Во втором Б-классе. Люблю всех учителей. Классный руководитель Алла Валерьевна. И учитель по физической культуре Ксения Денисовна. А еще учитель английского языка Олеся Сергеевна. Это Варвара из Старокупавны поздравляет их с праздником.
1: Ой, Вареньку я знаю, я помню, мы с ней встречались на спектакле «Хрум», помню, угу. Варюш. Так,
2: играем.
1: Ну что, играем, у нас Борис позвонил нам в эфир. Борь, привет.
2: Привет, Борь.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Боренька, сейчас Ириска назовет тебе несколько слов из достаточно известной песни, поверь мне. Тебе надо определить, что это за песня, угадать ее. Добро?
3: Хорошо.
2: Молодец.
1: Итак, в этой песне есть следующие слова. Буквы, в тетрадь, в школе, малышей, не обижать. Буквы, в тетрадь, в школе, малышей, не обижать. Что же это за песня?
3: Сейчас.
1: Ее на всех линейках ставят школьных, эту песенку. Угу. И 1 сентября... И 20...
3: Учат в школе.
1: Да.
2: Буквы
1: даже
2: разные писать.
3: Малышей не обижать.
2: Да.
1: Учат в школе.
2: Ну, умница,
1: вычитать,
2: Борь.
1: И умножать, малышей не обижать. Класс! Да, Боренька, правильно угадал песню. Ее как раз сейчас мы будем слушать в эфире детского радио. Ну, а тебя мы поздравляем, вручаем тебе подарок. Ланчбокс.
2: Да. Фирменный ланчбокс детского радио. Боренька, не вешай трубочку. Сейчас за эфиром обязательно расскажем, как забрать свой приз. Своих учителей тоже обязательно поздравь, не забудь. Ну а вы, ребятки, никуда не уходите. Дневное шоу «Развивайка» продолжается.

0: будет 5. Попробуй отгадать.
1: Родилась в северной стране. Любит поиграть со стражами порядка. Не любит класть голову на подушку. Еще любит поболтать, например, с тетями, соседями и акулами. Богата. Живет на вилле. Знает толк в путешествиях. Может купить 100 кило леденцов, но при этом ходит в одном и том же платье. Не дает спуску бандитам и хулиганам. Считает учебу необязательной и легко может обойтись без знания таблицы умножения. Изобрела новый вид спорта и таблетки от взросления.
0: Кто будет петь?
2: Отгадал?
3: Поет Пеппи длинный чулок.

0: Подписки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
4: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле «Чудо-юдо»? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
7: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
2: Детское радио. Реклама.
11: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
12: Умным.
11: А богатым?
12: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
13: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
11: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
12: Комфорт.
11: Повезло.
12: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
15: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
16: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
17: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
20: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
21: А знаете ли вы что?
22: Собака может рисовать не хуже человека.
23: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
24: «Ужасно интересно».
25: Я то, что неизвестно.
23: По выходным на детском радио.
2: Детское

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: тыквенный рекорд, блестящая победа, конкурс для учителей. В Кузбассе сварили 120 литров тыквенного варенья и установили рекорд России. Все случилось на фестивале «Пачинская тыква» в старинном селе Пача. Эта деревушка издревле славится своими огромными тыквами. Местные жители постоянно выращивают гигантские овощи, которые весят более 100 килограммов. Решили в этом году сварить из них вареньки. По секретному рецепту повара добавили в варенье курагу с апельсинами и угостили всех желающих. По словам гостей фестиваля, получилось очень вкусно. Из Кемеровской области переносимся в Москву. Ученик столичной школы номер 444 Георгий Ошкин завоевал золото на Международной олимпиаде по географии в Белграде. География – это наука о Земле. Она изучает горы, реки, моря, страны и жизнь людей в разных уголках планеты. В школе этот предмет начинается с 5 класса. Георгий на олимпиаду поехал в составе сборной. Участники отвечали на сложные вопросы, работали с картами и фотографиями. Георгий справился лучше всех. В общей сложности московские школьники привезли с состязаний 5 медалей. 3 золота, серебро и бронзу. Отличный результат! Поздравляем! Сегодня поздравляем всех учителей. Благодаря их усилиям ребята побеждают на олимпиадах, познают мир, совершают открытия, находят свое призвание. У всех, кто учился в школе и кто сейчас учится, есть уникальная возможность поблагодарить своих учителей литературы. Надо рассказать о них на сайте Национальной премии общественного признания «Интонация». Учитель-победитель получит 1 миллион рублей. Почему конкурс проводят именно для учителей литературы, Детскому радио рассказала Марина Смирнова, руководитель Национальной премии «Интонация».
3: Я считаю, что урок литературы – это вообще один из самых главных уроков в школе, потому что это урок про человека. И он помогает понять себя, понять других людей. Потому что, пока ты школьник, у тебя есть совсем небольшое окружение, очень мало жизненного опыта, и именно с помощью литературных героев ты понимаешь разные точки зрения, понимаешь других людей, и литература становится таким проводником в большой мир, в большую жизнь, и вот учитель становится как раз тем человеком, который может подсказать разные модели поведения в разной ситуации и, по сути, формирует систему ценностей.
0: В декабре состоится суперфинал премии и станут известны имена победителей в разных номинациях. Все подробности на сайте premia-intonacia.rf. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Кирилл, скажи, а ты хорошо разбираешься в игрушках?
2: Ой, Ириска, мне кажется, очень хорошо. Да? Но не так хорошо, как ты.
1: Да, мне кажется, я тоже хорошо, но не так хорошо, как наши слушатели.
2: Вот, да. Ребята, а мы уверены, что вы хорошо разбираетесь в игрушках. Детское радио и общество «Знание» ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
1: Заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оцените работы в качестве народного эксперта.
2: Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru без возрастных ограничений.
1: Ну и мы тоже любим игрушки, только
2: очень
1: интеллектуальные на детском радио, поэтому следующая наша игра называется «Школьный алфавит». Ребят, скорее звоните в прямой эфир 8495-100.

0: Человека. Итак, нам позвонила Маша, и это игра «Школьный алфавит». Маш, привет.
1: Привет, Маш.
2: Здравствуйте.
1: Итак, рассказываем тебе правила игры. Сейчас с Ириской будем называть буквы, а ты постарайся достаточно быстро, динамично подумать и назвать одно-два слова на эту букву.
0: Да, но эти...
2: Любое?
0: Вот слушай, но это слово обязательно должно иметь отношение к школе. То есть называем мы буковку, например, «Л», и ты говоришь «ластик», потому что «ластик» имеет отношение к школе. То есть все слова... относится к школе. Понятно?
2: Да.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Парочку, два слова должно быть.
0: Хотя бы, ну, одно, два, может быть, мы будем подсказывать, если что, тебе.
1: Готов?
2: Да.
1: Как Гагарин и Титов. Поехали. Итак, буква А.
0: Самый первый учебник, который ребята получают.
2: Азбука.
0: Молодец.
2: Алфавит.
1: Во, умница.
0: Вот, отлично, два слова. Еще можно «Атлас» вспомнить, сборник карт. Так, буква «К» следующая. На букву «К».
2: Карандаш.
1: Угу.
2: Сейчас.
1: Учимся.
0: Место, где находятся дети, где они учатся у нас?
1: Мы заходим в...
2: коридор. Ой,
0: да, ну коридор тоже.
1: В коридор тоже хорошо. Буква «М».
2: Сейчас.
0: Предмет есть такой.
1: Марья Петровна преподает.
2: Математика.
1: Умница.
0: А и есть еще урок, где там поют.
2: На музыка.
0: Букву... Музыка, mm-hmm. Хорошо. Буква «Р».
2: Ручка и... Сейчас. Ручка и...
0: А если вот, допустим, в школе не успеваешь...
2: А, русский язык.
0: Русский язык, да. Ну,
1: ну
0: я имею в виду
1: репетитора, одна.
0: Хорошо.
1: Буква «П».
2: Пенал...
1: И после урока все мы выбегаем на...
2: перемену.
1: Умница.
0: Отлично, браво! Ну, просто прекрасно. Машенька какая-то молодец, справилась с заданием. Замечательно. Мы тебя поздравляем, вручаем тебе подарок от детского радио. Это нашу фирменную подушку.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, большое. Машенька, не вешай трубочку, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз.
0: Ну, а совсем скоро я предлагаю отметить Всемирный день учителя с артистами и спеть песни про школу и учителей. Поэтому оставайтесь на детском радио, мальчишки и девчонки, включайте видеотрансляцию. Совсем скоро будем с вами петь и танцевать.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребятки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Мальчишки и девчонки продолжают присылать сообщения, пишут слова благодарности своим преподавателям. Пишут, чтобы они сделали...

0: сделали, если бы они стали педагогом? Кто-то, например, увеличил бы перемену. Это понятно, понятно. Конечно же, ребята любят играть во время перемены. И, возможно, не хватает. Кто-то бы сделал еще дополнительный обед в школе. И Кирилл бы наверняка поддержал бы эту идею.
1: Да я первый бы в столовой стоял, на самом деле.
0: Я уверена, уверена. Ну и, конечно, сегодня своих учителей пришли поздравить к нам в эфир на детское радио группа Kinder Star. Очаровательные, красивые девчонки. Девчонки, привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте!
0: Группа Kinder Star пришли поздравить своих учителей, спеть песни, ну и, конечно, наверное, рассказать о том, какие у них любимые преподаватели в школе. Давайте вот начнем, да, наверное, со слов благодарности. Расскажите про своего любимого учителя, что вам нравится в нем, что особенного в нем такого. Давайте по очереди.
3: Мой любимый учитель – это учитель по математике.
0: Погромче, поближе микрофончик.
3: Она очень добрая, она всегда все рассказывает, понятно для нас. И она еще наш классный руководитель, она всегда нас поддерживает. И если мы получаем плохие оценки по другим предметам, то она нас поддержит и скажет этому учителю, который ведет предмет, по которому я получила двойку, она скажет:
0: пересдать. Дайте еще шанс, да, чтобы девчонки подготовились. У них был, видимо, концерт, не успели. Хороший ход. Так, еще.
4: Мой любимый учитель – это учитель по истории, потому что она очень добрая, она всегда нам помогает, и она нам дает выше оценки, чем мы заработали.
1: Да. То есть она вам так немножечко помогает, да? Вроде как на троечку, такой, ну
0: авансом,
1: ладно, четверочку
0: авансом
1: с минусом натянем,
0: ну,
1: уж
0: потом
1: ладно.
0: Контрольную будьте добры сдать.
1: Ой, кстати, по поводу контрольных. Сейчас послушаем тоже твой рассказ. А вы когда пишете контрольные, вы же пишете контрольные?
3: Да.
1: Вот вам ставят оценки. А вам потом дают, возвращают контрольные обратно, чтобы вы сделали работу над ошибками?
3: Ну,
5: нет.
3: Да.
4: Кому-то иногда дают.
1: Кому-то
4: да.
1: Нет, кому-то да, кому-то иногда. Вот, кстати, нововведение. Вот тебе, Риска, возвращали контрольные?
0: Конечно, всегда работу над ошибками делала.
1: И мне возвращали.
0: Даже если учитель не просил меня дома. Знаешь, там такая была работа над ошибками.
1: Вот. А сейчас очень часто не отдают уже, чтобы посмотрели на ошибки. Так, рассказывай про своего учителя.
5: У меня любимый учитель – это учитель по музыке.
1: О.
5: Мы с ним всегда поем всякие тренды, и иногда даже остаемся после уроков и поем и танцуем.
0: Ну что ж, тогда, наверное, самое время, да, пришло сказать спасибо вашим преподавателям. Группа Kinder Star на детском радио с песней «Спасибо вам, учителя».

0: Браво!
1: Браво, группа Kinder Star. Спасибо вам огромное, девчонки. Так, ну, расскажите нам еще, а какие у вас есть любимые уроки про учителей? Мы сказали, почему именно этот урок любимый? Ну, может быть, не знаю, больше нравится, тем какие-то вас...
0: Легче дается.
1: Да, заинтересовывают больше.
2: У меня мой любимый урок — это алгебра, потому что у меня по ней все получается. И вообще я люблю решать всякие уравнения, примеры. Вот.
0: Алгебра. Мне, кстати, алгебра тоже в школе нравилась. Так, еще.
3: Ну, у меня любимый урок — это история, потому что мы там проходим интересное, что было в прошлом. И вообще он мне очень нравится, потому что у нас очень классная учительница.
1: А какой-то есть период любимый в истории? Может быть, там, не знаю, Древняя Греция или какой-нибудь первобытный строй общинный?
3: Древний Египет.
1: Древний Египет.
0: А не сложно запоминать все даты-то?
3: Нет.
0: Нет? Ну ладно, хорошо. Так.
4: Я еще раз повторюсь, у меня любимый предмет — это музыка. Ведь мы там не только поем, а еще и нам рассказывают историю.
0: Историю музыки?
1: Да.
0: Да, каких-нибудь, наверное, про каких-нибудь композиторов?
4: Ну, там не только, там еще рассказывают про что там песня. Например, про... какую-то...
0: Ну, смысл, который заложен
1: в песне. Ну, может быть, как создавали эту песню, да, наверное,
4: да.
1: В какой исторический период тоже, если мы сейчас берем там, допустим, не современную песню, да, а там песню, там, не знаю, 60-х каких-то годов. Потому что все то, что было раньше, сейчас опять возвращается в моду. Выходят каверы, да, и хочется узнать, а когда же родилась эта песня, да, кто написал ее, и вообще, что мотивировало людей на создание этого произведения музыкального.
0: Да.
1: Ну, что, ребят, совсем скоро продолжим. Mm-hmm. Сейчас уйдем на небольшой перерывчик. Группа Kinder Star в гостях у детского радио. Включайте, ребята, видеотрансляцию на сайте детифм.ру. Ну и также продолжайте присылать свои сообщения. Пишите, за что вы благодарны своим учителям и что вы сделали бы, если бы стали учителем хотя бы на один день. Плюс 7-916-968-0968.
5: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
6: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
7: А я Алина.
6: А это наш верный друг Робопес.
8: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
6: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
5: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
9: При поддержке Карачаровского механического завода.
10: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Как поют ведущие детского радио?
11: Детское радио, радио, радио зелья. На детском радио вместе ты и я.
5: Слушай и подпишись.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: А знаете ли вы что?

0: собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Я то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио. Реклама.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
4: Это которым можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное! Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
1: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
2: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
1: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
2: Полный вперед!
1: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на Детском радио. 6+.
8: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
13: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: Развивайка!
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
15: Группа Kinder Star в студии Детского радио. Сегодня девчонки пришли сказать спасибо учителям, своим преподавателям, также спеть песни про учителей и школу. Присоединяются к нам маленькие, более юные девчонки группы Kinder Star к нашему разговору. Расскажите, девочки, приходилось ли вам когда-нибудь видеть, наблюдать, как учитель помогает кому-то из ребят, да, и расскажите, как это было. Давайте, вот, ну, по очереди начнем с вами.
16: Мне приходилось видеть, когда кто-то не понимает, Надежда Леонидовна подходит и объясняет ему подробнее.
15: То есть несколько раз, да, если нужно, объяснит несколько раз.
17: А у меня вот Оксана Игоревна, она всегда у нас проходит, у каждого смотрит, и если у кого-то неправильно, она, ну... подсказывает.
14: Объясняет.
17: Ему, да, и она с ним, если что, рисует.
14: Угу. Так, давай, рассказывай.
18: Если там кто-то вышел к доске и что-то сделал неправильно, наша учительница Елена Вячеславовна подскажет.
19: Не злится, да? Да. Сразу не ругается.
18: Не ругается.
19: То есть она терпеливо относится очень к вам. Вот это важно, да? Поэтому и очень часто вы слышали, наверное, что учителям на День Учителя желают именно терпения, потому что иногда приходится одну и ту же тему объяснять по несколько раз, да, если детки не поняли. Mm-hmm. Так, хорошо.
20: Наталья Александровна говорит сначала имя, и потом объясняет, как там нужно.
19: Угу. То есть она всех вас знает поименно, да, в классе? Всех знает. Это приятно, когда ведь по имени к вам обращаются, угу. Да? Приятно.
14: А учителя вам ставят оценки? Или у вас еще нет оценок? Они, например, вам какие-то там звездочки, сердечки рисуют? Давайте по очереди, прям так же.
21: Нам ставят отметки. Я учусь только на пятерке и четверке.
19: Угу. Это второй класс уже. Так, а в первом вот у нас...
17: Ну, у меня в первом у нас печати дают за домашку. Отлично, это пятерки. Ну, хорошие оценки. А вот другие оценки, они уже пониже.
14: Печати, да?
17: Да, и у меня... Молодец или отлично?
14: Молодец, кстати, хорошая оценка такая. Печать молодца. Угу.
18: Так как я во втором классе, у нас уже ставят оценки. Но двойки начали ставить только с 1 октября. Но я учусь только на четверке и пятерке.
14: А есть уже те, кто двойки-то получил в классе?
19: Или ну, кто-то нет? Другой.
14: Ну, кто-то
18: да,
14: другой,
18: кто-то,
14: конечно.
18: По-моему, получил кто-то. Ну, говорили.
14: Так.
21: У нас пятерка – это... Оранжевая сова.
14: Сова? Mm-hmm. Ух ты. А сова это что? Это печать или прямо педагог печать, рисует? Печать. То я думал, ты...
19: Оранжевая. Главное, оранжевая. Ты чувствуешь,
14: конечно.
19: Да? Оранжевая, все то, что связано с оранжевым, это все отлично, все замечательно.
14: А сова мудра.
19: Конечно. Поэтому у меня оранжевый цвет, это вообще символ.
14: И мудрость.
19: Конечно, конечно. Так, ну что, девчонки, попросим вас тогда спеть песенку. Песня называется «Школа», группа «Киндерстар».

0: Браво!
1: Браво, группа Kinder Star. Ну, перемены действительно приятные. Кстати, вы чем занимаетесь на переменах, девчонки?
0: Развернитесь к нам лицами все, своими
1: выходите,
0: красивыми.
1: Выходите, да, девчонки все. А, что делаете?
0: Давайте,
1: да, на переменах?
2: Я, некоторые у нас играют, некоторые у нас отходят. Но я больше всего сижу... Или в классе делаю чего-то, или занимаюсь чем-то.
1: То есть
2: в классе.
1: Делом, делом, да, не тратишь время впустую. Какая молодец. Угу.
3: Я рисую на переменах. На день учителя я Надежде Леонидовне сделала открытку.
1: Ой, молодец. Ей приятно было, понравилось?
0: Да. Так, давай, рассказывай.
3: Я на перемене либо в классе что-то интересное делаю, либо в коридоре бегаю, там играю с ребятами. А еще у нас есть большая перемена, на которой мы перекусываем.
0: Полчасовая, по-моему, она 30
3: Нет,
0: минут.
3: Нет, полчасовая.
0: Нет, а сколько
1: по-моему,
0: она?
1: По-моему, 20 минут она длится.
0: Какая-то насколько? Несерьезная перемена.
3: Ну, я не знаю, сколько.
1: 30 минут, это где-то уже в университете.
0: За 20 минут что там съешь?
1: За 20 минут, мы за минуту с тобой чай успеваем попить,
0: ну, знаешь,
1: до эфира.
0: Ты, надо аккуратно есть, толком, с чувством, с расстановкой. Давай.
2: Мы либо играем, либо я рисую на переменах.
0: Угу. Так, а девчонки постарше что делают на переменах-то?
4: Я в основном сижу в телефоне, выкладываю видео в свои соцсети.
0: Угу.
4: И, ну, а другие ребята общаются со своими друзьями, просто ходят по школе. Болтают.
0: Шаги нагуливают.
1: А давайте сейчас представим. Вот если бы вы были учителями, какой бы урок вы провели или что-то сделали, может быть, какое-то правило новое внесли в школу?
3: Я бы учила детей физкультуре либо окружающему миру.
1: Молодец какая.
2: А я бы вела математику, и у нас иногда бывает в первом классе мыши-матика.
0: Мыши-матика?
1: А, мыши-матика, да-да. Это специальные упражнения, они математические, но в игровой форме.
2: Да.
1: Да,
0: мыши от слова мышца?
1: Нет, это герой.
2: Мышка.
1: Мышка-герой.
2: Да, и с ней ты делаешь.
0: Угу. Вот оно что.
1: Да-да-да.
0: Так. У вас что, крыса-матика?
3: Ну, нет. Я бы хотела провести урок музыки и физкультуры. На музыке я бы научила ребят всегда перед пением распеваться. И не по одной распевке, а по нескольким. А на физкультуре я бы научила ребят разминаться.
0: Умница, все верно, так.
5: Я бы научила английскому и вокалу.
0: Угу. Английскому вокалу. Вокал на английском.
1: Можно, да? Соединить.
0: Совместим. Можно полезно и с полезным.
1: Соединить. Девчонки постарше.
4: Я бы была учителем по географии. Мне нравится вот это вот все, всякие материки рассказывать.
1: Природные зоны, наверное, про климат.
0: Контурные,
1: да?
0: Карты.
4: Да, мне очень нравятся контурные карты.
1: Столицы, наверное, еще бы, да, учила бы ребят знать.
4: Да, кстати, Пасха. Сейчас я в 8 классе, и у нас география именно России. А вот, ну, в 5-м, 6-м,
1: да,
4: 7-м
1: география
4: по всему миру.
0: Мировая, да. Угу.
6: Я бы научила ребят истории и биологии. Я бы научила истории, потому что мне вот нравится вот это все древнее, то, что было, и я бы давала детям не так много контрольных, вот, и дала бы отдохнуть.
7: Я бы выбрала французский. Французский у нас вместо английского, вот, и я бы научила ребят...
0: Бонжуру.
1: Це манифик. Це манифик. Це формидабль. Это превосходно, что значит на французском языке. Прекрасно понимаю. Я тоже люблю французский язык. Изучала его и в школе, и в университете. Ну что, девчонки, спасибо, что пришли. Давайте попросим вас еще исполнить одну песенку.

которая так и называется «Про школу». Именно школа дает нам очень многое. Она дает не только знания, она учит детей дружить, общаться, грамотно спорить, грамотно вести диалоги, умению вообще быть не одному, а жить в нашем дружном обществе. Поэтому группа Kinder Star с песней «Про школу».

0: Браво! Группа Kinder Star!
1: Спасибо вам, девчонки, что пришли, исполнили песню про школу, про учителей, сказали слова благодарности в их адрес. Действительно, учителя — это почти как волшебники, которые во все времена умели находить подход даже к самым трудным ученикам и помогали раскрывать и помогают дальше раскрывать таланты будущих гениев.
0: Да, ну что ж, поздравляем вас с праздником, дорогие учителя. Спасибо за безграничное терпение, за ваши интересные уроки, за то, что верите в своих учеников, даже когда, ну, не совсем все у них получается.
1: Спасибо за вашу доброту, дорогие преподаватели. Мы тоже надеемся, что вы слушаете детское радио, за вашу мудрость и за то, что делаете сложные вещи простыми и понятными. Желаем вам гармонии, счастья и тепла.

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр

0: Врач-диетолог Юлия Андроникова.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
1: вкусней. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: В Москве 17:00.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, всем привет! Меня зовут Кирилл Рассказкин, и это «Сундучок с секретом». Будем с вами пробовать отгадывать, что вы не отгадали вчера с дядей Сашей. Уверен, что у нас это получится. Ну и для того, чтобы отгадать, что скрывается в сундучке, давайте так даже попробовать отгадать, что скрывается.

открывайте сундучки. Нужно дозвониться в прямой эфир. Делаем мы с вами это по номеру 8-495-134-5664. Загадку вам напомню, подсказки вам напомню. С вас три вопроса. Ну и если вы все-таки правильно ответите, что в сундучке, вы забираете приз себе. Правила предельно простые, не меняются уже много-много лет. Ну и, конечно же, еще одно очень важное правило, которое касается родителей. Не подсказывайте, пожалуйста, друзья мои, не нужно подсказывать. Мы же с детьми играем в сундучок с секретом. Если нужно будет, я им подскажу, их направлю на путь истинный. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья мои, выключать громкую связь, а также радиоприемник, когда звоните в прямой эфир по номеру 8-495-134-5664.

0: Сундучок с секретом.
1: Итак, Маша нам позвонила. Машуль, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Прекрасно.
1: Умница. У тебя сегодня уроки были в школе?
2: Да.
1: Учителей поздравили?
2: Да, поздравили.
1: Это хорошо. Отлично. Машенька, мы с тобой сейчас будем пробовать отгадать, что скрывается в сундучке. Договорились? Вот и славно. Итак, слушай загадку. Если лоб, почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Итак, мы узнали, что это небольшое, не для улицы, не для школы, карт нет, и это не книга.
2: Это мягкое?
1: Нет, это не мягкое.
2: Это из картона?
1: Ну, можно сказать, что да, картон там

0: присутствуют?
1: Это настольная игра.
0: Ну, я бы не сказал, что это игра.
1: Можно посовещаться?
0: Ну, посовещайся.

0: Что же это? Машуль.
1: Это сумка для обуви.
0: Сумка для обуви. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Машенька, не сумка для обуви, не она. Но интересное предположение. И очень важно, что мы выяснили, что картон там присутствует, да? То есть что-то там вот, может быть, даже картонное. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипитоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Пробки, работы, дел круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Реклама.
6: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
7: Умным.
6: А богатым?
7: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
6: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
7: Комфорт.
6: Повезло.
7: Ага, с мужчиной.
8: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу.

0: кошка. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей.
1: Сундучок секретов.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, программа «Сундучок секретом» продолжается. И мы уже совсем скоро пообщаемся с Полиной, которая дозвонилась нам в прямой эфир. Но прежде чем мы с вами это сделаем, всех вас я приглашаю на сайт детифм.ру включить прямую видеотрансляцию из студии для того, чтобы посмотреть на мальчишек и девчонок, которые пришли к нам в гости на экскурсию. Давайте с ними сейчас мы и познакомимся. Ребята, привет!
3: Привет!
2: Как ваше настроение?
3: Отлично!
2: Но молодцы. Нравится вам на детском радио?
3: Да!
2: Супер, это очень хорошо. Итак, смотрите, вон у нас есть позади вас камера. Эта камера нас сейчас снимает, да? Мы с вами можем туда ручкой помахать, а мы с тобой можем помахать вот в эту камеру. Маши вот сюда рукой. Вот, вот молодец. Итак, смотрите, чье имя сейчас буду называть, ручкой машем в камеру. Здесь у нас Илья, Вероника, Юля, Мили, Алиса, Михаил, Артем, Захар, Таисия и Агата. А также есть дети и повзрослей. Это Татьяна, Алексей, еще Татьяна, Мария, Лили, Екатерина, Дмитрий, Мария, еще одна и Анна. Вроде бы всех назвал. Итак, друзья мои, сегодня у нас День Учителя. Все ходят в школу?
3: Да! Да.
2: Ну, кто-то еще ходит в садик, да? Но, тем не менее, все равно учителя, воспитатели есть. Вы сегодня были в школе? Или в садике?
4: Нет.
2: Нет. Ну вот когда в следующий раз пойдете, обязательно поздравьте своих учителей с наступившим Днем Учителя. Обязательно. А любите ли вы, друзья мои, игру «Сундучок секретом»?
3: Да.
4: Да.
2: Угу. А кто из вас хочет его открыть больше всех? А, вот руки подняли, молодцы, какие дисциплинированные. Скажите, что мы будем в эфир кричать? Ну что ж, я тогда вам желаю удачи. Уже совсем скоро вместе с Ириской вы сыграете в «Сундучок секретом». Но что самое приятное, без подарочка у нас никто не останется. Без подарка у нас никто не уйдет. Хотите подарок от детского радио?
3: Да!
2: Ну тогда отправляйтесь за Ириской, и уже совсем скоро вы сыграете в «Сундучок секретом». А мы сейчас поиграем с Полиной. Так, сейчас, секундочку. Оп, есть. Итак, Полинушка, привет.
5: Здравствуйте.
2: Да привет тоже можно, почему бы и нет. Итак, Поля, готова ли ты услышать загадку и подсказки?
5: Да.
2: Ну, слушай внимательно. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Мы узнали, что это небольшое, не из дерева, не для того, чтобы это склеивать. На голову это не надевается, это не для улицы, это не мягкое. Там картон присутствует. Картон. Не для кухни, красный цвет там тоже есть. Не для, это не игра, не для школы, карт нет, ни книга, ни сумка для обуви и не чесалка. Давай вопросы.
5: С этим предметом можно кого-то поздравить?
2: Что ты имеешь в виду?
5: Ну, кого-то поздравить.
2: То есть его подарить, сделать как будто подарок или что?
5: Да, да.
2: Ну, подарить кому-нибудь это можно, почему нельзя-то? Так.
5: А это можешь что-то написать?
2: На этом?
5: Да.
2: Нет, в этом ничего писать не надо. Так, еще вопрос. В этом ничего писать не надо.
5: Туда можно что-нибудь положить?
2: Нет, положить в это тоже ничего нельзя. Итак, значит, положить в это ничего нельзя, писать в этом ничего не надо, на голову это не надевается, не для того, чтобы это склеивать, картон присутствует. Что же это?
5: Очки.
2: Прекрасно. Очки, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Не, Полюшка, не очки, не они. Но хорошо, предположила. Молодец. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните.

0: Сундучок секретов.
1: Итак, нам позвонила Катя. Катенька, привет.
2: Здрасте.
1: Как дела, как настроение?
2: Хорошо.
1: Угу. Откуда нам звонишь, с какого города?
2: Из Нижнего Новгорода.
1: Ой, прекрасный, прекрасный город. Итак, Катюшенька, готова ли ты услышать и загадку, и подсказки?
2: Да.
1: Угу. Тогда слушай внимательно. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Узнали, что это небольшое, не из дерева, не для того, чтобы склеивать. На голову это не надевается, не для улицы, не мягкое. Картон присутствует. В этом ничего писать не надо, положить в это ничего нельзя. Ни для кухни, красный цвет там есть. Ни игра, ни для школы, карта нет. Ни книга, ни сумка для обуви, ни чесалка и ни очки.
2: Задавать вопросы?
1: Да.
2: Это... Ну, это можно делать своими руками?
1: Своими руками? Ну, что ты имеешь в виду?
2: Ну, то есть там смастерить из картона.
1: Нет, это не поделка, скажем так.
2: Угу. Это можно использовать, ну, например, я не знаю, что задавать.
1: Ну, давай, смотри, мы с тобой поняли, да, что значит это, там картон присутствует, да, возможно, из картона. Мы поняли, что там есть

0: красный цвет. Давай вообще поймем, какой там еще есть цвет. И есть ли там еще какой-нибудь цвет?
1: Там есть зеленый.
0: Зеленый тоже есть.
1: Там все цвета радуги?
0: Ну, давай я тебе так скажу. Я сейчас объединю вот эти два твоих вопроса и скажу, это разноцветное.
1: Так.
0: Итак, значит, разноцветное, картон присутствует. Что же это?
1: Можно посовещаться?
0: Ну, давай, чуть-чуть. Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое.
1: Так, если ты почешешь
0: лоб. Да.
1: Расческа?
0: Расческа?
1: Да.
0: Расческа. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не она, не расческа. Но было предположение хорошее, интересное, мне понравилось, но не расческа. Ну что ж, друзья, успеем еще разочек сыграть. 8-495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Машенька. Маша, привет.
2: Привет.
1: Привет, Машуль. Итак, давай с тобой сразу перейдем к загадке и подсказкам. Давай?
2: Давайте.
1: Если лоб почешешь свой, угадаешь, кто такой. А точнее, что такое в сундучке лежит в покое. Мы узнали, что это небольшое, это не поделка, не из дерева. Это не для того, чтобы склеивать. На голову это не надевается. Это не для улицы, не мягкое. Картон там присутствует. В этом ничего писать не надо. Положить в это ничего нельзя. Это не для кухни, разноцветная. Не игра, не для школы, карт нет. Ни книга, ни сумка для обуви, ни чесалка, ни очки, ни расческа. Но мы поняли, что это там картон присутствует. Можно сказать, что это из картона даже. Разноцветное.
2: Этот предмет имеет, например, форму круга?
1: Нет, это не точной геометрической формы. Четкой геометрической формы нет.
2: Там есть зубцы, как башенки, например,
1: Нет, зубьев как башенок нет.
2: А можно посовещаться?
1: А у тебя еще третий вопрос.
2: А, точно, блин.
1: Так.
2: Присутствует какой-нибудь, кроме картона, материал?
1: Хороший вопрос. Давай скажем, что... Ну, может быть, да, но чуть-чуть... Ну, ладно, давай скажем, что нет. Давай, в принципе, сакцентируемся, что это из картона преимущественно. Что это из картона. Ладно, давай скажем, что это из картона. Давай так.
2: Можно ответить последний?
1: Давай ответ, да.
2: Это маска из картона на лицо, как на Хэллоуин.
1: Да, я понял. Маскарадная. Маска, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Машуль, не маска, но хорошее было предположение, интересное. Благодарю тебя. Ну что же, друзья мои, заканчивается на этом сундучок секретом на сегодня. Завтра мы с вами, конечно же, продолжим угадывать, что там скрывается. Впереди час без правил, никуда не уходите.

0: потея его огонь.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
4: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
5: «Да, решил выступать!»
1: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
2: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
2: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Театральный этикет, правило номер 11. Уходить со спектакля раньше, чем закроется занавес, некрасиво. Не торопитесь в гардероб, подарите артистам 2 минуты аплодисментов.
14: В театре Терезы Дуровой спектакли с очень красивыми финалами. Не смотрел до конца, считай, не был на спектакле.
15: Согласна, да и актеров очень не хочется отпускать. На музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо» устроим им овацию.
16: 9 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
17: Слушаю.
18: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
17: Что случилось, Добрыня?
18: Чудо-юдо сказки портит.
17: Это чудо-юдо, который из былин?
18: Да, Марья Петровна, вроде оно.

0: А может, и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, час без правил в эфире Детского радио начинается. И знаете, вот прям уже очень и очень мне хочется вам рассказать, какое же все-таки будет у нас творческое задание. Вот представляете, вот прям начать с него. Вот давайте попробуем. Итак, творческое задание будет сегодня следующее. Так как мы отмечаем День Учителя, я вам предлагаю устроить сегодня фотоконкурс. Оденьтесь как ваш учитель. Ну вот попробуйте его спародировать. И сфотографируйтесь. Ну и, конечно же, фотографию присылайте в сообщалочки Детского радио. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс. Вот так вот будем с вами мы сегодня играть. Не забудьте, пожалуйста, подписать, как вас зовут, номер телефона, с которого вы присылаете свою фотографию. Ну и, естественно, будет здорово, если вы подпишете, как зовут вашего учителя, кого вы пародируете. Ну и, конечно же, не забывайте про правила часа без правил. Вот такой каламбур у нас получается. Вы звоните в прямой эфир 8-495-134-5664. Первый дозвонившийся делает все, что захочет, а после этого оставляет задание следующему участнику. Тот выполняет задание, которое ему оставили, потом придумывает свое задание и так далее. Будем с вами целый час играть. Итак, творческое задание озвучено, условия тоже озвучены. Звоните, пишите, жду.
3: Час без правил
1: на Детском радио.

0: час без правил. На
1: детском радио. Ну что ж, есть у нас уже первый дозвонившийся, и это Алиса. Алиса, привет.
2: Здравствуйте.
1: Алисушка, из какого ты города?
2: Из Петрозаводска.
1: Ой, а у вас там уже что, зима началась или нет, или все еще осень?
2: Все еще осень, снега нет.
1: Отлично. А ты как любишь зиму? Какое у тебя любимое время года вообще?
2: Ну, ранняя весна.
1: Ранняя весна. Ну, слушай, да, согласен. Когда все тает потихонечку начинает, да? Да, согласен, мне тоже нравится. Итак, ну что же, мы сейчас, Алисушка, с тобой будем узнавать, что ты будешь делать. Ведь ты первый дозвонившийся. Я у тебя узнаю.
2: Буду рассказывать стихотворение.
1: Ой, ну стихотворение-то мы любим. Давай, рассказывай.
2: Афанасий Фет, ласточки пропали. Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали. Да как сеть мелькали, вон на той горой. С вечера все спится, на дворе темно. Лист пухой валится, ночью ветер слит и стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью раз, словно как с испугу, распричавшись к югу, журавли летят. Выйдешь по неволе, тяжело, хоть плачь, смотришь через поле, прикати поле, прыгает как мяч.
1: Ну браво, ну молодец, Алисушка. Ну, такое прекрасное стихотворение Афанасия Фета. И очень актуально. Молодец. И красиво прочитала его. Спасибо тебе огромное. Так, давай теперь оставлять задание следующему участнику.

сфотографироваться, пародируя своего любимого учителя, и прислать свое фото в сообщалочке +7 916 968 0968. Не забыть подписать, как вас зовут, из какого вы города, ну и, конечно же, номер телефона.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Богданушка нам позвонил. Богдан, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Бонни, с какого города нам звонишь?
3: Я звоню из города Зеленоград.
2: Из Зеленограда, супер. Бонь, а нам нужно будет, чтобы сейчас ты сыграл на музыкальном инструменте. Как у тебя успехи-то с этим делом?
3: Я во втором классе музыкальной школе.
2: Так, и на каком музыкальном инструменте ты играешь?
3: Фортепиано.
2: О, и ты нам сейчас, судя по всему, как раз на фортепиано-то что-то исполнишь.
3: Да, русская песня с вариациями.
2: Русская песня с вариациями. Хорошо.
3: Да.
2: Звучит красиво, звучит интересно. Ну, давай послушаем, что же это будет за песня-то с вариациями.
3: Ой, нет, я ошибся. Это будет этюд.
2: Это тоже приятно. Этюд не менее приятно. Давай.

Молодец, Богдан! Как красиво исполнил! Умница! Умница! Так, да, ты знаешь, я тебе желаю, чтобы ты не прекращал свое вот это увлечение музыкой. Продолжай заниматься, обязательно.

0: Обязательно.
1: Спасибо.
0: А какое задание оставим следующему участнику?
1: Сыграть с вами в слова.
0: А, я думал, сейчас скажешь, тоже сыграть на музыкальном инструменте, потому что музыки много не бывает. Сыграть в слова. Принято. Спасибо тебе большое, дорогой мой, за звонок. Звони еще. 8495-134-5664. Давайте-ка, друзья, в слова мы с вами поиграем. 1, 2, 3.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Анечка позвонила. Анютик, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как настроение?
3: Хорошо.
2: Молодец. Анют, в школе сегодня была?
3: Нет, у меня каникулы.
2: О, поздравляю. А уже устала за один месяц-то учиться?
3: Нет.
2: Нет. Ну, вас сказать. Ты такая, пустите учиться, они такие, иди на каникулы, Аня. Примерно
3: не
2: так.
3: Не хочу.
2: Ну вот, не хочу. Вот это я понимаю рвение к знаниям. Молодец, Анечка. Смотри, нам сейчас с тобой нужно будет слова сыграть. Попробуем?
3: Давайте.
2: А давай мы с тобой попробуем. Ну, так вот, да? Что, слова это просто. Усложним малость. Попробуем, чтобы у нас все слова были на школьную тематику.
3: Давайте.
2: Давай. Кто начинает? Ты, я?
3: Давайте вы.
2: Давай я. Итак, карандаш.
3: Школа.
2: Молодец. Я на А. Алгебра.
3: Азбука.
2: Молодец. Алфавит.
3: Тетрадь.
2: Молодец. На Д. Домашка. Так, что у нас есть на А? А, вот.
3: Астрономия.
2: Астрономия, отлично. А, на букву Я. Так, на букву Я. Что же у нас там есть-то? А, якорь не подходит. Ну вот, да, ну ладно, там, когда перекус, яблоко.
3: О.
2: На О. О, ну, в каждом классе есть. Куда мы смотрим?
3: Окно.
2: Окно, верно. Так, я на букву О. Общество знание.
3: Е,
2: да? Да. А, что на Е у нас есть?
3: Йогурт у нас в школе дают.
2: Йогурт, отлично. Только он, правда, на И краткую, но тоже неплохо. Хорошо, хорошо, Анютик, здорово. Смотри, повспоминали слова. А, ты вообще школу любишь?
3: Да.
2: Еще бы. Девчонка не хотела на каникулы идти. Какое задание оставим следующему участнику?
3: Таблица умножения на 9.
2: Вот, таблица умножения на 9. Все правильно, все про школу. Спасибо тебе огромное, Анечка, за звонок. Ребята, напоминаю вам творческое задание. Нужно сфотографироваться, пародируя свою учительницу. Ну и, конечно, желательно написать, что же это за учительница такая, по какому предмету, ну или учитель, да? А, ну и, конечно же, не забудьте написать, как вас зовут и ваш номер телефона. А присылать свои фотографии можно и нужно на номер +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Это сообщалочки детского радио.

не пролил он слез. Он встречает меня, и навек мы друзья. Ящерка хладнокровная, это оказался

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама. KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.

0: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Слушаю.
2: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477 4677
4: 2455. Код Москва 6+. Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Лучший подарок для лося – это соль.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: без правил.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается час «Без правил» на детском радио. И, судя по всему, понравилось вам творческое задание, потому что количество фотографий меня исключительно радует. Задание было следующее. Нужно спародировать учителя, сфотографироваться, вот представить, что вы именно тот учитель, которого вы больше всего любите. Ну и, конечно же, прислать свои фотографии в сообщалочке. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс, и не забыть подписать ваше имя, фамилию желательно, ну, там, из какого вы города, номер телефона в первую очередь, ну, и, конечно же, написать, что же вы за учитель. Итак, Антон из Москвы пародирует свою любимую учительницу по математике. Он едет в машине и показывает пальцем на какую-то формулу. Интересно. Машенька, учительница в садике зовут Регина Юрьевна. И вот тут вот Маша в очках солнцезащитных, с указкой. И вот, видимо, что-то там показывает, рассказывает на доске. Так, повторяю, учителя по рисованию Ирину Васильевну. Это Варечка из Москвы. Она надела на себя фартук. В этом фартуке кисти торчат из кармашка. Да, все правильно, как учителя по рисованию, все так. Так, Настенька тоже нам прислала свою работу, свою фотографию. Она стоит... А, нет, это не Настенька, это Настенька, видимо, мама. Тут вот молодой человек, он стоит с указкой, это я просто приблизил, с учебником, и, видимо, что-то вот рассказывает. Это Любовь Сергеевна, классный руководитель, это Володя из Саратова, вот. Так, дальше. Есть у нас еще от Анечки фотография. Пародируют любимую учительницу Ольгу Владимировну Клочкову, учительницу по русскому языку и литературе. Также поздравляет всех с Днем Учителя. Это Виолетушка из Оренбурга. Да, вот у нее тут и русский язык в руках, и огромное количество карандашей. Молодец, красивое фото получилось. Кирилл Рассказкин, вопрос, были вы в Нижневартовске? А все потому, что Софушка из Нижневартовска. И она очень хочет быть похожа на учительницу Анастасию Анатольевну. И, судя по всему, это учитель по русскому языку. Ну, потому что у Софушки в руках как раз именно этот учебник по этому предмету. Ребят, продолжайте присылать свои работы. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Вспомним с вами таблицу умножения на 9.
0: Час без правил. На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Машуля нам позвонила. Привет.
3: Привет.
2: Машенька, ты из какого города?
3: Из Москвы.
2: Прекрасно. Машенька из Москвы. Ты в каком классе учишься?
3: В пятом.
2: О, какая взрослая. А ты помнишь таблицу умножения?
3: Конечно.
2: Точно?
3: Естественно.
2: Конечно, спрашиваешь, Кирилл Рассказкин. Так, и сможешь нам сейчас рассказать таблицу умножения на 9?
3: Да.
2: Давай.
3: Можно вопрос один?
2: Да на здоровье.
3: А до скольки?
2: О, вот это я понимаю вопрос. А да давай до 12.
3: До 12, пожалуйста.
2: Давай.
3: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108.
2: Вот это ты, конечно, Маша, сейчас очень интересную тактику выбрала, между прочим. Вот очень интересную. Я впервые слышу вот такую тактику в часе без правил. То есть ты нам даже говоришь, что я буду вам вот это 9 на 1, 9, 9 на 2, 18. Ты просто сразу начала с ответов, да?
3: Ну да.
2: А вот многие спросят, интересно, а как же Маша так просто и так быстро назвала все ответы? Машуля, в чем секрет?
3: Если честно, нам рассказывали в третьем классе, мы таблицу умножения учили. Нам рассказывали то, что там просто все цифры нужно, типа, написать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Угу.
3: А потом с следующей стороны написать в обратном порядке. Типа 10,
2: 9,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Так.
3: Вот. И вводит ответы.

0: А, складывая, наверное, как-то.
1: Нет, не складывая. Там ты пишешь, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Да.
1: Потом ты пишешь сверху.
0: Угу.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Ну да.
1: Два.
0: И действительно, вот я сейчас написал, и получается 81, 72, 63, да?
1: Да.
0: Вот, молодец, спасибо за лайфхак. Ну что же, это заслуживает аплодисментов, ребята, учитесь. Так, ну, давай, Машуль, задание оставим.
1: Я хочу, чтобы другой игрок спел какую-нибудь очень веселую песню.
0: Песню и желательно веселую. Хорошо, договорились. Тебе еще раз, Машенька, спасибо за знания, которыми ты поделилась с нами. 8495-1345-664. Ребята, звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: В час без правил позвонила Надя. Надюша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Наденька, нам сейчас нужно будет послушать исполнение песни. Ну, соответственно, твое исполнение. Сможешь?
3: Да.
2: Так, что же это будет за песня?
3: Я ее сама сочинила. Это песня «День рождения».
2: Песня «День рождения». Давай.
3: Это тот самый день моего рождения. Это тот самый день. Подарки и угощения — это тот самый день, когда я пою. Это тот самый день, когда я не устаю. Я в этот день красива, я в этот день мила. Меня сегодня все влюбились и пару запросили.

0: говорю вам точно, я звезда и точка. Это тот самый день, день моего рождения. Это тот самый день, подарки и угощения. Это тот самый день, когда я пою. Это тот самый день, когда я не устаю. Ах, мой день рождения, мне нельзя скучать. На моем день рождения поздравления буду я принимать. А гости, гости, гости, садитесь пировать. Мы сегодня с вами будем бегать и играть. Это тот самый день моего рождения. Это тот самый день, подарки и угощения. Это тот самый день, когда я пою. Это тот самый день, когда я не устаю.
1: Ну, браво! Браво, Наденька, мы бы с удовольствием послушали еще, но уже время эфирное у нас, к сожалению, заканчивается. Но это было прекрасно, и то, что ты это сама написала, это выше всяких похвал. Умница, тебе нужно в какой-нибудь продюсерский центр обратиться с этой песней, записать ее вот так вот качественно, и будет вообще просто хит, хитяра настоящий. Спасибо тебе огромное, Надюшенька, за звонок, за твою песню. Ребята, задания больше не принимаем, скоро будем подводить итоги творческого задания, поэтому продолжайте слушать Детское радио.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ну что ж, друзья, давайте быстренько еще посмотрим работы, которые вы присылаете. Лариса изображает учительницу начальных классов Ирину Валерьевну. И вот Лариса, да, такая с сумочкой, извините меня, знаете ли, под мышечкой в палатишке. Молодец. Аделина из Балашихи, классный руководитель Иван Николаевич. Правда, он ходит в подтяжках, а у меня их нет. И Аделина умница тоже с красивым черным галстуком. У нее в руках большое количество угольников, а все потому, что он ведет счет 3D-моделирование. Моя будущая всемогущая учительница, пока что я в садике, это Каринушка прислала, и там учительница по всему, по-моему, и по труду, и по географии, и по физкультуре. Умница, здорово. Есть тоже еще одна классная работа, а вот ее нам прислала Катенька из Брянска. Катюш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Катюнь, но ты даже три фотографии прислала. Расскажи, кто же это?
3: На первой фотографии это моя классная руководительница Дарья Игоревна, она у нас ведет русский и литературу.

0: На второй учитель музыки, ну, Марина Сергеевна. Ну, она мне тоже очень нравится, но музыка, это, наверное, мой любимый предмет.
1: Так.
0: И на третьей фотке это наша учительница по английскому Ирина Васильевна.
1: Угу. Браво. Вот смотри, даже три фотографии. И ты же еще стихотворение прислала?
0: Да.
1: Сможешь его быстро прочитать? У нас есть 45 секунд.
0: Попробуем.
1: Давай.
0: За годами годы мчатся птицей, но в сердце каждом школьный свет. Вы открываете страницы в большой и сложный белый свет. Спасибо за терпеновение, за каждый мудрый добрый час, за искренность и за учение, что вы вложили в каждого из нас. Пусть все дарит краски злата, пусть дома ждет всегда уют. И будь успехом и зарплатой оценен будет ваш труд.
1: Умница! Браво! Аплодисменты тебе! Ну и, конечно же, фирменный ланчбокс детского радио также отправляется, Катюша, тебе. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо.
1: Тебе спасибо. Удачи, успехов в учебе. Не вешай трубочку. За эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ребята, ну а впереди музыкальный привет.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестки». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Какой настрой сегодня будет твой? Тарарарнись. Скучно у нас со мной?
8: Папа, что это за песня?
9: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
8: Это которым можно настроение менять?
9: Угу.
8: И на рюкзак вешать?
9: И не только.
8: Пап, нам пора в «Перекресток».
9: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Каждый родитель желает знать.
18: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
17: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
19: 18+.
2: Реклама.
20: Все вкусней, спитаться все вкусней. Все вкусней, спитаться все вкусней.
21: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
22: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
24: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
25: А знаете ли вы, что...
26: Все ленивцы – левши.
25: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
27: Все то, что неизвестно.
25: По выходным на детском радио.
28: В Москве 19.00.
29: В эфире «Детское радио». Детское радио.
25: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
30: Музыкальный привет.
31: Привет.
28: Мальчики и девочки, ну что же, начинается музыкальный привет в эфире Детского радио. А я, кстати, всем вам напоминаю, что у нас есть еще и хит-парад Детского радио, да. И, между прочим, только вы, мои друзья, решаете, кто же станет победителем хит-парада Детского радио ТОП-20. Заходите на сайт dtfm.ru, там оставляйте свои сердечки напротив любимых треков. Ну и, конечно же, каждую субботу у диджея Микрофоша будет и не то, что будет, а называет победителей хит-парада, главного музыкального детского чарта страны. Ну и помимо всего прочего, ребят, чтобы ваша любимая песня стала победителем, нужно ее еще слушать на цифровых площадках. Это тоже очень сильно влияет на итоговые результаты. Ну а также свою любимую песню можно заказать в эфире Детского радио, позвонив по номеру 8-495-134-5664. Также, ребята, передавайте свои приветы и поздравления. А если дозвониться не получается, в этом нет абсолютно ничего страшного. Присылайте свои сообщения плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Также передавайте приветы, поздравления и заказывайте любимые песни

0: музыкальный привет.
1: Итак, мальчики и девочки, есть уже первый дозвонившийся в музыкальный привет, и это Катенька. Катюша, здравствуй. Привет, привет. Как дела?
2: Нормально.
1: Умница. Так, Катюнь, расскажи немножечко о себе. Чем увлекаешься?
2: Я увлекаюсь поперечной флейтой.
1: Угу.
2: И хочу рисовать.
1: О, ну это прекрасно. Это не может не радовать. Так, а приветы ты хочешь передавать? Кать?
2: Да.
1: Передавай. Ой, выключай давай громкую, приемник. Приемник. Приемник выключила?
2: Да.
1: Хорошо, давай.
2: Я хочу передать своей любимой мамочке Татьяне.
1: Так, еще. Катюнь. Катя. Алло, алло. Прием. Итак, видимо, не прием. Ну что же, друзья мои, видимо, что-то у нас со связью, но, тем не менее, Катенька за эфиром сказала, что она поздравляет свою подругу с днем рождения и очень хочет послушать песню с днем рождения, ну, конечно же, которую она посвящает своей подруге. Поэтому прямо сейчас «Волшебники двора» с днем рождения!

0: Музыкальный привет.
1: +7 916 968 0968 WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Все это сообщалочки детского радио. Ребята, присылайте сюда свои приветики и поздравления. Передаю привет маме Регине, папе Александру, брату Раделю, друзьям Вадиму, Полине, Олегу и четвертому В-классу школы номер 25. Это Даниэль из Альметьевска. Здравствуйте, дорогое детское радио. Передаю привет своей дочке Маргарите. Она выучила все уроки и может вдоволь вас слушать до самого сна. Это мама Юля из Москвы написала сообщение. Так, Колечка Травин из Ярославля передает привет маме, папе, бабушке, всем своим друзьям. Привет всему детскому радио. Мама Алена из Самары передает привет любимой дочке Кирочке. Спасибо, детское радио, что вы есть. На здоровье. Вам спасибо, что вы нас слушаете. Пишет Дианушка из Казани. Она сегодня первый раз ходила на занятия по танцевальной пластике. Очень понравилось. Познакомилась с новыми ребятами. Поздравляю своих учителей и профессиональным праздником. Елену Игоревну, Алену Витальевну, Руфию Рафиковну. Вот такое вот тоже приятное сообщение. Да, друзья, не забывайте поздравлять своих учителей, конечно же, сегодня. Машенька из Люберец передает привет подруге Кате, Полине и Софии, также другу Леве и сестре, ее сестре на Нике. Привет, детское радио. Меня зовут Радель, я из Альметьевска. Передаю привет маме, папе, брату Даниэлю, учительнице Марии Сергеевне, первому Г-классу школы номер 25. Поставьте, пожалуйста, песню «Диско-шар». Ну, давайте-ка вот ее мы и послушаем.

0: Специальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, нам позвонила Дашенька. Дашуля, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дашенька, сколько лет тебе?
2: 14.
1: О, взрослая уж девчонка-то. Чем увлекаешься?
2: Я увлекаюсь рисованием и пением.
1: Молодец. А кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Журналистом.
1: То есть будем с тобой коллегами?
2: Да.
1: Ну тогда отлично. Я желаю тебе

0: достигнуть поставленной цели. Тем более, что тут осталось 14 лет, считай, уже скоро в институт, а там уже можно и идти куда-нибудь на практику, на детское радио, например, да?
1: Да.
0: Ну, отлично. Тогда до встречи. Кому приветики твои будут?
1: Я хочу передать привет маме Маше, папе, Сереже, бабушке, дедушке и моей подруге Вере.
0: Угу. Супер, хорошо. А песню хочешь какую-нибудь послушать?
1: Да.
0: Что же это будет за песня?
1: Смешарики, хорошее настроение.
0: Ну, тогда я и тебе, дорогая Дашенька, желаю хорошего настроения.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. У меня к вам есть вопрос. Хорошо ли вы разбираетесь в игрушках? Детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что же им больше всего нравится. Заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней нужно рассказать о своей любимой игрушке или там настольной игре и объяснить, почему же именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия вы найдете, ребята, на сайте dtfm.ru. Возрастная категория 0+. Ну, а мы с вами сейчас отправимся в сообщалочки детского радио для того, чтобы почитать, что же вы нам пишете. Сыну Ленечке большой привет, мы тебя любим, успешной учебы, отличных результатов в спорте, ты молодец. Это мама Оксана и папа Алеша из Йошкар-Алы. А Марсель из Казани передает привет своему первому Л-классу, учительнице Алсу Фанисовне, поздравляет ее с праздником. А, так, мама Рая передает большущий привет дочкам Маракаевой Алиночке и Есенечке, мужу Мишуть и песику Лео. А, пишет вам Алексей Бескровный. Поздравляю своих учителей. Первый свою

учительницу Рушану Борисовну. Вы классный... наверное, и классную руководительницу Наталью Сергеевну. Это Алексей из города Саратова. Привет передаю всему миру, всему детскому радио. Особенно привет агентству Хрум, своим родным, маме Тане, дяде Грише, бабушке Вике, дедушке Мише, прабабушке Тане и еще своей четвероюродной сестре Варе. Это Данечка из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, детское радио. Передаю поздравления бабушке Инне и маме Светлане. У них праздник, день учителя. В школе 42-му А-класса. У нас каникулы. Включите, пожалуйста, песню «Гимн». Она же гимн детективного агентства «Хрум». Это Костя из Ижевска. Ой, Костенька, ну что ж, давай прямо сейчас-то и послушаем гимн.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
7: Мам, только не выключай!
6: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. 8495-134-5664. Нам Настенька позвонил. Настюша, здравствуй.
2: Привет.
1: Настенька, из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Угу. Чем увлекаешься, чем занимаешься?
2: Я занимаюсь танцами, музыкалкой и... Все, и дозвонилась на детское радио.
1: О, молодец. Тоже, знаешь, такое неплохое увлечение, прям-таки сказать. Так, кому будут твои приветы?
2: Первое вам.
1: Спасибо.
2: Второе это маме Юле, папе Саше, бабуле Але, моей подруге Алисе, потом моей подруге Николь и моей собаке Моте.
1: Угу, прекрасно.
2: Да.
1: Так, а может быть, кому-нибудь из педагогов? Сегодня же день учителя.
2: Ну да. Передаю привет Ольге Николаевне, Кулаковой, классной руководительнице.
1: Угу.
2: Потом по физре учителю Марине Михайловне. И всем учителям школы 17-90-10.
1: Молодец! Вот теперь вообще все здорово. Какую песню послушаем?
2: Классный кач-кач.
1: Ну, прямо сейчас для тебя в эфире детского радио.

0: музыкальный привет.
1: Ну что ж, мальчишки и девчонки, давайте-ка почитаем ваши сообщения. +7 916 968 0968. Передайте, пожалуйста, привет балерине Мии Кузьминой. Пусть она побольше улыбается и радуется. О, это точно, улыбаться точно надо больше. Поздравляю моих любимых бабушек с Днем Учителя. Дееву Татьяну Анатольевну, она преподает в станции Стрелюш. Стрелюшковской, и Евлампьеву Елену Валерьевну, город Энгельс, МАУ СОЖ номер 29. Отдельное поздравление директору школы 29 имени Михеля в Энгельсе Никитиной, Михеля в Энгельсе Никитиной и Ларисе Федоровне. Желаем благодарных ребят и много улыбок в каждом дне. Поздравляет Вадим из Калининграда. Прекрасное сообщение. Здравствуйте, детское радио. Вчера был на представлении Хрум. Очень понравилось. Всем огромное спасибо. Передаю привет друзьям. Это Васенька из Боброва. И Вася еще прислал фотографию, где он на Хруме вместе, видимо, с сестренкой со своей, с Катей Знайкиной и Супер Гариком. Наши прекрасные коллеги. Да. А в эти выходные мы с Ириской будем на Хруме. Ребят, всех приглашаем. Так. Софья из Красноярска передает привет троюродной сестре Диане, лучшей подруге Ульяне, всему миру, всему 8 Г-классу, всей 8 гимназии, всему Красноярску, школе актерского мастерства, гримерке, преподавателю из гримерки Артему Симонову, своему коту Вале, однокласснице Вике, однокласснице Кате, подруге Наташе, всему детскому радио. Так, и есть еще одно сообщение. Передаю привет моим бабушкам Марише и Наташе, дяде Коле, дедушкам Косте и Валере. Передайте Валере, что мы его диван не сломали. Вот такое вот интересное сообщение. Поставьте, пожалуйста, песню «Волк» из фильма «Мама». Слушаем прямо сейчас.
2: Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: хотел выдумать их пустяк. Посвету напустили сплетен волки бяки. Что ни случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Вот так!
1: Музыкальный привет!
2: Продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Нам Викусь позвонил. Вика, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Викусик, сколько годочков тебе?
3: 10.
2: А, ну, ты взрослая девчонка, школьница уже?
3: Да.
2: Хорошо, ну так давай чуть-чуть посмелее, поинтереснее, так, чтобы у нас сейчас твоя беседа сложилась. Ты в каком классе?
3: В 4-м.
2: Угу. И, наверное, уже есть любимый учитель?
3: Да.
2: Кто же это?
3: Моя классная руководительница Екатерина Семеновна и учитель рисования Марина Анатольевна.
2: Угу. А почему же они тебе больше остальных-то нравятся?

0: Ну, мне просто нравятся их предметы.
1: А, вот оно что. Предметы нравятся, все получается, поэтому больше всего и нравятся учителя, да?
0: Да.
1: Все, секрет твой теперь мне известен. Давай приветики передавать.
0: Я передаю привет маме, папе, моему младшему брату Вовчику, моим друзьям Наде, Марфе, Вике, Костюке, Софии и Ане.
1: Угу. Так, отлично. Приветы переданы. И давай с тобой, наверное, песню выберем. Какую послушаем?
0: Девчачий час.
1: Милану Учайкину, что ли?
0: Да.
1: Который только для девчат?
0: Да.
1: Ну, слушаем прямо сейчас. Да.

0: Музыкальный привет.
1: +7 916 968 0968 WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, сообщалочки детского радио. Ребят, только напоминаю, когда вы присылаете больше двух сообщений, наши сообщалочки, наша программа может вас автоматически блокировать. Вот, поэтому, если вдруг мы не читаем ваши сообщения, которых вы отправили превеликое множество, да, там больше двух или трех, значит, вас заблокировали. Вот такая вот история. Вик Филатова из Москвы передает привет всем ведущим детского радио и слушателям, всем одноклассникам 5 А класса. А еще маме Ане, папе Кириллу, брату Илье, бабушке Марине, дедушке Олегу. Вот такое прекрасное сообщение. Пишет Машенька из Нижнего Новгорода. Передаю привет 3 И классу Новинской школы номер 88. Отдельно Ксюше Клюевой, Егору Филимонову. Поздравляю свою учительницу Юлию Валерьевну Пегасину с днем учителя, а также привет моей семье и брату Георгию. Передаю огромный привет Ольге Сергеевне, всему 4 Д классу. Это Машенька. Владислав из Санкт-Петербурга. Передайте, пожалуйста, привет бабушке Жене, маме Тане, папе Вадиму, всей Газпром-школе. Передаю привет моим бабушкам Наде и Вале, дедушкам Сашам, еще Наташе. Привет моей сестренке Даше, маме Кате, папе Лешеньке. Это Лиза из Челябинска. Сонечка из Люберец пишет. Передаю большой привет своей учительнице Татьяне Владимировне из школы номер 1, 4 Г-класса. Есть такое дело. Передаю привет моим бабушкам Наде и Вале, дедушкам Саше и еще Наташе. А, это мы читали уже. Передаю привет маме Наташе, папе Леше, сестре Кристине, всему детскому радио. Это Марина из Владимира. Ну и давайте еще, может быть, успеем даже. Передаю привет всему миру, всему детскому радио. Особенно передаю привет Веснушке и Кипитоше, Юлиана из Астрахани. Поздравляю дедушку Андрея и бабушку Оксану из города Саратова с днем учителя от внука Ромы. Это сообщение. И быстренько Феодосия из города Санкт-Петербург передает привет своей сестре Алене Мирославе, брату Володе, поздравляет свою учительницу Марину Владимировну из 471 школы. На этом музыкальный привет заканчивается. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Всем пока.

0: Музыкальный привет. Планета динозавров.
1: Здравствуйте! В эфире я, астроном Остроумович, главный специалист по доисторическим историям. Скажите, вы знаете, сколько весит слон? Если слон заберется на специально особо прочные весы, мы увидим, что его масса около 5 тонн. Сегодня я хочу рассказать вам о древнем ящере-тяжеловесе, по сравнению с которым слон покажется настоящим крошкой. Ведь общая масса паралелитана достигала 100 тонн. Представляете, он весил столько же, сколько 20 слонов. Следы этого великана впервые обнаружили в египетской западной пустыне. Десятки миллионов лет назад на месте раскаленного песка шумело соленое море. А у прибрежной полосы среди мангровых зарослей в поисках своего корма, растений, успешно бродили паралелитаны. Мне не терпится взглянуть на этих гигантов. Где же мой телескоп?
2: Максимальное приближение.
1: Вот оно, море. Пройдет почти 100 миллионов лет, и на его месте раскинется жаркая пустыня. Но сейчас здесь кипит жизнь. Недалеко от берега, приспособившись к соленой морской воде, растут деревья и кустарники. Это мангровые заросли. Растения тесно сплелись корнями. В воде между веток снует мелкая морская живность. Год за годом опавшие листья и ветки устилают песок. Дно под зарослями зыбкое, топкое. Но для паралелитана это не помеха. Мангровые заросли для него – основной источник пищи. Великан нетерпеливо шагает, высматривая сочные молодые побеги растений. Удивительно, как болотистая почва выдерживает многотонный вес. А дело в том, что ступни паралелитана, кстати, чем-то напоминающие слоновьи, круглые и плоские, достигают метрового диаметра и держат своего тяжелого хозяина на поверхности болота, как снегоступы, которые позволяют людям не проваливаться в рыхлый снег. Само название этого ящера – паралелитан – указывает на место его обитания. С греческого языка оно переводится как «приливная полоса ископаемого моря». Паралелитан относится к завроподам – гигантским четвероногим динозаврам с маленькой головой и длинной шеей. Вопреки названию – ящероногие. Завроподы строением конечностей походили не на ящериц, а на слонов. Паралелитан был единственным завроподом, жившим на территории меловой Африки, и остался крупнейшим животным, когда-либо жившим на этом континенте. Хорошо, что паралелитан питался растениями. Будь этот стотонный ящер хищником – я бы и в телескоп на него смотреть поостерегся. Да, много чудес хранит в себе планета динозавров. До следующей встречи, до нового чуда!
0: Планета динозавров.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
0: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: слушайте на детском радио.
1: Мы пойдем в ресторан, закажем крабов, икры, пирожное, мороженое.
2: Ага, крем-брюле. Никуда мы, Вертелкин, не пойдем.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» — новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
6: Ноль плюс. Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
7: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
6: Ноль плюс.
0: В эфире детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, что ты там на небе ищешь?
2: Звездами любуюсь, глобус. Где только мы с тобой не были. А как было бы здорово отправиться в космическое путешествие.
1: В космическое? Это можно.
2: А какое будет задание?
1: Найти мокрого соловья.
2: Какого соловья?
1: Мокрого, лягушка. Мокрого. А не найдем, сама знаешь. Кончится моя магия. Кручу, верчу.
2: За мокрым соловьем лечу.
3: О, глобус, лягушка, как добрались?
2: Ой, великолепно, уважаемый автор. Но только я мечтала отправиться к звездам. А мы оказались, ракета.
3: Ну, конечно, ракета, лягушка. Ведь вы в Калуге, в одном из самых космических городов России. Это Восток-1. На точно такой же ракете отправился в космос первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Теперь ракета – экспонат музея космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского.
2: Циолковский! Знаю этого ученого. Я о нем читала. Его называют отцом космонавтики. В начале прошлого века именно он предлагал запускать в космическое пространство орбитальные станции, придумал космический лифт. Рассчитал, как летать вокруг Земли и как можно улететь из нашей Солнечной системы.
1: Зайдем, посмотрим.
2: Конечно. Это же луноходы. О, этот шарик мне знаком. Это первый искусственный спутник Земли.
1: Макет орбитальной станции «Мир». Скафандры космонавтов.
2: Так, а тут что? Кресла, экраны, ква-ква какие-то.
3: Это, лягушка, симулятор. Хочешь попробовать себя в роли космонавта и пристыковать космический корабль к орбитальной станции?
2: Конечно, хочу. Так, ближе. Есть стыковка. Получилось. Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
3: В кафе-музее гостей ждут космические тюбики с борщом, кашей с мясом или компотом. Кстати, сейчас, лягушка, большинство космических блюд упаковывают в пластик или банки. Но космическое питание – это еще не все. Калуга славится своим необыкновенным тестом.
2: Тестом?

0: Калужское тесто. Так называется местный десерт. Попробуй.
1: Шарики размером с теннисный. Вкус сладко-пряный с легкой горчинкой.
0: Это от ржаных сухариков. Знаю я это тесто. Сухарики мелко размалывают и смешивают с горячим сахарным или медовым сиропом, пряностями, гвоздикой, корицей, анисом. А также добавляют, например, миндаль и другие орехи. И цукаты.
1: Просто рассыпается во рту. Тесто, спутники – это все замечательно и чудесно. А где же мы мокрого соловья будем искать? Что тут в Калуге еще есть такого необыкновенного?
0: Калуга – древний город. Есть и величественные храмы, и купеческие дома, старинные музеи, парки, усадьбы, смотровые площадки. С них можно любоваться на красавицу Аку. А еще тут много памятников.
1: Вижу. Девушка стоит с табличкой, а на табличке вопрос. Нет лишнего билета?
0: Да, перед театром. А недалеко – бронзовый денежный мешок.
1: Блестит.
2: Так это потому, что его все трут на удачу.
0: А перед университетом сидит любимец студентов. Кот-ученый в очках и с книгой. А еще есть городовой с собачкой. А еще...
1: сказочный теремок.
0: Это лягушка «Дом мастеров».
1: Может, тут найдется мокрый соловей?
2: Посмотрим, посмотрим.
1: Игрушки! Ух, глиняные!
0: Это Хлудневская игрушка. Такие глиняные фигурки в деревне Хлуднево, что недалеко от Калуги, делают уже 5 веков. Петушки, кони, козы, коровы, медведи, всадники, барыни с детишками. Игрушки цветные. Черный цвет делали из отвара ольховых веток. Оранжевый – из зверобоя. Светло-желтый – из цветов ромашки. Темно-синий – из васильков. Зеленый – из черной ржи. Желтый – из гречихи и луковой шелухи. О как!
1: А что это за горшочек с ручкой? Интересно. А в ручке-то дырочка.
0: А ты, лягушка, в горшочек этот воды налей и подуй.
1: Свистулька, а внутри свистулька. Как соловей свистит. Вода. Соловей. Мокрый соловей. Нашла, нашла. Кто бы мог подумать, Глобус, что в таком космическом городе, как Калуга, есть древние игрушки, такие как мокрый соловей.
2: В этом-то и богатство земель русских. Будущее здесь всегда рядом с прошлым.
1: Да, вот калужское тесто, знаменитый десерт. Сейчас чайку заварим, отведаем и будем к новым кваква-кваникулам готовиться.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Очень милые феечки. Ля-ля.

Angelika, hat die Chance, die Silicon, die hat Paripa, die hat Pipa. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

поет о цветах цветовол. О пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою. За денег.

0: бабочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не помогает.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
0: Реклама.
7: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в

0: отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки. Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение. С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Агата, живущая в центре города в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: 13-летней Агате, героине книги Юлии Мининой «Дом с павлинами», кажется, на роду написано распутывать тайны. Еще бы, ведь Агата ее назвали потому, что кое-кто в их семье, а именно бабушка, очень любит книги Агаты Кристи. Когда девочка только родилась, бабушка даже настаивала, чтобы ей дали двойное имя – Агата Кристина. Но мама не согласилась, и Агата осталась просто Агатой. Семья Агаты, папа, мама, братья Фил и Лука живут в центре города в особенном доме. Историки и экскурсоводы называют его «домом с павлинами», и он является памятником деревянного зодчества. С домом связаны разные легенды и тайны, а главное – жизнь их семьи, семьи Афонькиных. А началось все в одно прекрасное апрельское утро, которое поначалу не предвещало ничего особенного.
2: Мы пили чай на кухне в эркере. Это такой выступ второго этажа, похожий на большой застекленный балкон. Его подпирают всего 2 деревянные балки, поэтому со стороны кажется, что эркер висит в воздухе. Так вот, мы сидели там и пытались разговаривать. Получалось так себе. Прямо под окнами во внутреннем дворе шумели школьники. Лохматые, в расстегнутых куртках, с рыжими веснушками и облупленными от внезапного загара носами. Они галдели, как маленький футбольный стадион, хотя никакого матча не было, только экскурсия. Может, им апрельское солнце в голову ударило, или предчувствие каникул. В любом случае, орали они знатно. 9 утра, как вам это нравится?» – возмутилась мама. А папа ей подмигнул и сказал: «Ну, у них такой же рабочий день, как и у нас с вами». Кажется, это цитата из какого-то старого фильма. Папа так шутит. Просто ему на работу к 10, и мы всегда вместе завтракаем перед его уходом, хоть и учимся с Филом во 2-ю смену. А мама вообще не работает. «На крыше здания вы видите башенки с элегантными шпилями», — бубнил гид. Он, похоже, смирился. Не перекрикивал своих подопечных, не усмирял, только гудел монотонно и густо. «Обратите внимание также на треугольные фронтоны, декорированные кружевной резьбой и украшающие их декоративные фигурки птиц. Именно они стали главной визитной карточкой дома». Предсказываю, сейчас скажет: «И только представьте, что теперь тут живет самая обычная семья», — хохотнул мой младший брат Фил. «И только представьте», — начал гид. Мама резко захлопнула форточку. «Не живет, а выживает». Она принялась с усердием взбивать яйца. «Покоя нет от этих туристов, шастают с утра до ночи». «Это не туристы, дорогая», — папа отложил телефон. «Это наши родные школьники из нашего родного города хотят просветиться и стать ближе к искусству. Дело хорошее. А цветы из клумб твои школьники выкапывают тоже из любви к искусству. И лаванду под окнами обдирают, наверное, из лучших побуждений». Мама шлепнула творог в миску с мукой и стала ожесточенно перетирать его в крошку. Тут уже я не выдержала. «Не хочу есть злые сырники». «Не хочешь злые, делай добрые», — взвелась мама. И покрылась пятнами. С ней так всегда. Чуть разволнуется, от шеи до лба расползаются розовые круги. Я отодвинула тарелку на середину стола. Громко, с дребезгом. Этого бы хватило, но остановиться не получилось. Я была уже как заведенный паровоз, на всех парах мчащийся в туннель раздора. «Спасибо! Обойдусь без твоих сырников!»
1: Да, не самое лучшее начало дня. Последнее время все жили в состоянии повышенного напряжения. Причина...

0: Причин было много. И постоянный шум под окнами, и болезнь младшего братика, и усталость мамы, и переходный возраст самой Агаты. Да мало ли бывает причин для плохого настроения. В какой-то момент паровоз раздора начал набирать нешуточную скорость. И тогда папа решился на кардинальный шаг. Срочно найти няню. Тем более, что маме предложили очень интересную работу. Разработать дизайн для нового ресторана. Ничего удивительного, как сказал папа, когда-то мама считалась лучшим дизайнером в городе. И вот в один прекрасный момент случилось чудо. В их дверь громко постучали.
1: «Ой, это кто?» – пискнула мама и поспешно усадила Луку обратно в стул. «Я еще не давал объявления». Папа поднял руки, как будто сдается. Мама побежала вниз по лестнице. Я за ней, сгорая от любопытства. Фил увязался следом в надежде меня обогнать. «Ну-ка, кого там принесло?»
2: «Приветствую!»
1: Донеслось из-за двери, и мама замерла, будто там стоял ее любимый Пикассо со стопочкой картин или полосатый тигр из бродячего цирка. Мы вытянули шеи и ждали, что будет дальше. А дальше в проеме двери показался бордовый, мелко зашнурованный ботинок, и в прихожей нарисовалась высокая, как шкаф с антресолью, женщина. На вид лет 60, но на старушку она не тянула, потому что... Как бы это объяснить? Я сперва подумала, что птицы свили у нее на голове гнездо. Дело в том, что волосы... Трудно сказать, какого они были цвета. Розовые, лимонные, синие, фиолетовые. Пряди кудрявились и переплетались между собой, отчего казалось, будто в пушистом облаке запуталась радуга. На женщине были горчичные брюки-клёш и джинсовая рубашка. В руках она держала блюдо с вафельными трубочками. Я даже с лестницы почувствовала их нежный хрустящий запах. «Здравствуйте!» Мама сделала шаг назад. «Вы к нам?»
3: «Доброе утречко! Я ваша новая соседка», — ответила женщина Радуга. «Зашла поздороваться. Обожаю новые города и новые знакомства. Подержите, пожалуйста».
1: Она вручила блюдо с вафлями маме. «Пойдемте на кухню». Мама ошарашенно махнула рукой в сторону лестницы.
3: «Меня зовут Фантолетта», — представилась гостья.
1: Я думала, она шутит.
3: «Фантолетта?» — недоверчиво переспросил Фил. «Летние фантики, что ли?» «Ну, можно считать так». «Прикол! А можно вас называть просто Фантой?» — не унимался Фил.
1: Мне стало стыдно. Не брат, а позор ходячий. Но Фантолетта не выглядела смущенной.
3: «Конечно! Зови Фантой! Главное, Никола!» И расхохоталась. «У моих родителей была богатая фантазия!»
1: Необычная гостья вскочила с дивана.
3: «Вы не будете возражать, если я налью всем чаю?»
1: Руки у Фантолетты летали, как птицы. И вообще вся она была как птица, случайно залетевшая в наш скворечник.
2: Когда все, наконец, уселись за стол, я решила идти ва-банк.
3: «Скажите, а вы бы хотели стать нашей няней? Ну так, чисто в теории».
1: На маму я старалась не смотреть, чтобы не быть испепеленной взглядом.
3: «С огромным удовольствием», — живо откликнулась Фантолетта.
1: «Что ж», — мама демонстративно шагнула к выходу.
3: «Это прекрасно».
1: Так и есть. Энтузиазма у мамы в голосе не слышно.
3: «Спасибо. Мы посоветуемся с мужем и вам позвоним. А у меня нет телефона», — радостно сообщила Фантолетта. «Если что, заходите за мной, я в соседнем флигеле поселилась».
1: «Где?» — хором воскликнули мы.
0: Это был неожиданный сюрприз. Флигель этот стоял рядом с их домом. Он принадлежал одному очень старому и одинокому человеку. Папа неоднократно предлагал ему выкупить флигель, но хозяин отказывался. И вот теперь хозяина не стало, а в его флигеле поселилась Фантолетта, какая-то его очень дальняя родственница. Надо ли говорить, что очень скоро они подружились, и Фантолетта стала почти как член их семьи. Но потом закрутились такие события, которых никто и представить себе не мог. И больше всех Агата. В городе один за другим начали гореть исторические дома. Сначала дом с драконами.

0: потом кружевной дом купца Агафурова. Полиция терялась в догадках. Каждый раз оказывалось, что дома поджигали изнутри. А куда девались поджигатели, было совершенно непонятно. Поговаривали о таинственных подземных ходах. И вели они к флигелю дома с павлинами. Туда, где жила Фанталетта. Полицейские изучили план дома и обнаружили, что дверь в систему подземных ходов действительно находится во флигеле. Получается, у Фанталетты был прямой выход ко всем сгоревшим домам. Она одна из главных подозреваемых. Все против нее. Удалось ли снять обвинение с Фанталетты и какие тайны хранили старинные особняки, об этом вы узнаете, если прочитаете книгу Юлии Мининой «Дом с павлинами до конца». Книгу выпустило издательство «Абрикос» для детей среднего школьного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Соня из книжки Надежды Рачковой «Кошкины ежики» ни о каких чудесах и тайнах даже и не думала. Но чудо нельзя предугадать или запланировать. Оно случается, когда ты его меньше всего ждешь. На этот раз чудо совершила обычная домашняя кошка Тоська. Правда, с помощью Сони, ее мамы и их соседа-ветеринара дяди Вани. Надо сказать, что Тоська поселилась у Сони и ее мамы совсем недавно, всего месяц назад. Откуда она к ним пришла, они не знали. Просто однажды вернулись домой, а у них в прихожей сидит кошка. Красивая, трехцветная. Один глаз зеленый, другой желтый, хвостик короткий, пушистый, в полосочку. Мама с дочкой сразу решили, что она будет жить у них. А через месяц Тоська родила котенка. Они назвали его Черныш. Он был лохматый, абсолютно черный. Только на конце хвостика было белое пятнышко. Тоська стала отличной мамой. Она тщательно следила за своим котенком. Черныш пищал и с большим аппетитом пил ее молочко. Но однажды Тоська отказалась идти домой. Она терлась об ноги Сони и словно звала ее куда-то.
2: «Мне нужно пойти с тобой?» Кошка подняла хвост трубой, явно соглашаясь, и снова побежала к желтым цветам. «Я за ней». Тоська остановилась у края клумбы и посмотрела на меня. «Что я тут должна увидеть, Тоська? Я не понимаю». Кошка призывно мяукая стала пробираться сквозь высокие стебли. Я раздвинула цветы и попыталась рассмотреть, что Тоська там нашла. Были уже сумерки, и ничего необычного я не разглядела. Пришлось бежать за фонариком. «Мам, дай мне, пожалуйста, фонарик!»
3: «Что случилось? Где Тоська?»
2: «Она мне что-то в кустах пытается показать, а там уже ничего не видно. Темнеет».
3: «Ясно.
2: Ну, пошли вместе». «Кис-кис-кис-кис-кис, Тоська, ты здесь?» В ответ я ничего не услышала, и вдруг желто-оранжевые головки хризантем зашевелились. «Сонь, кажется, там кто-то есть». Мама стала раздвигать стебли. «Помоги мне, посвети фонариком вот сюда». Мама показала на покрытую осенними листьями землю. Я направила туда свет фонарика. На клумбе прямо в мокрой траве лежали три розовых зверька. «Мама, кто это?»
3: «Хм, не знаю, Сонь, я такого чуда никогда раньше не видела».
2: «Мама, это ежики!»
3: «Ежики? Хм, странно. Обычно они появляются на свет в начале лета. А где же тогда их мама-ежиха?» Задумчиво произнесла мама. «Не знаю, может быть, сейчас вернется.
2: Мам, а почему они не шевелятся?»
3: «Ох, Соня, мне кажется, что мама уже давно их оставила. Такие маленькие ежата могли и не выжить».
2: «Мам, черный нос шевелится!» Закричала я так, что, наверное, все соседи услышали.
3: «Знаешь, Соня, у меня идея. Давай аккуратно переложим ежат в корзинку и отнесем Ивану. Он же ветеринар, может, подскажет нам, что делать?»
0: Ежики были очень маленькие, розовые. Их колючки были как мягкие белые волоски. Маленькие лапки висели безжизненно. Но черный носик у одного шевелился. Соня!

0: Таня тут же нашла им имена: Болик, Лёлик и Носик. Они с мамой отнесли ежа домой к дяде Ване. Он был ветеринаром, очень любил животных, лечил их и кормил. Дом у него был целый зоопарк. Жили и коза Анфиса, и козел Борька, и петух Багратион, и курочка с цыплятами. А еще собака, кот, кролик Федя и ворон Катька. Когда дядя Ваня увидел ежат, он очень удивился и сказал, что дело серьезное. Выжить ежатам будет непросто. Но тепло и осторожный массаж сделали свое дело. Малыши стали двигать лапками и носами. Но что же делать дальше?
1: «Есть у меня одна мысль», — сказал дядя Ваня. «Правда, я не уверен, но мне кажется, нужно попробовать. Рассказывай, Вань, мы на все согласны, надо ежиков спасать». Мама подвинула корзинку поближе к настольной лампе. «Нужно попробовать ежат к Тоське подложить, тогда шансы на выживание у них во много раз повысятся». «Ты думаешь, кошка будет кормить ежиков?» — воскликнула мама. «Не знаю, но попробовать стоит. Предлагаю это сделать прямо сейчас». Дядя Ваня был настроен решительно. «Мама, ну давай попробуем. Ты же сама говорила, что наша Тоська умная. А вдруг все получится?» «Хорошо, пойдем к Тоське. Кошка у нас действительно очень умная».
0: Ну и как вы думаете, кошка Тоська согласилась воспитывать ежат? Удивительно, но она их приняла как родных котят. Кормила, вылизывала, следила, чтобы не разбегались. А когда на следующий день Соня нашла на клумбе еще одного ежонка, девочка назвала его Ушастиком, то и его оставила себе. Шло время, малыши подрастали, а Соня с радостью наблюдала за ними. Вот они открыли глазки, вот у них появились настоящие колючки, вот они научились сворачиваться в клубочек. Но однажды пришла пора выпускать ежат в дикую природу. Как к этому отнеслась их мама-кошка и как сложилась их дальнейшая судьба, об этом вы узнаете, если прочитаете книжку Надежды Рачковой «Кошкины ежики до конца». Книжку выпустило издательство «Аквилегия М» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Агата, живущая в центре города, в старинном особняке «Дом с павлинами», распутала удивительную семейную тайну и предотвратила настоящее преступление. И о том, как обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
4: Ваш книжный, книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: так и по утрам тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
3: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Ищите место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
9: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
10: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Детское радио.
13: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Маффин ищет клад.
1: Был чудесный весенний день. Ослик Маффин весело бегал по саду, искал, чем бы заняться. Солнышко светило ярко-ярко, и на верхушке высокого дерева, запрокинув маленькую головку, закрыв глаза и широко открыв клюв, пел черный.

0: Маффин перемерил все свои сбруки и попоны, съел завтрак, посмотрел, как на грядках растут морковки, и теперь тоже мечтал о том, чтобы произошло какое-нибудь чудо. И чудо свершилось. Ветер неожиданно принес откуда-то скомканный листочек бумаги. Листочек ударил Маффина в лоб и застрял между ушами. Маффин снял его, осторожно развернул и стал рассматривать. Сначала с одной стороны, потом с другой.
1: Вот так штука! По-моему, это клад. Зарытый клад. А это план того места, где он зарыт.
2: Ну, скажите, кто не рад?

0: Это даже как-то романтично звучит. Клад под дубом, клад под дубом, клад под дубом. Сейчас же побегу и вырою его.
1: Но в этот миг за спиной у Маффина раздался тяжелый вздох.
2: Ой!
1: Маффин быстро обернулся и увидел пингвина Перегрина, который тоже пристально рассматривал план.
2: Что это?
0: Где? Ах, это?
2: Да.
0: А это так. Ничего. И потом это мое.
2: Да чего там? Все понятно. Это клад. Долго тут гадать не приходится. Сомнений нет. Это карта Южного полюса. Сокровище зарыто там. Берем лыжи, топорик для льда и...
3: Ну, скажите, кто не рад?

0: чудовище!
1: Вы знаете, мистер Перегрин, я не уверен, что клад зарыт под Южным полюсом. По-моему, клад зарыт под дубом. Это же очень романтично, клад под дубом. Дайте-ка я еще разок взгляну на план. А?
2: Перегрин принялся рассматривать карту сквозь увеличительное стекло, а Маффин лег на живот и вытянул морду. Он почему-то думал, что лучше всего рассматривать карту лежа.
3: Да, Южный полюс.
1: Не, дуб.
3: Сам ты дуб?
1: Не, а-а.
3: Не икай.
2: Вдруг чья-то тень легла на карту. Это подошел негритенок Волли со своей сестренкой Молли.
4: Что это?
5: Где? Ах, это так. Ничего. И потом это наше.
4: Да чего там, все понятно. Это клад. Долго тут гадать не приходится. Чего тут гадать, сомнений нет. Это штат Луизиана в Америке. Штат Луизиана.
6: Я там родился.
7: Нет, я там родилась.
6: Хорошо, мы там родились. Укладывайте быстро вещи и отправляемся за сокровищами.

0: Почему? Почему? Почему сокровища? Почему сокровища должны иметь чудовища?
1: И все четверо снова уставились на карту.
2: Это Луизиана.
3: Да, это Луизиана.
4: А я вам говорю, это Южный полюс.
3: Нет, это дуб, дуб.
4: Сам ты дуб.
3: Я не дуб, я маффин. А с тобой мы сейчас поссоримся.
2: Сейчас подерутся.
4: Ну что же делать, если ты упрямый, как осел? Ну, как взрослый осел. Это Южный полюс.
3: Нет, это дуб.
4: Нет, полюс.
5: О чем вы спорите? Это Африка.
1: Это появился страус Освальд. Вытянув длинную шею, он смотрел на карту и улыбался.
5: Конечно, это Африка. Я частенько жил там и прятал голову в песок. А вот что, я забираю план с собой.
1: Он вытянул шею и схватил клювом бумажку. В ту же секунду Волли и Молли вцепились в нее с другой стороны. Перегрин наступил на уголок карты перепончатой лапой, а в другой ее угол вцепился зубами Маффин. И вдруг, откуда ни возьмись, хлопая ушами и виляя хвостом, примчался щенок Питер.
6: Спасибо, Маффин, спасибо, Освальд, Молли, Волли и Перегрин.
3: За что спасибо?
6: Да за то, что вы нашли мою бумажку. Мне бы очень не хотелось, чтобы она потерялась. Без нее мне не найти мое сокровище.
7: Какое сокровище?
6: Ну, разве вы не поняли, что здесь нарисовано? Вот дорожка нашего сада, вот кусты, а вот клумба. А это место, где я зарыл мою самую любимую кость.
1: И Питер побежал прочь, бережно держа в зубах клочок бумаги.

0: лишь бы кость была при мне, лишь бы кость была при мне. То есть
1: кость,
2: клумба,
3: кусты.
4: А мы не сообразили.
5: И все пятеро отправились домой.
6: И все-таки, если бы мы нашли клад под дубом, это было бы очень романтично.

0: Сказка на ночь.
1: Герой из Адинифаса. Эфиопская сказка.
2: 12 парней из деревни Адинифас отправились однажды в город на мельницу обмолотить зерно. Когда с мешками муки на плечах они возвращались домой и проходили через рощу кактусов, один из них вдруг остановил своих товарищей и начал их считать.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Но, поверите, 7, 8, 9, он забыл 1, самого 2, себя 3. И насчитал только 11 человек. И он воскликнул:
3: «Подождите, один из нас потерялся!»
4: «Кто потерялся? Откуда ты знаешь?»
3: «Посчитай сам!»
2: Тогда другой пересчитал всех так же, как первый, не посчитав самого себя, и сказал:
4: «Ты прав! Нас только 11! В пути один из нас пропал!»
2: Тогда все они стали пересчитывать друг друга, и каждый упускал себя и насчитывал всего лишь 11 парней, стоящих на дороге.
5: 11.
3: Так, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. О, кто-то сбился с пути, и он может погибнуть.
4: А что, если его настигнет леопард?
6: Настигнет? Его наверняка уже схватил леопард.
2: 12 парней стали оплакивать потерявшегося человека.
6: Мы его больше не увидим.
2: Наконец, взвалив на плечи тяжелые мешки, опечаленные и несчастные, они двинулись в путь в свою деревню Адинифас, упрекая себя за то, что не сберегли товарища.
3: Нам нужно было лучше за ним смотреть.
4: Не дать ему возможности отстать.
6: Нельзя было оставлять его на съедение леопарду.
7: Да еще такому леопарду.
8: Громадному, разъяренному.
9: А что, если он не испугался и вступил с ним в поединок?
10: Наверняка он храбро сражался. И подумать только, голыми руками. О, он был смелым воином.
4: Одним из самых храбрейших среди нас.
6: Он даже ни разу не вскрикнул.
5: Что же будут делать его бедные старики-родители, когда мы расскажем им, что такого прекрасного человека растерзала целая стая леопардов?
8: Несчастная семья.
9: Он был не только храбрым, но и благородным, и добрым.
2: Они оплакивали своего товарища до тех пор, пока не пришли домой, в свою деревню Адинифас. Они вошли в деревню с криками и стонами, и из домов выбежали люди, чтобы встретить их, узнать, что случилось, что произошло. 12 парней, опустив тяжелые мешки на землю, наперебой возглашали:
10: «Несчастье!
8: Да-да, несчастье!
9: Несчастье,
10: несчастье настигло нас! Да, обратно.
9: Нас постигло ужасное несчастье! На обратном пути из города
8: случилось
9: очень ужасное несчастье!»
2: И они рассказали о том, как потерявшийся товарищ сражался с леопардами и как он геройски погиб. Люди заволновались, зашумели. А в это время среди мешков с мукой, которые сложили на землю возвратившиеся из города парни, бродила маленькая девочка. Играя, она-то и сосчитала мешки.
8: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мама, тут 12 мешков муки!
6: Отстань и замолчи! Такой хороший человек погиб! Погиб такой смельчак!
8: Мама, здесь 12 мешков муки. Значит, должно быть и 12 человек, которые их принесли.
2: Услышав это, женщина перестала причитать и сама пересчитала мешки.

0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Люди, что за чудо? Здесь 12 мешков. Значит, должно быть и 12 человек.
1: Тогда сам староста деревни стал пересчитывать людей, вернувшихся из города, куда они ходили молоть муку.
2: Теперь их стало 12. Значит, заблудившийся человек все-таки вернулся.
1: Жители деревни еще громче зашумели. Они были вне себя от радости.
3: Он победил леопарда и остался жив.
4: Одной рукой он победил леопарда и вернулся домой.
5: Он перебил всех леопардов голыми руками. Какой почет нам! Ведь этот герой живет среди нас, в нашей деревне!
1: Потом был устроен большой праздник с песнями, плясками и угощением. И с той поры из поколения в поколение передавался самый правдивый рассказ о том, как крестьянин из деревни Одинифас, благодаря своей храбрости и силе, прославил не только себя, но и всех ее жителей.
6: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
10: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
11: Я лечу!
12: В этом и проблема.
9: «Волшебное перо». Категория 6+.

птичка принесет, звездочки на небо ветерок полетит. Звездочку разбудит

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам считаю.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители наших маленьких слушателей. Вот и наступило ваше время на Детском радио. Время, когда мы говорим о наших детях и о том, как окружить их заботой и вниманием. Как научить, накормить, побаловать и при этом не избаловать сверх меры. На этой неделе мы будем говорить о питании наших малышей. Ну и поскольку сейчас еще продолжается сезон овощей и фруктов, то о них и будем беседовать. Почему овощи нам необходимы? Ведь мы же не травоядные. Сколько вешать в граммах? И, наконец, кто виноват, что он не хочет кабачок? На все эти вопросы нам ответят замечательные специалисты из Центра традиционного акушерства и семейной медицины, врач-педиатр с 30-летним стажем, диетолог Юлия Андронникова. Юлия, добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Нам бы сегодня очень хотелось поговорить об овощах и фруктах, которые сейчас есть в изобилии, поскольку осень, сезон вот всех этих полезных продуктов. Почему овощи и фрукты нам так нужны? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
4: Ну, во-первых, вообще я бы сказала, что овощи – это основа рациона. Если мы вспоминаем про иммунитет, про ту самую тарелку здоровья, про которую мы с вами уже говорили, наверное, да, уже да, многие да, про да. это слышали, то половину рациона, да, половину этой самой тарелки должны составлять овощи и фрукты. Причем овощи в большей части, там, две трети, да, фрукты меньше. Если говорить в граммах, да, потому что многие говорят, сколько вешать в граммах, то ВОЗ рекомендует не меньше 400 грамм овощей, ну и плюс-минус там 200 грамм фруктов еще в день. То есть вот это вот в граммах, причем это практически не зависит от возраста. То есть если мы берем ребенка с 3 лет или взрослого человека, то это, в принципе, уже примерно одна и та же цифра. Почему? Потому что прежде всего это очень богатые продукты. Да, то есть в них есть и макронутриенты, да, то есть там белки, углеводы, жиров меньше, там, если не брать авокадо, то жиров, конечно, в овощах и фруктов нет, но, опять же, может быть, это по нашему времени и плюс. В них есть много витаминов, да, и главное, что в них есть два основных компонента, которые больше, как бы, вы нигде и не встретите, это клетчатка и фитонутриенты. Вот на этом нужно, как бы, сделать такое особое внимание, почему именно клетчатка и фитонутриенты так бесконечно нужны нашему организму. Ну, начнем с клетчатки, да, опять же, возвращаясь к нашей теме, что мы говорим про иммунитет, про здоровье, про подготовку к новому школьному или там детсадовскому сезону. Почему нам так нужна клетчатка? Кроме того, что это продукт, который хорошо влияет на перистальтику, на кишечник, да, без нее как бы не работает организм так, как надо, это питательная среда для бактерий. Вот возвращаясь к иммунитету, да, весь наш иммунитет формируется в том самом кишечнике. То есть 80% иммунокомпетентных клеток, то есть тех клеток, которые отвечают за иммунитет, это в кишечнике. Почему они там? Потому что они тесно связаны с микрофлорой, с микробиомом, как сейчас говорят, с тем самым микробиомом, который находится, опять же, прежде всего в кишечнике.
3: То есть, как раньше говорили, человек, то, что он ест, это, в общем, справедливо.
4: Да, то, что он ест, и что ложкой и вилкой мы роем могилу себе и так далее, это все очень справедливо. Так вот, этот самый микробиом будет такой, какой мы его чем мы его накормим. То есть, если мы будем есть много сладенького, да, сладенького, легко сладенького, то у нас будут расти дрожжевые, грибковая флора, которая не будет создавать нам иммунитет, а наоборот, будет заставлять нас болеть и хотеть еще больше этого самого сладкого. А если мы будем ее кормить правильно, то будет та флора, которая будет защищать организм от болезней, защищать организм от не только вирусов там, и бактерий, которые там сезонные, но и от онкологических заболеваний. Если мы говорим про более старший возраст, да, то это от сахарного диабета и атеросклероза. То есть это все будет зависеть от той микрофлоры, которая у нас есть. А она будет зависеть от того, что мы ей дадим покушать. А что мы ей дадим покушать? Мы ей дадим клетчатку. А где у нас клетчатка? Вот в тех самых овощах и фруктах. Поэтому вот очень многие думают, что хорошо вот витамины, да, прекрасно. Мы поговорим сегодня еще про витамины, потому что это очень важно. Но витамины замечательные, давайте пить соки. потому что в них витамины. Но вот если мы убираем из нашего фрукта или овоща, клетчатку. Если убираем клетчатку, то мы получаем минус, а не плюс. То есть нам прежде всего нужны клетчатка, потому что даже те же витамины, которые сохранятся, дай бог, там, в этом соке, для того, чтобы они перешли в активную форму, для того, чтобы они выполнили свою функцию, да, им нужна микрофлора. Именно она активизирует их, да. А клетчатки нет, флору не накормили, некому будет активизироваться.
3: Но ведь клетчатка есть еще в отрубях. Во-первых, можно ли детям есть отруби? И, во-вторых, какая разница?
4: Ну, клетчатка в отрубях — это уже то, что мы, как бы, это наш костылек тогда, когда мы не едим овощи. Mm. То есть вы же знаете проблему современных mm-hmm. детей, что они не очень любят овощи. Мы сейчас тоже с вами об этом поговорим, как это все-таки сделать. И тогда и взрослые не едят. Да? То есть, в принципе, наше питание, в общем-то, мы стремимся к этой тарелке, но на самом деле, если мы захотим, посмотрим, да, как питается наше население, то мы, конечно, не добираем по этим фруктам и овощам. И поэтому вот у нас есть такая вспомогательная палочка по клетчатке, это отруби. Да, можно и детям в том числе. Есть нюансы. В тех же самых отрубях есть клетчатка перевариваемая и непереварываемая клетчатка. Да, и есть варианты, когда мы выбираем для детей более мягкие формы клетчатки. Вот, но можем давать. Если ребенок не ест овощи, и мы имеем уже какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, то есть он запоры, например, да, у детей, тоже нередкая ситуация, то, конечно, мы можем добавлять и клетчатку в чистом виде в отрубях, ну или вообще как бы готовые лекарственные препараты. Ну, конечно, это не лучший вариант. То есть у нас есть овощи, у нас есть фрукты, и нужно, конечно, стараться получать все по максимуму оттуда.
3: Угу. Вы сказали, что нужно 400 грамм овощей и грамм 200 фруктов. Если мы съедим больше, чем вот эта вот сумма 600 грамм, вреда не будет?
4: Нет, я думаю, что вреда не будет. Вопрос, опять же, как усваивает организм. То есть, а какой возраст мы берем? Если мы берем маленького ребенка, да, то мы должны, кроме того, что объем может быть слишком для него, да, не сработают ферменты, то мы еще должны думать о том, как, в каком виде мы эти овощи, фрукты ему даем, да. Если как бы человек более старшего возраста, да, и съест очень много фруктов или овощей одномоментно, то может либо ускориться очень сильно перистальтика, да, и вы получите...
3: Он сам все почувствует.
4: Да, и вы получите диарею, будет вздутие живота, да, то есть тут есть какие-то моменты, это, конечно, не глубокий вред для организма, не глобальный.
3: Но дискомфорт.
4: Но дискомфорт может быть, конечно. Вот. Поэтому очень важно, во-первых, сколько и как, в каком виде. Тоже очень важный момент.
3: Сейчас вот в каком mm-hmm. виде мы вернемся, я хотела понять, почему фруктов меньше?
4: Ну, потому что фрукты, во-первых, более сладкие.
3: А сахар, который во фруктах, он тоже не полезный.
4: Фруктоза не полезна.
3: Все равно, да.
4: Но мы помним, да, что когда мы едим фрукт целиком, и он соединен с клетчаткой, конечно, не выходит этот сахар так быстро, как в случае, если мы и пьем только сок, да, или едим фруктозу в каком-то другом виде. Сахар не полезный. И если, ну, у детей мы пока еще не так сильно встречаемся с ожирением, да, но для взрослого человека вообще не полезный. То есть там из фруктозы жир образуется даже легче, чем из обычного сахара. Uh-huh. Вот, поэтому тут...
3: То есть лучше огурец, чем персик?
4: И то хорошо. И у того, и у другого есть свои плюсы. Но овощей должно быть все-таки больше.
3: В каком виде?
4: Значит, ну, смотрите, если мы говорим про детей старше, там, 5 лет и взрослых, то примерно, ну, как минимум 50% должны быть свежие овощи и фрукты. А даже, в общем-то, и 70% было бы неплохо. Если мы говорим про детей более раннего возраста, то они плохо еще переваривают грубую клетчатку, особенно дети первого года жизни, там, первого-второго года жизни.
3: То есть, это если вообще мы будем... отдельное питание.
4: Да,
3: там...
4: да. Если мы будем давать много свежих овощей и фруктов, то мы просто будем их получать в непереваренном виде и как раз можем как раз иметь вот эти проблемы и с ускорением перистальтики, и с вздутием живота и так далее. То детям маленьким мы даем в термически обработанном виде.
3: То есть у нас до 3 лет
4: более, больше.
3: Один вид питания, да. После трех уже, да, почти

0: Причем, опять же, даже термически обработанный вид тоже бывает разный. Да, есть же, как бы, можно сварить просто в воде очень долго, это будет не очень хорошо, потому что витамины все мы потеряем. Можно сделать в пара, отварить на пару, тогда будет больше сохраняться, да, и витаминов, и фитонутриентов, которые меньше разрушаются, но, как бы, это более полезно. Можно и гриль, и, в общем-то, здесь есть еще вопрос, какие, вот очень часто в детском возрасте спрашивают, а что нам лучше, там, банки или свежие, да, самим готовить, или там замороженные какие-нибудь. Конечно, баночное питание не лучший способ, да?
1: Не лучший,
0: не
1: да?
0: лучший способ.
1: Хотя
0: да,
1: это кажется, вообще... что это безопасно, что стерильно.
0: Ну, если брать какие-то моменты, когда мы куда-то едем, и нам сложно приготовить свежую еду, хранить ее, или там это вообще где-то надо быстро сделать, то, конечно, в этом случае мы банки можем использовать. А вообще раньше, когда не было такого выбора овощей, как сейчас, там, лет 15 назад, я вообще своим пациентам говорю, что вот вы лето, осень, там, раннюю, вы кушаете свежие, это то, что сами заморозили с огорода, а вот зимой вы там кушаете банки. Сейчас мы живем немножко в другое время, когда овощи, в том числе и сезонные, доступны в любое время, и, в общем-то, нет необходимости вообще использовать как бы баночную еду, поэтому, в общем-то, конечно, лучше свежеприготовленные овощи и фрукты. Фрукты вообще как бы могут быть и сырые, то есть мы начинать можем там...
1: Как десерт.
0: Да, да, да. Фрукты могут быть и сырые, в пюреобразном виде, или просто дать ребеночку погрызть. Больше про овощи, да. Вот, например, по хранению тоже есть моменты, да, если это замороженный в сезон, да, то есть мы понимаем, что сезонные овощи это самые богатые. Вот они только их собрали, у них все, все при них, как говорится.
1: А если
0: да?
1: мы еще и на своем огороде это вырастили?
0: Ну да, с органическим земледелием, что, к сожалению, не часто бывает. То, конечно, да, там, или там у кого-то взяли хорошо выращенные.
1: Подарили кабачок.
0: Да, да, да, или фермерские какие-то продукты, которые с использованием органического, опять же, земледелия. Вот, то, конечно, если мы храним их не очень долго, то это хорошо. Если мы покупаем... в магазине овощи, фрукты, которые долго хранились, наверное, это не самый тоже лучший вариант. Лучше в таком случае покупать овощи, фрукты замороженные, особенно ягоды, замороженные в сезон. То есть вот эта вот шоковая заморозка, которая сегодня используется, она позволяет сохранить максимально витамины, микроэлементы в достаточном количестве, чтобы они вот хранились долго.
1: А вот еще бывают сушеные, например, ягоды, которые там тоже в кашку добавляют. Сушеные менее полезные, чем замороженные в сезон.
0: Ну, смотрите, если мы говорим про клетчатку, то ей, конечно, ничего не сделается, угу. она и в этом виде.
1: А про витамины?
0: Да, если мы говорим про витамины и фитонутриенты, про которые мы будем говорить, конечно, угу. они от длительного хранения могут страдать. Поэтому, ну, так же, как варенье, да, если наши бабушки, они вот использовали варенье, да, и, в общем-то, в большом количестве, сейчас все-таки меньше используют варенье. И, ну, а как еще было сохранить ягоды и фрукты, да, только ну, да. как сварить их с сахаром? Но, тем не менее, это было не так уж плохо. Но сейчас мы имеем другие варианты, да, какой-то заморозки, даже в своем бытовом холодильнике или там заморозки профессиональные. Конечно, это все сохраняет больше полезных качеств. И использовать, если, опять же говорю, выбор стоит между фруктом или овощем длительного хранения, да, который долго сохранится на складах,
1: и или везут быстро, откуда-то
0: да,
1: очень
0: и быстро
1: долго.
0: Замороженным, то, конечно, быстро замороженным. Если это наоборот, как бы вот мы видим, что это фрукт, для которого наступил сезон где-то, да, то есть нам привезли там те же самые там марокканские или там абхазские мандарины, которые вчера еще висели на дереве. Конечно, это, в общем-то, нормально, да. Главное, чтобы не хранилось очень долго в непонятно каких условиях.
1: Есть еще консервация овощей и фруктов. Это, наверное, совсем уже... Вот вы говорили про банки, а есть вот, да, когда да. не для маленьких детей
0: да,
1: вот
0: поняла.
1: Это пюре делается, ну, во всяком случае, там хотя бы, наверное, отбираются тоже какой-то тщательный отбор исходного материала, а вот просто консервированные всякие разные овощи и фрукты, это, наверное, самый последний вариант.
0: Ну, тоже смотрите, когда мы говорим, хочу сказать даже про банки, про детское питание, там все-таки есть определенный плюс, там смотрится не только качество исходного продукта, но проверяется еще и земля, и вода, и, в общем-то, конечно, для детей делают все самое лучшее, но, тем не менее, как бы имеет место быть, но не на постоянно. Что касается консервов, тоже нужно понимать, какие. Понимаете, если это соленые бочковые огурцы, которые вот, опять же, там, или квашеная капуста, проквашенная правильным способом и хранящаяся достаточно достаточно правильно, почему нет? Потому что, в общем-то, будем говорить о суперфудах, квашеную капусту можно отнести там, к

0: тем самым суперфудом, потому что она сохраняет достаточно много полезных вещей, в том числе и витамин С. Вот. Если мы говорим про маринованные какие-нибудь огурцы или помидоры, наверное, ну, в детском питании это вообще не должно использоваться, и это не очень хороший продукт, там, где используются уксусы, маринады там, с сахаром и так далее. То есть тут нужно смотреть, что за продукт. Ну, например, хорошая кабачковая икра, которая, в общем-то, опять же, не очень длительного срока хранения, там не десятилетия она хранится, но почему бы и нет? То есть там много разнообразных овощей, которые, в общем-то, вот сохранились в таком виде. Ну, то есть нужно смотреть каждый раз. То есть это, конечно, не основа питания. Но если мы там в зимний сезон, и чего-нибудь такого хочется, да, и почему нет?
1: Ну, вот, например, лучше взять, наверное, ребенку, если на гарнир сделать замороженный горошек, например, да, а не горох из банки.
0: Ну, это, конечно, совершенно разные продукты. То есть замороженный горошек, он сохраняет все свойства свежего продукта. Консервированный – совершенно другое. Да, поэтому я говорю, не основа рациона. То есть если замороженный горошек, как и замороженные овощи, вне сезона могут стать основой рациона, пожалуйста, вы можете готовить их хоть каждый день, а то консервированные продукты, ну так иногда для обогащения рациона могут иметь место.
1: Но дети не очень любят овощи и фрукты. Хотя мне кажется, что это не совсем так. Наверное, здесь очень важно то, к чему мы их еще и приучили с самого детства, да?
0: Я бы вам сказала, что даже не то, что мы их приучили с самого детства. Вот сейчас есть такое понятие, как программирование, да, и то, как кушала мама во время беременности или даже при подготовке
1: влияет
0: к беременности,
1: на
0: влияет
1: ребенка.
0: На вкус ребенка. Да, представляете, вот мама не кушала овощи, она сама не хотела и не кушала, не привыкла, да, и у ребенка уже нет тяги к этим овощам. Или, например, в вашем семейном рационе нет овощей. Почему ребенок должен любить овощи, если вы их не любите сами? И у меня очень часто бывает, когда начинают говорить про овощи или про субпродукты, и начинают так кривиться родители, я понимаю, что ну, в данном случае, конечно, очень сложно будет ребенка заставить есть овощи, если все с таким лицом будут их кушать родители. Поэтому, конечно, вот это вот формирование привычки питания, это вот уже семейная основа. Вовремя вести овощи, то есть это первый прикорм, да, мы вводим овощи, мы их разнообразим, мы их по-разному готовим, мы кушаем их сами. Вообще вот введение прикорма, это такая, должна быть не просто мы накормили ребенка там, да, вот выбрали время и накормили ребенка, а действительно мы уже закладываем привычки питания, то есть мы его берем с собой за стол и вместе едим, и практически то же самое едим, но, может быть, ему чуть больше там где-то размяли вилочкой, чтобы ему было как бы по консистенции близко. А так, конечно, если мы ему эти овощи предлагаем, да, часто, и он видит, что ест вся семья, то, конечно, он потихоньку их будет есть. Мало того, конечно, сейчас много уловок. Мы, диетологи, как бы вот сочиняем все, что можно, да, для детей. Значит, ну, во-первых, есть возможность спрятать эти овощи куда-нибудь, да, потому что если ребенок любит котлетки или сырники или блинчики или что-то еще, значит, соответственно, туда внутрь тертую морковку, тертый кабачок, значит...
1: Шпинат.
0: Да, шпинат. Шпинат вообще, вот шпинат тоже относится практически к суперфудам, вот, и его очень легко спрятать, да, он очень легко, значит, маскируется. Ягоды. Не забываем про ягоды, потому что в ягодах тоже очень много клетчатки, очень много витаминов и очень много фитонутриентов. И поэтому использовать их... Ну, я не очень люблю, когда это вот чисто в кашу идет, потому что помним, что каши как раз содержат фитаты, которые могут тормозить усвоение микроэлементов. Ну, для вкуса, да. Но хотелось бы, чтобы еще было и отдельно. А вот в творог, в сырники, ну, в конце концов, даже в блинчики, было бы уже не так плохо. Это первое. Это замаскировать. Это первый способ. Второй способ, ну, может быть, не совсем подходит для самых маленьких детей, но уже для детей там с 3 лет, дошкольников, школьников, это смузи. Да, когда вы делаете фруктовый смузи,
1: модно.
0: Туда, не глядя, там можно там и шпинат, и сельдерей благополучно... как бы заблендерить, да. И
1: подростки будет... с удовольствием будут, потому что
0: да,
1: модно.
0: Да, это модно, и как бы овощные смузи, можно уже разговаривать с мальчиками и девочками для фигуры, для красоты, для волос, для мышц и так далее, уже как бы многие сами уже их делают. Вот, поэтому вот второй способ, это смузи. Третий способ, это... когда у нас сочетание хрустящего и соуса, да, то есть, например, морковные или сельдереевые палочки, которые вы, значит, там обмакиваете в сырный, в творожный сыр.

0: или в какой-то вот полезный соус, угу, который вы приготовили. Вот. То есть вот это сочетание хрустящего, даже вот в ресторанах быстрого питания тоже бывают такие вещи. Единственное, конечно, если мы говорим про фрукты и овощи, конечно, желательно, чтобы вы это их резали, готовили непосредственно перед тем, как вы их подаете. Не покупать уже порезанные, да, или там натертые, или какие-то.
1: А не полениться
0: еще
1: и самому порезать морковку.
0: Да, и самому порезать сделать, да, потому что очень много теряется. Очень много от контактов с поверхностями, которые режут, от контакта со свежим воздухом.
1: А как быстро вообще уходит из овощей и фруктов?
0: Ну, считается, что витамин С очень быстро уходит. Он при варке очень быстро уходит, и при контакте с воздухом уже там полчаса считается, что его нет. И если, опять же, его не законсервируют, как квашеную капусту. То есть вы просто порезали яблоко, то через 40 минут там витамина С уже там практически не будет. Ну, по крайней мере, он очень снизится. Вот, поэтому лучше все-таки и бета-каротин, кстати, который в моркови, который, для которого тоже мы будем еще про это говорить, то есть тоже очень быстро может теряться. Вот, поэтому, но тем не менее, вот это как вариант, хрустящее в соусе подготовленном тоже может быть. Я, например, делаю своим внучкам кабачковую пиццу. Uh-huh. То есть это нарезанные кабачки, которые чуть-чуть буквально там на секундочку обжариваются с двух сторон. Причем именно что внутри даже достаточно сыроватые сверху, вот, посыпаются сыром. Сыром посыпаете, все прекрасно заходит, без проблем, очень вкусно. Вот. Ну, это можно сделать не только из кабачка, из очень много чего можно сделать.
1: Овощная пицца.
0: Овощная пицца. Вот. Значит, как вариант может быть... Вот это, ну, про радугу будем с вами говорить, но, ну, например, собрать ребенку на тарелке разноцветные кусочки, да, и он собирает себе вот эту самую радугу на своей тарелке из тех овощей, которые вы предлагаете. То есть это дети вообще не едят же глазами, да, и вот эта вот цветовая композиция, которую они могут собрать, тоже как бы вы предлагаете как игру.
1: Они, да, еще и рожицы очень любят,
0: да,
1: делать.
0: Да,
1: прям
0: вот что-то в
1: рожицу они могут, да, съесть из
0: что-то
1: чего
0: что-то вырезать, да, из морковки. И это тоже, в общем-то, хорошая вещь. Ну и я всегда советую пациентам как вариант, да, одно из самых полезных продуктов, гармоничных продуктов для детей, ну, постарше, конечно, уже, да, ближе к школьному возрасту, это шаурма. Да?
1: Mm-hmm. Да, конечно, не так, казалось бы, не полезно. Да,
0: да? Не та, которую вы купите, конечно, на улице, да, а тонкий лаваш с хорошими овощами, плюс хорошим мясом, хороший белочек, и соусом, который вы приготовите сам, и йогуртовый, сметанный, там, на ваш выбор, конечно, не майонез с кетчупом, хотя и такое тоже бывает. Но, тем не менее, представьте сочетание, у вас немножечко, значит, много овощей, достаточно белка, немножко жирового соуса и чуть-чуть совершенно хлеба, да, и это все очень гармонично, и ребенок всегда с удовольствием это ест. Это так удобно, кстати, дать, вот когда особенно есть достаточно много детей, которые между тренировками надо покормить, то есть вот мама спрашивает, что мне такое взять, чтобы ребенка между тренировками покормить, и тут мы изобретаем там какие-то вот такую шаурму, какие-нибудь, опять же, сырники с чем-нибудь, или блинчики полезны, овсяный блин там с каким-нибудь белковым наполнением. То есть, в общем-то, тут все зависит от мамы. Если мама захочет, ребенок овощи будет есть. И самое главное, понимаете, наша задача не насильно дать ему овощи, да, а приучить к вот это, к этой радости овощной.
1: Можно даже дома вместо тарелки, например, с печеньем поставить тарелку с овощами и фруктами. И
0: можно.
1: Он будет сам таскать тогда, если ему что-то хочется.
0: Ну, есть на ходу, это не самый лучший вариант. Мы стараемся.
1: Но лучше, чем печенье.
0: Но лучше, чем печенье, да, да. Но, то есть, тут вариантов на самом деле много, осталось только нам приложить всякие свою фантазию. Ну, вплоть до того, что, в общем-то, есть биологически активные добавки для детей, которые не едят овощи, уже с овощами, упакованными в капсулу. Ну, опять же, это как и отруби, как и клетчатка, которая... Это уже крайний вариант. Но помнить о нем тоже надо, потому что бывают ситуации, когда мы без этого не можем сдвинуться, когда мы не можем наладить иммунитет ребенка без вот этого момента налаживания диеты.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог с 30-летним стажем Юлия Андронникова. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о том, что должно быть на тарелке у нашего ребенка. Кстати, не только у него. Ну и зачем нам радуга на блюдце? Что такое фитонутриенты? Как овощи сотрудничают с нашей генетикой? Что полезнее, вершки или корешки? Как с первого взгляда понять,

0: для чего полезен тот или иной овощ и фрукт, и как растительные жиры помогают отказываться от сладкого. Все это узнаем завтра. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.